0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло. И забери вино, оно не помогло.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бимрадио.

0: Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Beam Radio. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Я

ласкала. Это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
2: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
1: А муж не покупал.
3: Цепелявый.

Радио. Первое в Казани. Бим-радио. 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В бассейне Амазонки можно встретить растение семейства кувшинковых под названием Виктория. Его листья на поверхности воды достигают 3 метра в диаметре и могут выдержать вес до 30 килограммов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Отдыхай. С Бим Радио. Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снизить груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На портале госуслуги появится новый инструмент защиты от мошенников, так называемая «красная кнопка». В этом году ее запустят, а пока к сервису подключают банки и операторов связи. Чтобы пользователь мог отменить ранее установленные ограничения, добавят зеленую кнопку. Она будет снимать эти блокировки. Треть молодых специалистов в России выбрали профессию еще в школе, а четверть – в колледже или вузе. До трудоустройства главные критерии – карьерные перспективы, обучение и развитие, а также зарплата. У уже работающих на первом месте личный интерес, затем востребованность профессии и гарантии трудоустройства, а доход как решающий фактор назвали лишь 24%. В Казани запускают профориентационный проект «Сам решу». Он рассчитан на молодежь от 12 до 20 лет. До начала декабря участники побывают на реальных рабочих площадках, пообщаются с бизнесменами и представителями креативных индустрий, посетят лекции и мастер-классы. Главная фишка проекта – знакомство с профессиями изнутри. Так подростки смогут разобраться, какая сфера им ближе. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: 54. Собрались как-то два татарина перед микрофонами в студии БИМ-радио.
1: Бурун-бурун заманда яшаганды икі радио ведущилара. Или как там правильно будет сказать?
0: Непереводимый татарский фольклор.
1: Айе.
0: Особенно для казанских татар. Да, казанских татар?
1: Да. Айе, оно же оу-е.
0: А айю, он же айю. Ready?
1: Yeah, go.
0: Вот, все у нас украли у татар.
1: И не говори.
0: И американский свой язык.
1: Даже бэби наш, видишь, бэби.
0: Да.
1: Они сказали бэйби.
0: Бэйби, да.
1: Как будто наш бэби.
0: Да, и вот, пожалуйста. А кто еще? В чем сомневались, что ли?
1: Ну.
0: Нет, конечно.
1: Даже наше слово бук украли.
0: Да.
1: Сказали
0: книги.
1: Это, сказали это книги.
0: Но мы им отомстили через русский язык.
1: Да.
0: Мы их теперь называем книги. Snoop Dogg там.
1: У меня есть один знакомый книга. Книга.
0: Ему тоже привет большой. Вот. Ну, а еще раз напомню, что собрались как-то два татарина перед микрофонами в студии БИМ-радио. И раз, и теперь это лучшее утреннее шоу на планете Земля. Представляете?
1: Прикиньте.
0: И называемся очень просто. Всем добро пожаловать в
2: Утро Мэны!
0: Здравствуйте. Вот, ну,
1: Хайрикен, точнее.
0: Ой, сегодня исенствуйте. Вот, я забыл про свое приветствие, кстати, все время мне его напоминают. Причем наши слушатели, которые меня встречают, они себе просто говорят исенствуйте. Я такое забываю. Так, друзья мои, сегодня у нас с вами что? Во-первых, на улице интересненькая такая у нас погодка интересная.
1: Да, осень прям, осень.
0: Потеплело.
1: А, кстати, типа, да, я вышел такой дождь идет ночью.
0: Мелкодисперсный.
1: Вышел такой, о, как хорошо-то.
0: У нас... Сегодня у меня в 3 утра на лестничной клетке начал орать чей-то кот.
1: О!
0: И он орал ровно до момента, когда мне по будильнику не надо было просыпаться.
1: У него сбились ритмы, не весна же, что он орет-то?
0: Он вообще что делает там на лестничной клетке? Кто его выгнал? Кто из людей такой, а давайте его выгоним, и будет отличная идея.
1: Будить соседей. Вот наш будильник.
0: Отвратительно было, если честно, но мы это пережили. И сегодня мы в таком замечательном осеннем периоде. Тепло, хорошо. Я смотрю вот на дерево, которое прямо за нашим окном. Все, оно почти полностью пожелтело, уже 50-50 практически.
1: Но листья на месте пока.
0: Ну да, пока еще не спадает. Но совсем чуть-чуть осталось. Вот прям чувствуется.
1: Да, не все, конечно, но еще есть.
0: Вот сейчас будет такая короткая, на недели две, когда будет такая золотая осень. Это когда поделки вот родители, ну что там, как там, поделки уже начались у вас, нет? Вам уже что-то задают? Напишите, пожалуйста,
1: ну, да.
0: Учебный год как у вас вообще двигается? А враг господин у нас пишет, 85 дней до Нового года, вот, и так далее. Потом весна, потом лето, и что, и что, и что?
1: И опять осень, что?
0: Опять осень, что, да. И вот еще один год пролетел.
1: Цикл замкнулся.
0: Да, цикл, потом пенсия пишет.
1: Да, это да.
0: Поздравляю вас вообще-то, хочется пенсию, если честно.
1: Антон пишет, здравствуйте. Привет. Он все нас никак не обозвал. Ни олигофренчиками, ни даунитами.
0: Видимо, перестал нас уважать. Это обычно, как только нас не называют. Антону привет большой тоже. Я за тоже, салям, щики-щики. Так, друзья мои, сегодня у нас огромное количество впереди планов. Самое ближайшее, это, конечно же, историческая справка, поэтому к ней мы сейчас перейдем. С вами сегодня будут напротив меня Фарид Галима.
1: И Альберт Кузяхметов.
0: Так что еще раз всем исянствуйте. Начинаем, дай, погнали.
3: Утро Мэны на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: ТТС.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
8: Красивые формы – ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Не выношу кронштейны на стенах.
11: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
12: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
13: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
14: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
15: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41.
16: С
6: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
15: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
16: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
15: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
16: А метро далеко?
15: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
17: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
20: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
21: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
1: Не по Хуану Сомбреро!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы?

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
1: Не по Хуану Сомбреро!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
3: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в

0: ибо...
1: Не по Хуану сомбреро!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Историческая справка.
3: Так, сегодня 7 октября, сразу к праздникам перейдем. Сразу к праздникам, потому что не могу терпеть. Надо дышать, Фарид.
4: Давай, гимн поставь.
3: Давайте. Всероссийский день беременных сегодня. Я вообще удивлен, что давным-давно, вот раньше, вот как было у нас, вот у наших отцов, я каждый раз вот с этим удивляюсь. Вот, жену забрали в роддом, и мужик просто ходит.
4: Ну да.
3: И он просто там иногда по городскому звонит, говорит, ну что, родила, не родила. Или ему там кто-то звонит, говорит, все, родила, типа вот того.
4: Ну, раньше так было.
3: Раньше,
4: да?
3: Как будто...
4: А сейчас какие-то партнерские роды, помнишь,
3: что с тобой? Я вот вообще за эту идею, потому что партнерские роды, это круто. Вот помнишь, мы одну клинику, когда...
4: Да, мы ходили
3: поддерживали,
4: с тобой.
3: Да, мы
4: даже были.
3: Лично были на родах. Ладно, нет. Вот. Мы лично участвовали.
4: Перерезали.
3: Мы лично участвовали в зачатии. Нет. И теперь ждем ДНК-тест. Нет, шутка, конечно. Но, тем не менее, это очень уязвимый такой момент у прекрасных девушек, у прекрасных уже женщин, будущих мам, когда мы, мужики, должны в два раза больше пахать, в два раза больше внимания. То есть ты на работе поработал, вернулся домой, тебе еще там надо поработать, помочь, особенно на последних сроках, но мужики мне не дадут соврать. Ну и, в общем, всем, кто сейчас в данный момент носит звание будущей мамы, девочки...
4: Будущие мамы.
3: Хвастайте телами. Как говорится,
4: парни, не будете.
3: Обнимите их сзади. Сзади сильно не сжимать. В общем, поздравляем, дорогие беременные. Пусть у вас все будет легко и классно.
4: Да, и будет, пусть родятся классные, здоровенькие малыши.
3: Абсолютно, абсолютно верно. День образования штабных подразделений МВД России. Мы поздравляем сразу. День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы.
4: Ничего себе.
3: Это, короче говоря...
4: Какое страшное название.
3: Организация управленческой работы, контроль исполнения поручений, анализ деятельности учреждений и территориальных органов ФСИН. Вот это такие вот люди серьезные, в общем. Вот, это забавно. Всемирный день достойного труда.
4: Это прикольно.
3: Достойный труд с 2008 года отмечает всем миром. Вообще, значит, молодые работники в 2026 году у нас. Это центральная тема. Достойные рабочие места, справедливая оплата, стабильная занятость, защита прав трудовых, вот это все дела. Короче говоря, помните, что каждый труд, он уважаем. Вот это мы помним еще с советского времени.
4: Все работы хороши, выбирай на вкус.
3: Конечно, и поэтому я вот в честь этого праздника хочу сказать: перестаньте пугать, будешь работать дворником, если высшее образование не получишь. Что такое?
4: Они тоже хорошо зарабатывают.
3: Да, или вот когда на тебя пальцем показывают и говорят: вот учиться не будешь, будешь как этот дядя. И я такой стою: в смысле?
4: Ты видел Марс Росс за углом?
3: Я не видел. Где он? Покупи мне его быстро.
4: Всемирный день карате сегодня, кстати.
3: Да ты че?
4: Да.
3: Карате это, конечно...
4: Как Сюнкай.
3: А ты помнишь вот год, когда супер популярны стали восточные единоборства?
4: Да,
3: вот.
4: Конечно. Я помню еще... Знаешь, я же это все проходил. В 90-х появились эти голливудские фильмы.
3: Конечно.
4: И у нас вдруг появились секции ушу. Мы все, никто ничего не знал.
3: Ушу,
4: да.
3: Ногами машу.
4: Да, вообще просто вдруг откуда-то появились тут же какие-то тренера. Даже в маленьком нашем чистом поле появился такой. Все, тренер по ушу, мы такие, откуда
3: ты? Кто это? От знаменитой Ильсурабы. Там соседнего, соседней улицы, мастер ушу. Он ждал этого момента всю жизнь.
4: Там был русский. У нас парень, да, нет, не Ильсурабы, но какой-то Андрей какой, допустим.
3: Ну, просто. А Шифу Иванов.
4: Да.
3: Ос. Я еще осмотрю. У меня
4: Харлап любит говорить. Шиху.
3: У нас, а я видел, вот секция была, в которой, смотри, я приходил туда в 6 лет, это были восточные единоборства.
4: Ага.
3: Я пришел туда в 16 лет, это был рукопашный бой, кикбоксинг, я там занимался.
4: Потом это было уже.
3: Я пришел в 24 года.
4: Борьба.
3: ММА.
4: ММА.
3: Это я прям все видел. Все популярные вещи он брал и учил детей.
4: Но что неизменно, один и тот же тренер.
3: Да, который, я вам клянусь, вот мне 15 лет, я прихожу на тренировку по, значит, рукопашному бою, ага. И первое, что я слышу от тренера: здорово, Леха, переодевайся. И мы реально

0: Его так звали. Ну, в смысле, сам так представился, мы его так звали.
1: Леха, да?
0: Но я, если кто знает, из Дюша Леху в Дербышках, пожалуйста, Леша, передайте огромное спасибо и большой привет, потому что благодаря нему я не получил перо под ребро как-то раз. Есть такая у меня маленькая история, когда я тебе расскажу. Да, потому что он всегда говорит одно. Он говорит, ребята, уронили в придраке уличные, если на вас напали, он всегда говорит, никого не нападает. Если на вас напали, говорит он, потому что если вы нападете до того, как на вас напали, на вас нападу я, он так вот говорил. Не надо ни на кого нападать, но если на вас напали, и вы его уронили, добивайте, иначе вам сунут перо под ребро. Это клянусь, это на тренировке он говорил. Клянусь вам, это моя самая любимая история. В общем, Алексею огромное спасибо. Ну и передаем привет Мэрмансу, передаем привет Снуп Догу, доктору Дре и Канье Весту.
1: И Тупаку на том свете.
0: Всемирный день хлопка сегодня. Я даже говорить ничего не хочу. Ой, что еще из Дербышек?
1: Да ладно, да ладно. Все эти темные парни знают, что у них есть три вещи белые в жизни.
0: Да.
1: Это зубы, ладошки и хозяин.
0: Ну. Вот ладно, если шутим. Бы мы были в США, черный нас бы душа. Отменили, но на самом деле мы с огромным уважением относимся.
1: Да, конечно, у меня вдруг у нас, черный бегает. Да, вот.
0: Я не могу, когда ты так говоришь, я каждый раз веселю. Необычные праздники сегодняшнего дня и праздники в разных странах мира. Погнали. День, ты мне важен. Ты мне важен, Фарид. Я хочу тебе признаться. Вот. И кроме, вот мы можем себе коллегам, вот мы коллеги, друзья с Фаридом, мы друг друга родственникам, так можно сказать, дорогим людям, которые имеют значение в вашей жизни. Напишите сегодня одно маленькое сообщение. Ты мне важен, ты важен мне. И так можете написать. Я тебя люблю.
1: Вы, конечно, обратно сообщение можете получить. Ты что там, накурился?
0: Да, типа, да, ты что, перестань, потому что никотин вредит здоровью. День спонтанной поэзии сегодня. То есть вы к этому еще добавьте стихи, получается, немножечко. В стихотворной форме, да. Люблю грозу в начале мая, как...
1: И нет, сарая, да, вот это. А в США сегодня день тыквенных семечек.
0: Ой, вкусненько и очень калорийно.
1: И полезненько.
0: Очень калорийно, ребят, если честно. И день кофе фраппе. Неофициальная дата популярна. Короче, кофейный напиток.
1: Смарагд.
0: Лед, пена.
1: А, нет.
0: И современный греческий фраппе появился в 1957 году в Салониках.
1: Даже фраппе... Нет, это смороженое, не смороженое. Это с мороженым, это же...
0: Кстати, вот, а ты знаешь вот эту вот статистику, что огромное количество людей из Питера переезжает в Салоники в греческий? Значит,
1: чтобы по пакетам не лежать.
0: В Лаосе национальный день учителя. В Китае праздничные выходные по случаю Дня образования Китайской Народной Республики, чем мы поздравляем наших братских народов.
1: Мне нравится, в США день кренделя в шоколаде. Вот друг твой крендель, я там в шоколад обмазался.
0: Ты не поверишь мне, недавно мне угощали маленькие вот эти кренделечки, ну, брецель вот эти немецкие солененькие, в шоколаде. Они солененькие в шоколаде. Это потрясающе.
1: А вообще это сочетание, когда сладкое и соленое, очень интересно, кстати.
0: Да, это получается практически у мами.
1: Вот есть же такие, есть же конфетки вот эти, которые кругленькие-то, знаменитые. Там есть такая соленый карамелик. Очень вкусно, кстати.
0: Есть, да, все берем. В Гондурасе неделя Марасана. Вот, кто не в курсе, это несколько осенних госпраздников, продолжительный период отдыха. Симана Мурацаница. Вот, правильно, вот так вот. Короче, это праздничный период для работников частного сектора. Выходные начинаются с полудня этого дня и целую неделю продолжаются. Просто выходные придумали людям. Это прекрасно. У нас такой Новый год примерно. Видите, как в любой стране есть какая-то такая история. По народному календарю сегодня у нас Фёкла Заревница.
1: О!
0: Да, это или Запредальница.
1: Запредальница.
0: Запредальница.
1: Или Замолотки.
0: Красиво, конечно. Но. Это Замолотки, это когда строгий сбор у старших, и надо Замолотки, за арматурки и побежать. А пока смотри, значит...
1: Вот запись Замолотки и Авины.
0: Замолотки, авиастрой, правильно говоря. Название Заревница, во-первых, связывали не только с ярким осенним рассветом, и с огнем в том числе. Начинались Замолотки, то есть в Авинах разводили огонь и сушили снопы перед обмолотом. Короче говоря, обжаривали, как кофе практически. Вот. Заканчивали основные полевые работы уже старались, то есть не посевные, не уборочные, именно полевые работы. Все убрали, надо прибрать было немножко, там что-то привести землю в порядок.
1: Да, как раз активный обмолот зерна шел.
0: Там еще обмолот зерна, готовили хозяйство к зиме, и женщины все больше времени проводили за придением и другими домашними заботами. Конечно, готовились к зиме.
1: Традиция рукоделия, конечно, и угощение, кстати, для духов и скота. Вот готовили
0: из скота?
1: Да.
0: Или из скота?
1: Для духов и скота.
0: Все равно, тот же вопрос. Ладно, понял тебя.
1: Ну, короче, смотри, в этот день пекли специальный хлеб, чтобы задобрить духов дома и амбара, а винника. Оставляем кусочек в укромном месте. Сдобой также угощали домашний скот. Верят, что это защитит его от болезней и поможет пережить зиму.
0: Ну, красота.
1: И грибные блюда готовили в этот день.
0: Обязательно.
1: Главным продуктом на столе 7 октября были грибы. Хозяйки жарили их, солили и варили грибную кашу, которая считалась символом достатка и благополучия в доме. О, кстати, с белыми грибами гречку мы сейчас втащим.
0: Да, с удовольствием. Еще пармезанчик да. сверху. И пока примет 7 октября. Значит, если вам хочется гречневой каши пармезана, вы офигели. Вот так написано, представляешь? А если честно, если по-серьезки, то на, если на деревьях оставалось много листьев, ждали мягкой зимы.
1: Опа! О, спасибо!
0: Здравствуйте!
1: Спасибо.
0: Здравствуйте!
1: Но есть еще вещь, которую нельзя делать в этот день. Давать обещания, брать или давать деньги в долг, начинать важные дела и перемены, назначать с вами свидания, ходить в гости, грустить и плакать и отказывать пожилым людям.
0: А еще, прикинь,
1: прямо запрещено.
0: Подтверждение мягкой зимы пишет, если северный ветер, то зима холодная, а если южный ветер, то теплая зима. И я смотрю, а ветер-то южный. О. Юго-западный, конечно, но южный.
1: А я думал, а если северный ветер, то Борис Круг включили.
0: Ну да.
1: О, Михаил Борис. Борис. Михаил Круг.
0: Да уж. Ладно, давайте к историческим событиям этого дня перейдем. И прямо сейчас мы переносимся в 1571 год.
1: О, издалека.
0: Битва при Лепанто. Объединенный флот Священной Лиги разгромил Османский флот. Бой стал одним из важнейших морских сражений 16 века. Серьезно подорвал представление о непобедимости Османской империи на море. Хотя Османский флот был вскоре восстановлен целиком и полностью. Османская империя
1: была такая. Полная победа христианского флота была тогда вот.
0: Вот тогда такой был флот, ребята. Да. Сейчас чуть-чуть по-другому. Далее. О, в Томске в 1604 году завершилось строительство Томского острога. Эта дата считается официальным основанием города Томска.
1: Мимо острога на стрежень.
0: Что это про Томск?
1: Это не оттуда интересно?
0: Не знаю. Хороший вопрос.
1: Так, 1806 год. В Англии запатентована первая копировальная бумага.
0: Да,
1: копировка.
0: Которую вот ты пишешь, и она сразу там бумага вторым слоем идет.
1: Тонкая бумага с нанесенной на одну из сторон красящим слоем, предназначенным для получения копии документа при письме или своим карандашом. Помнишь такой? Ты не помнишь с копиркой?
0: Копиркой? Да, копирка, конечно,
1: то
0: конечно.
1: Ты под бумагу ты посильнее давишь, и у тебя на втором листе тоже такой же твой шрифт.
0: С ума сойти.
1: Классная штука вообще.
0: Да, удобно было заявление в полицию писать. Чтобы два раза не переписывать.
1: А вот в 1826 году в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога.
0: Саня, кстати, Гранит Рейлвей, и вагоны по ней первоначально тянули лошади, прикинь.
1: О, прикинь, получается 200 лет всего в этом году.
0: Да.
1: Юбилей.
0: Вот, а у нас, почему мы не ведем? Штат Массачусетс, вы что, не можете выделить несколько сотен тысяч долларов на приезд двух невероятных ведущих?
1: Или не говори. По-русски, правда, вести будем.
0: Ну, и
1: это пара английских слот вернем.
0: Камон.
1: Нига, допустим.
0: Ребят, 2026 год, камон, Массачусетс, пора уже русский учить. В 1897 году в Вильнюсе был создан Бунда, это всеобщий Еврейский рабочий союз. Интересно. Ой,
1: так. Пусть там работают.
0: О, авиакомпания KLM была создана в 1919 году. Известна она тем, что она до сих пор работает. Она старейшая. Старейшая в мире из действующих под своим первоначальным названием. Как ее назвали в 1919 году, так она до сих пор и называется. И это, конечно, удивительно.
1: У них логотип такой странный, угловатый весь такой. Просто такие кружочки, квадратики. KLM написано.
0: Видимо, тоже грибов, видимо, собрали. В 1920 году женщины впервые получили полноправное членство в Оксфордском университете. Интересно, их не напрягает, что женщины впервые получили членство? Ладно, извините. 7 октября прошла матрикуляция, чтобы это не значило, первых 130 женщин. Право получать университетские степени было предоставлено им спустя неделю. Еще раз, в 1920 году.
1: Пойдем матрикуляцию сделаем с женщинами.
0: У нас, кстати, у нас уже там вполне себе к этому моменту...
1: Матрикулировали
0: уже
1: давно.
0: Да, уже всех, да. У нас матрешкалировали, конечно, но тем не менее. В 1949 году на территории советской зоны оккупации Германии... Почему-то это именно так
1: почему
0: называется.
1: Оккупация? Нет.
0: Была,
1: это
0: нет,
1: наша
0: нет.
1: Половина была просто.
0: Подожди. Вот это очень важный момент. Это очень верно, потому что тогда так это называлось юридически.
1: Ну да.
0: То
1: да.
0: есть это действительно была зона оккупации Германии. И именно там была образована Германская Демократическая Республика.
1: ГДР, да?
0: Ну, ГДР была. Наша. Наши, короче.
1: Ты
0: Германия наша.
1: Ты не поверишь, у меня дома лежит вот этот набор для маникюра. От мамы еще остался.
0: Да ты че?
1: И там я специально не убрался, там такая внутри маленькая такая бумажка лежит такая, золотистая, написано «Made in GDR».
0: Хорошо.
1: Представляешь? Прям где-то смотрит ГДРская.
0: Это, конечно... Вот до сих пор ведь работают эти вещи.
1: Да, она абсолютно в порядке. Ну, еще металлическая, очень качественная.
0: Так, ну и в завершение нам надо ускоряться. 1959 год. Советский аппарат «Луна-3» впервые в истории сфотографировал обратную сторону Луны. И аппарат сделал 29 снимков всего. Затем изображения были переданы на Землю. И уже там разбирались, что и как. И в 1982 году в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Кошки». Ну, «Кэтс» — это знаменитейшая работа.
1: Ну, а в 93 году, кстати, пост номер один в России перенесен от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдат.
0: Вот и ладушки, как говорится.
1: Вот и ладушки, да.
0: Давайте посмотрим, кто родился из великих в этот день. Переместимся мы к Григорию Елисееву. Это 1804 год. Российский купец, один из основателей торгового дома братья Елисеева и учредителей Санкт-Петербургского частного коммерческого банка, первого акционерного коммерческого банка России. Очень важный человек в истории.
1: Великолепно. Любимая Михаила Фетисова родилась в этот день. Замечательная наша актриса театра и кино, советская драматическая актриса, заслуженная артистка РСФСР, кстати.
0: Владимир Кэппен, российский географ и метеоролог, он создал климатические классификации, между прочим, благодаря ему.
1: Юрий Саранцев, тоже величайший актер советского кино и дубляжа, кстати, тоже.
0: Вот. И Нильс Бор, это датский физик, лауреат Нобелевской премии 1922 года. Бор, я думаю, никому все угадали. Ну, а теперь внимание, дамы и господа, те, кто
1: с нами еще бегает по планете.
0: И думаю, будет долго-долго бегать. Сегодня день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поздравляем от всей души. Пожелаем только крепкого здоровья, сил,
1: несгибаемого духа.
0: Вот. И, конечно же, скорейшей победы. Ну, а в данный момент быстренько напомним, что в этот день еще родился Томас Кеннелли. Это австралийский писатель, драматург и автор романа «Список Шиндлера». 91 год.
1: Сэм Браун в этот день родился. Понимаешь, это? Стоп, песня такая.
0: Роман 18. Конечно. Знаменитый. Американский музыкант, ударник группы Бон Джови Тико Торрес родился 73 года. Это раз. Тони Брэк. Брэкстон, певица, лауреат премии Грэмми родилась.
1: Супер. Том Йорк, солист Radiohead, кстати.
0: И
1: величайшая группа.
0: На этом все. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием вам расскажем в нашей любимой рубрике «Историческая справка». Всем большое спасибо. Доброго утра, действительно.
2: Историческая справка.
0: А еще информацию на правах рекламы. Быстренько. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в Максимилианце. Будет невероятная атмосфера, та самая «Рок из 90-х», любимые хиты и конкурс на знание рок-легенд. Подарки для самых активных. За лучший образ, конечно же, подарок от самого главного рокера Бим-радио, от Петра Нижинского.
1: То есть,
0: конечно,
1: надо прийти в рок-образе?
0: Обязательно в рок-образе приходите, за это отдельный приз. Петр Нижинский вам все расскажет на месте. Любимый диджей Айон также будет присутствовать и играть для вас. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Было хорошо. Стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снизить груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.
0: Прогноз погоды на BIM Radio.
6: Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
7: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Самый-самый-самый-самый точный прогноз погоды. Только на BIM Radio сейчас все вам расскажут. Да. Всю правду матку.
10: А ты помнишь, как Антон, наш слушатель, говорил в понедельник, что «Ребята, вы что, ближайшие дни дождя не будет?» Был.
9: Антон.
10: И есть.
9: И вам есть что сказать в свое оправдание?
10: С 10 до 11 опять дождь обещают, но сегодня зато будет плюс 15, где-то ближе к часу, прикинь. 15. И солнце выйдет. Ой, ну красота вообще. По республике, друзья, сегодня 7 октября облачно с прояснениями, небольшой и умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Максимальная плюс 11, плюс 16. 16 это будет, кстати, вот в наших краях и будет как раз.
9: Красота.
10: В набережной Челны, Елабуга, там где-то примерно, ну, 11-14, вот плюс-минус. А в Бугульме тоже так же примерно. Пятнашка в Нурлате будет.
9: Пятнашка.
10: Примерно.
9: Отличная машина, кстати.
10: Да, кстати, хорошая тачка была.
9: Вот так, все у нас?
10: Да, что, все, нормально, класс, погода. Да. А, ну, давай про завтра скажу. Завтра, 8 октября, солнечный день, дождя не обещают, плюс 12 будет днем.
9: Солнечный.
10: А вот в пятницу
9: круг.
10: Плюс 13. Так,
9: о-о-о.
10: Я жду, вот теплее будет. Мне же мотоцикл надо перегнать.
9: 20 градусов не будет, что ли, вообще?
10: Все, я не вижу прям вообще.
9: Ладно тогда.
10: Нашка максимум.
9: Ладно.
10: Ну, может, еще будет, кто его знает.
9: Может и будет, может не будет.
10: Ну, уже, ну, видишь, как бы, да. Я, ну, да. Я, главное, успел законсервировать автополив.
9: Законсервировать?
10: Ну да, я вызвал людей.
9: Хорошая тушенка, хорошая там.
10: Да-да. Ну там сливает воду, продувает воздухом, чтобы все, воды не было в системе.
9: Опять мужиков собрал, дули. Продували там, дули.
10: Да, продували, да.
9: Все понятно с вами. Система автополива, автополива, конечно.
10: Да-да.
9: Значит, Лилечек нам пишет. Доброе утро. Я наконец-то иду на работу после очень длительного больничного. Ура! Всем отличного дня. И дальше мем присылает. Мем присылает. Там такая лягушка, она очень удивленно смотрит. И мем, подпись. Когда подъезжаешь к работе, а это здание все еще стоит.
10: Вот.
9: Ладно, друзья мои, всем хорошей действительно погоды и всем доброго утречка. Сейчас, наконец-то, первый розыгрыш. И будем мы разыгрывать пригласительные на вечеринку под названием... Да, сейчас сами все услышим.
1: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
11: Рок из 90-х на Бим Радио.
9: Это самое, то самое, информация на правах рекламы. Смотрите, значит, Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября, ресторан «Максимилианс». Мы будем подпевать культовые песни.
10: Татарский рок?
9: Да, это вам не ИИ, это вам настоящая та самая атмосфера, драйв. Живое исполнение главных хитов 90-х ждет вас. Конкурс названия «Рок-легенд», подарки для самых активных. И готовьте свой рок-образ, там, косухи, стильные аксессуары. Красоту наведите, самый крутой рокер получит приз. Изобразительный стиль, конечно. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. И мы готовы вам!
10: Ребята, у нас будет вопрос и 4 варианта ответа.
9: All right.
10: 1, 2, 3, 4. Вам надо написать просто 1, 2 или 3 или 4. Ну,
9: all
10: то есть ваш,
9: right.
10: ваш вариант, друзья. Пусть будет 3, 5 и 7. Правильно ответивший получит по одному пригласительному на одно лицо.
9: Все верно. Теперь осталось только вопрос задать, Фарид.
10: Поехали. Ребята, вопрос. Внимание. Свердловский рок-клуб подарил стране множество ярких коллективов. Допустим, группа «Чайф». Авторы распевных хитов «Ой-о, ой-о, никто не услышит». Ну, все, помните? Родились именно там. А как сейчас называется этот крупный уральский город?
9: Опа!
10: Вариант первый – Пермь.
9: Так.
10: Вариант второй – Челябинск.
9: Так.
10: Вариант третий – Новосибирск.
9: Так.
10: И четвертый – Екатеринбург.
9: Так.
10: Пишите. Один,
9: всё.
10: Два, три или четыре.
9: Мы прервемся на нулевые. Там тоже у нас рок, кстати, Свердловского рок-клуба. И потом назовем победителей. Участвуйте!
11: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
7: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
12: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинг или скидки дилера. Банк «Партнер» ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Короче, вот сейчас играет песня «Смысловой галлюцинации». Я напомню о том, что они последними запрыгнули в тот самый Свердловский рок-клуб. Сам же солист и лидер говорил, мы последними запрыгнули в этот вагон. Ну а песня эта вышла ровно в 2000-е. Поэтому
10: да.
9: Золотые нулевые, ребята!

0: Ну что, достаем свои CD-плееры, надеваем вязаный свитер, берцы военные, джинсы и такое длинное черное пальто. Вспоминаем великолепного Сергея
1: Бодрова-младшего.
0: И, друзья мои, настало время нам с вами, естественно, подвести итог. Рок из 90-х. Сейчас про всех победителей вам и расскажем.
2: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
0: А я думал, сыр-сова. Ну, все, дорогие мои. Естественно, сейчас мы подведем итоги. 35-7 были победителями. Спросили мы Свердловский рок-клуб.
1: Да, какие коллективы? Ну, никакие коллективы. Вот, помимо Чайф, там, это какой город вообще был?
0: Да, как назывался? Короче, по факту вопрос был такой. Как раньше, точнее, как...
1: Раньше назывался Свердловск.
0: Как Свердловск стал называться впоследствии. Вот так вот даже больше.
1: Да, было 4 варианта. Пермь, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург. Конечно же, правильный ответ — это Екатеринбург, друзья.
0: Естественно.
1: Годы назывался Свердловск. Стал родиной для группы, конечно, Чайф, Агат Кристи, Наутилус Помпилус, смысловые галлюцинации, те же самые, которые мы сейчас только что слушали.
0: Наш слоняра, как говорится.
1: Да. Есть три победителя. Я прямо сейчас всех назову. И, конечно, побеждает нас Владимир. Вот я его отметил. Прямо Владимир. Я вам сейчас даже пришлю такой тю-тю. Смайлик такой. Владимир, есть у него номер. Номер на 7196 заканчивается. Это раз победитель. Далее Сергей. Поздравляем, Сергей. Номер заканчивается на 5012.
0: И
1: Наталья. Наташенька, который номер заканчивается ни на что не заканчивается.
0: Поздравляю.
1: 3367. Вот, нашел я.
0: Счастья, радости желаем. Вы получаете один пригласительный на одну персону на нашу вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября, уже буквально через 3 дня. В субботу.
1: Субботу уже, да.
0: В субботу, и вам там будет роково, классно, мощно. Поздравляем всех.
1: 10-10 будет. 10-10.
0: Нормально, конечно. Сильно, невероятно, замечательно. Так, а у нас, смотри-ка, из новостей. Вот, пока у нас в Иркутске происходит, значит, чума. Если как вы, наверное, знаете из новостей.
1: Надеюсь, не происходит.
0: У нас тут тоже в Тукаевском районе интересные вещи происходят.
1: О, там вообще весело.
0: Из нападения бешеной кошки на двух человек в двух поселках республики могут ввести карантин на 60 дней. Сначала пострадала женщина в поселке Калмаш, затем кошка добралась до соседнего поселка Новый, и там напала на охранника. Специалисты подтвердили у животного вирус бешенства. Представляешь, ну это кошмар.
1: Первый раз уже бешеная кошка, знаешь.
0: Ну, бешенство — это страшное явление. Это очень страшно. Это многие не обращают на него никакого внимания. Типа, ежика там покормил, он тебя куснул, куснул. Там или белочка поцарапала, или еще что-нибудь. И ты просто живешь. Там инкубационный период, потом буквально дня 3-4, и все. И вот ты так живой, а врачи уже знают, что ты не выживешь.
1: Так смотри, бешеная кошка, вот это мое старое, мною придуманное слово. Знаешь, да? Как бешеная кошка по-татарски?
0: Ну-ка.
1: Псих.
0: Дождались.
1: Это же псих получается, тот самый псих.
0: Да, наконец-то мы с вами до этого дожили, друзья мои. Всех вас с этим поздравляю. Еще раз напомню о том, что если вдруг ваш домашний животный ведет себя странно, особенно если оно на привязи на улице где-то тусуется, вот, сразу же к ветеринару.
1: Да, да. Дружит с лисами.
0: Да, если где-то что-то вас кто-то куснул, прикусил, и вы такие, да ладно, ничего страшного. Страшно, идите, сразу колите. Тем более сейчас нет 40 уколов в живот, или как там раньше это все было, эти ужасы. Этого давным-давно уже и нет, поэтому спокойненько идем, все проверяем и так далее. Ну а если вы хотите, чтобы у вас, так сказать, было не только безопасно на территории, но еще и красиво, автоматизировано и так далее, то прямо сейчас информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Дождь, снег, мороз. Вам что? С хорошей автоматикой не нужно выходить из теплой машины, чтобы открыть ворота. Просто гаражные и рулонные ворота, роль ставни, автоматика. Подберем решение для гаража, дома или территории. А то она и ворота делают все сами. Стел. Здесь ворота и автоматика, которые работают на ваш комфорт. Звоните прямо сейчас. 5-174-174. 5-174-174. А у нас утромань впереди.
4: Утромены сделают твое утро.
2: Реклама на Бим-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
7: Маршрут построен.
6: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
8: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мама, а мы ничего не забыли?
11: Кажется, ничего.
10: А зрение проверить?
12: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Реклама.

0: Компания «Триард» нам доверяют. 258-30-58.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как же хорошо, что у меня нет блефарохолязиса, и я вижу, что 5 баллов, движение плотное прямо сейчас, и крупнейшие пробки Адель Кутоя от Сахарова до Обжалилова 16 минут, улица Мира от Парковой до Сибирского тракта, 14 минут Тецовская, улица от Вертолетного завода до Белинского, 14 минут Гвардейская от магистрали Аметьевской до Кутоя, 11 минут Павлюхина-Салимжанова от Газовой до Хади-Такташ, 11 минут мосты, дамы, все свободны, что меня лично удивляет, и это прекрасно, я считаю. Давайте посмотрим.
5: 5 ДТП я нашел,
4: кстати. Вот это да!
5: Да, вот одно ДТП, знаешь, это у нас магистраль столица СССР.
4: Да, это у нас...
5: улица Тульская. Правильно будет улица Тульская, на Тульская ДТП.
4: Да, вот как раз
5: средний ряд.
4: Сбоку вы там...
5: Параллельно, да, вот да. Магистраль как
4: и
5: раз.
4: Поэтому еще, скорее всего, стоит там Фермское шоссе в том числе. Есть у меня такое подозрение. Ну ладно, это первый ДТП. Второй, давайте, погнали. Это, во-первых, квартал. Это не доезжая проспект Имашева, не доезжая Амирхана. А наоборот, не доезжая Дорадского от Амирхана. Оказывается, в обратную сторону. 747, да. Свеженькая, уже задержка имеется, будьте осторожны.
5: Кировская дама, перекресток, прям вот Кировская дама, не смело. Там прям посередине, в среднем ряду ДТП, и поэтому там не смело стоит. Клара Цеткин стоит.
4: Ага.
5: О, как далеко она. О, да, пробка-то очень большая на Клара Цеткин.
4: Декабристов перед перекрестком Московского рынка в сторону центра. Имеется в виду, там тоже две отметки ДТП стоит. В каком ряду, к сожалению, я не могу вам сказать. Не указано у меня здесь. Но будьте осторожны, внимательны, вы там не промахнетесь, пробка есть. В общем, в целом, есть свои сложности по ДТП. ПДД соблюдайте и так далее. Ну, а мы что? Мы люди простые, в утромань погнали.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: Итак, друзья, мы с вам, потом с нам, потом с ним. Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов, трешки для семей, подъемная парковка.
5: Вот это
4: вот
5: подъемная?
4: Отсутствие двух точек, ее делают свои, конечно, вот такие иногда коррективы дурацкие. Подземная парковка, конечно же, рядом ТЦ «Горький парк», Горько-Скамейский лес, «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите «Октава.дом.ру». Еще раз напомню, 216-06-36, номер телефона. Ну и, естественно, прямо сейчас мы с вами поиграем. Участник сегодняшнего «Утромани», друзья мои, это вы. Да, участник или участница, к сожалению, мы ждали.
5: Очень сильно ждали. Я только что к двери ходил, проверял, никого нет.
4: Ждали. Не дождались.
5: Смеся.
4: И поэтому будем задавать вам вопросы, так что участвуйте исключительно в Максе. Да нет, в ТГ тоже. Пишите обязательно, и все у вас будет хорошо. Трамвай стоит на Кировской дамбе, нам пишут, так что будьте тоже внимательны и так далее. Смотрим внимательно. Спрашивают у нас люди, и я спрашиваю тоже у слушателей перед вопросом. Скажите, пожалуйста, убрали ли мост около Кощакова, который вчера рухнул из-за самосвала? Не знаю. Пожалуйста, напишите, кто мимо проезжал. Слушатель вот прислал нам в 7.53 видео. Мост все еще стоит, его планируют убрать. А, убрали, дорога открыта, спасибо.
5: А, ну, супер.
4: Все, видео, конечно, видимо, было вчерашнее, но тем не менее, отличное. Ну что, дорогие мои, спасибо всем за ответы. Убрали, это не мост, а пешеходный путепровод. Эльдар, да, спасибо большое. Вот, убрали в 1:40. Антон конкретную информацию знает.
5: Антон убирал, походу, сам.
4: Обожаю. Давайте тогда начнем. Первый вопрос всем нашим слушателям. Играем. Номер плюс 7-927-242-102-8. Бим-сообщение. Пишите прямо сейчас первый вопрос.
0: Утромани.
4: Вопросы эти могли и задаваться нами ранее, поэтому ничему не удивляйтесь и просто отвечайте, если знаете. Поехали. В 19 веке английские судовладельцы, желая сэкономить на страховке и ремонте, часто нанимали матросов-трезвенников.
5: Ого.
4: Однако страховые компании быстро заметили, что корабли с такими экипажами тонули ничуть не реже. Порой даже чаще остальных.
5: Интересно. То есть те, кто бухали, меньше тонули?
4: Получилось, что одинаково. И дело было вовсе не в квалификации моряков, а в пассажирах. Обычно их на кораблях привлекал алкоголь.
5: Очень интересно. Очень
4: сейчас
5: интересно.
4: Сейчас умру, подождите.
5: Не надо, не надо, не убирайся. Альберти, дальше. Проклятые рудники.
4: Про трезвенность услышал, и все, и полетел. Так вот, дело было не в квалификации моряков, а в пассажирах, которые на обычных кораблях привлекал алкоголь, а на трезвых судах.
5: Им было неинтересно.
4: Они принимались за обшивку и канаты. Соответственно, назовите этих пассажиров. Такой вот был вопрос, я думаю, уже многие написали. Нам написали правильный ответ, который буквально за секунду туда прислал. Вот, и еще раз, друзья мои, хочу сказать, что писать надо в Макс и в ТГ. Мы и там читаем. Не убрали еще, нам пишут 74.
5: Странно.
4: Странно, да. Ну, а пока по вопросу, конечно, многие правильно писали. Обезьяна вот Альбина
5: написала. Обезьяна?
4: Матросы. Ну, а правильный ответ, конечно же, крысы, друзья, браво.
0: Утромены. Утроманят.
4: Знаете, я вот...
5: Кюселяр, что ли?
4: Я не знаю, что со мной произошло, но я в моменте почему-то чуть не... поехал кукухой, потому что я, ну, мне что-то просто заблокировалось горло. Ну, а теперь все нормально, я задышал, и это прекрасно. Да, действительно, на обычных кораблях крысы с удовольствием пили пролитый алкоголь или прогрызали бочки с пивом и ромом, и делало их это вялыми, менее такими деструктивными. А вот на трезвых судах алкоголь не было, поэтому голодные злые крысы с удвоенной силой грызли деревянную обшивку, переборки, паруса, кожаные канаты, и это приводило к течам и кораблекрушениям. Представляешь?
5: Короче, пьяные крысы более полезны.
4: Пьяная крыса себе не хозяйка, естественно. Спасибо большое. Двигаемся дальше, и посмотрите, вопрос будет связан с зоопарком. Кстати, сегодня у нас сейчас будет в ближайшее время рубрика, связанная с загородным строительством, загородный формат 8.10, а 8.30 придут, надеюсь я, что придут нам из Замбези, из нашего зоопарка, и мы поговорим о нетревожных новостях. Следующий вопрос, внимание! В начале 20 века в одном европейском зоопарке служители столкнулись с проблемой.
5: Интересно.
4: Вожак стаи волков старел и терял авторитет, из-за чего молодые самцы постоянно...
5: Акела
4: промахивался. Из-за чего молодые самцы постоянно устраивали жестокие драки за власть. Директор зоопарка не хотел разделять стаю и решил проблему изящно. Просто он поменял одну деталь в вольере. После этого в стае мгновенно воцарился идеальный порядок, а старый вожак мирно дожил свой век. Что именно заменили или переставили в вольере? Такой вот вопрос. Кстати говоря...
5: Вожака поменяли на медведя.
4: Ты очень интересно...
5: И все.
4: Ты сам того не понимая и не зная даже, ты дал прекрасную подсказку нашим слушателям, потому что ты вспомнил про Акеллу. Самцы забор и корм предлагают ребят. Маугли...
5: Маугли запустили к ним.
4: Отделили вожака.
5: Шакала табаки пустили вместе с Шерханом.
6: Акелла промахнулся.
4: Кстати, кто не в курсе, то Шерхан озвучивает Папанов.
5: А, вот это,
4: да?
5: Да, да, да.
6: Отдайте его мне! Отдайте мне мою добычу! Человеческий детеныш мой!
5: Как там? Ну, классно, конечно.
4: Поменяли еду с мяса на сено. Ну, это недолго прожили. Поставили картину вожака.
5: С черной ленточкой.
4: Помним, любим.
5: Скорбим.
4: Гавкаем. Прекрасно. И неожиданно господин Аленький, вот я не знаю, сам ли он, или он где-то что-то загуглил, повесили зеркало, они сам предположился. Хороший вариант, между прочим. Вот. Он написал...
5: Аленький, походу, правильно сказал, да?
4: Он написал... Извините, там написано «Я Алена». Поверьте мне, Алена, да. Я не знаю, кто из наших, вот, у нас с таким чувством юмора, скорее всего, кто-то из наших коллег, но они вас переименовали в Аленький. Вот к ним все вопросы. Вот. «Я Алена». Алена, вы написали, и Лейсан вот правильно написал.
5: Да, да.
4: Вот, потому что они сделали все очень просто. Они...
5: Айрат пишет, кормушку подвинули к самцу.
4: Повесили портрет Владимира Владимировича.
5: Да, и точно вся
4: почему бы и
5: борьба
4: нет,
5: за власть закончилась.
4: Да. Значит, убрали возвышенность или убрали скалу, короче, сделали ее ниже самую высокую скалу. Это был правильный ответ. Сейчас поясню, почему.
0: Утромены утроманят.
4: Значит...
5: О, Максим правильный ответ, мне кажется. Максим пишет, PlayStation поставили.
4: Правильно, все сразу такие, да, что это?
5: Нафиг что-то драться.
4: Он Альфа сами спустит, сам сидит. Нам, пожалуйста, Альфа, спирт. Алкоголь вредит здоровью. Волки — это строгие иерархические животные, естественно. А вожак стаи по законам природы обязан вот буквально физически находиться на самой высокой точке вольере, чтобы демонстрировать свой статус. Старому вожаку было просто тупо тяжело запрыгивать на высокую скалу. И молодые волки стали воспринимать это как слабость. И директор сказал, уменьшайте главную скалу. И насыпали ему пологий подъем, уменьшили ему скалу, и старик без труда занимал законное место. И когда уже стая увидела, что вожак все-таки на самом высоком месте собирается, сказали, а, ну все, ладно, походу еще нормально. Вот, с чем я вас и поздравляю.
5: Не трогайте ананас.
4: Да, смотри, нет, вот ты на гнев, если его получишь, тебе не надо, поверь мне. Я поздравляю всех, кто правильно отвечал. Вы получаете наш респект и приглашение. Обязательно приходите к нам, оставляйте заявку, приезжайте, похихикаем в эфире, заработаем до 10 тысяч рублей за правильный ответ, и мы вас будем ждать. Это была рубрика «Утромания». Всем нашим слушателям огромный большой рахмет.
5: И доброе утро.
4: Естественно.
0: «Утромания». Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. На станции метро площадь Тукая идет замена турникетов. Модернизированные устройства позволят пропускать на 50% больше пассажиров, примут оплату картой, QR-кодом и с помощью биометрии. Кроме того, система будет фиксировать данные о пассажиропотоке. Ремонтные работы выполняются в ночное время, окончание запланировано на первую половину ноября. По озвученным оценкам, прирост реальных доходов россиян в 2027 году достигнет почти 1.5%. На горизонте следующих 2 лет ожидается более заметная динамика. В среднем по 2.5% в год. А пока экономика понемногу растет, есть повод отвлечься и зарядиться эмоциями. Инструкция на 10 октября. Шаг 1. Достать косуху. Шаг 2. Найти рваные джинсы или бандану. Шаг 3. Вспомнить любимые рок-хиты 90-х. Шаг 4. 10 октября прийти в Максимилианс на рок из 90-х от Бим-радио. Вас будет ждать Петр Нежинский, диджей Айон, живая музыка, конкурсы и подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
8: Утромены сделают твое утро.
4: 8:03. Впереди у нас час обещает быть плотным, потому что, еще раз напомню, если вдруг кто-то не в курсе, у нас сегодня будет наша постоянная рубрика «Загородный формат». Поговорим о загородном строительстве. Вот, и сегодня у нас вообще речь пойдет про различного рода кондиционирование, про, короче говоря, про... как это называется, про вентиляцию в том числе.
5: А, про вентиляцию. Хорошая,
4: кстати. В основном про кондиционирование, конечно.
5: Классная, но дорогая вещь.
4: Конечно. И вот мы сегодня многие вопросы будем уточнять, поэтому готовьте свои вопросы задавать. А в 8:30 очень надеемся, что до нас дойдут нетревожные новости реки Замбези.
5: Сказали, дойдут. Все нормально будет.
4: Вот, все супер. Так что сегодня будет сотрудник по уходу за животными отдела «Слон».
5: О!
4: Там и сурикаты, доманы, и крокодилы.
5: Это недавно был, кстати.
4: Еще и блог ведет прекрасная Екатерина Чертова, наверное. Скорее всего, мы еще обязательно спросим, уточним. Так что у нас в этом часе очень много всего интересного для вас припасено. Так что, дамы и господа, никуда не уходим, не тревожимся. Сейчас спокойно будем общаться, болтакать и так далее.
5: Если вас волнует, убрали пешеходный переход, который вчера снесли или нет, вы убрали.
4: Да.
5: Нам Антон даже фото прислал. Чистая дорога, все проезжают, все нормально.
4: Молодцы. Ну, а я, кстати, хочу вам сказать, еще новостюшку такую прокинуть, что в России будут изменяться условия сдачи экзамена на права в 2027 году. Вот. А какие это будут условия, это после всех наших сегодняшних гостей мы с вами обязательно в конце этого часа поговорим. Имейте в виду.
5: Прекрасно.
8: На Бим-радио.
9: покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
11: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
14: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
15: Не выношу кронштейны на стенах.
16: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
17: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
18: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
20: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим. Мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991.
21: Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
22: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа и выжил! Потом, правда, умер, когда до земли долетел.
2: Да ну на!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Загородный формат. Программа о комфортной жизни за городом.
5: Загородный формат, напомню еще раз для всех наших слушателей, это проект для тех, кто строит дом, обустраивает участок или просто мечтает о комфортной жизни за городом. Загородный формат объединяет надежные компании и опытных специалистов загородного рынка. Мы знакомим слушателей с профессионалами, рассказываем о современных технологиях и, конечно, проверенных решениях, а также помогаем избежать ошибок, ненужных расходов и даже последующих переделок. Ну и, конечно, с нами наш постоянный...
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
4: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
3: Загородный формат. Программа о комфортной жизни за городом.
5: Загородный формат, напомню еще раз для всех наших слушателей, это проект для тех, кто строит дом, обустраивает участок или просто мечтает о комфортной жизни за городом. Загородный формат объединяет надежные компании и опытных специалистов загородного рынка. Мы знакомим слушателей с профессионалами, рассказываем о современных технологиях и, конечно, проверенных решениях, а также помогаем избежать ошибок, ненужных расходов и даже последующих переделок. Ну и, конечно, с нами наш постоянный соведущий Ленар.

0: Загородный формат объединяет надежные компании и опытных специалистов загородного рынка. Мы знакомим слушателей с профессионалами, рассказываем о современных технологиях и, конечно, проверенных решениях, а также помогаем избежать ошибок, ненужных расходов и даже последующих переделок. Ну и, конечно, с нами наш постоянный соведущий Ленар Багвединов. Ленар, доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Ленар пришел разбирать наш студию потихоньку.
1: Да, ну, тихонечко, ненадежно закреплено.
0: Изучаю, да. Мы просто, Марис, у него вгоним сразу после...
2: Сразу Ленара?
0: Надеюсь, нет.
1: Ну, что, конечно, за строитель без косяка?
0: Да, без этого никак. Ошибки бывают. Главное их... Вот нам Ленар одну из ошибок наших показал. Мы обязательно все сделаем. Но, Ленар, расскажите, пожалуйста, о чем сегодня поговорим? Кто у нас в гостях? Потому что мы не втроем, мы вчетвером сегодня в студии. Пожалуйста.
1: Да, у нас сегодня в гостях еще один наш надежный партнер. Компания «Профпроект». Альбина Масломова, мы сегодня основатель этого проекта, мы сегодня поговорим о кондиционировании, о вентиляции, можно ли сэкономить на кондиционировании, как можно обогреть осенью свое жилище. Мы сегодня поговорим. Альбина, доброе утро.
3: Доброе.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Добро пожаловать. Комфортно вам включить кондиционер, и вы скажете, если что, мы...
2: Может, вентиляция?
0: Мы с удовольствием, да, обязательно. Перед тем, как мы начнем, уважаемые слушатели, я думаю, они могут задавать вопросы, если мы успеваем, мы их обязательно озвучим, а я думаю, что у нас такая возможность имеется, поэтому пишите, но номер знаете, телега, Макс, все в вашем, так сказать, распоряжении. Да, пожалуйста, Ленар.
1: Да, Альбин, подскажи, пожалуйста, вот осенью многие сейчас пока где-то дали отопление, где-то нет. Осенью многие включают электрические обогреватели, а вот у многих есть кондиционеры. А вот есть такой миф, что если обогревать кондиционером, то это будет дорого.
3: На самом деле миф очень распространенный, и кондиционирование обогреваться дешевле. Объясню почему. Потому что если вы обогреваете обычным радиатором, то на 1 киловатт электрической энергии он выделяет 1 киловатт тепловой энергии. Кондиционер же на 1 киловатт электрической выделяет 3 киловатта тепловой энергии. Экономия практически в 3 раза.
1: А вот с уст основателя... женского пола, слышать это, и самооценка мужчин все резко упала.
0: Да, это чудесно, всегда нравится.
1: Вот это был сильно развеянный миф. То есть, получается, вообще кондиционером можно что, всю зиму свое жилище отапливать?
3: Ну, в принципе, до минус 30 даже можно отапливать. Есть специальные зимние комплекты. За этим обращайтесь к нам на консультацию, все подскажем, расскажем.
1: Что значит зимние комплекты? Это у машины есть зимние колеса, а как у зимний комплект? Что у меня, кондиционер? Чехол на него одевать?
2: В шубе.
0: Кондиционер шиповать на
3: просто. Да. Чуть сложнее, если мы будем тут вдаваться в принцип действия кондиционеров, и это будет отдельная тема эфира.
1: Ну, то есть, это самое главное для наших радиослушателей, что мы можем свой кондиционер адаптировать на зимние условия. И
3: да, можете.
1: Удивительно, вот это для меня было сейчас удивление.
2: То есть любой кондиционер, что ли, или как? Или это специальный прям какие-то кондиционеры?
3: Обращайтесь к нам, мы подберем кондиционер, чтобы вы жили именно в комфортном климате.
1: Все понятно.
2: У меня котел, мне пофиг.
1: Да, вопрос. Тогда еще один миф такой возникает. Кондиционер сушит воздух. Что происходит при обогреве? Как это? Так ли это?
3: Можно поставить дополнительную систему увлажнения, включить увлажнитель, тогда у вас будет полностью комфортный климат. Вообще, зачем мы занимаемся климатическими системами? Для того, чтобы жителям было удобно находиться в своем помещении, было комфортно. Когда есть выстроенный климат, это, если сравнить, да, с люксовыми отелями, если мы туда приезжаем, мы забываем, что нас обслуживают. То есть хорошо выстроенный климат – это прежде всего сервис. Вы не замечаете, откуда дует кондиционер, что происходит в помещении. Просто вы находитесь в очень приятном, комфортном месте в своем доме. Кстати. И хорошая система, продуманная, климатическая, с очищением воздуха, с увлажнением, поможет вам полноценно высыпаться, вставать со свежей головой, болеть, в конце концов, намного меньше. Могу даже сказать сама, как мама, что когда мы решили вопрос в комнате дочери с очищением и увлажнением воздуха, мы спасли ее от операции на аденоиды. Вот это был суперкейс нашего личного семейного примера.
1: Вот это браво. Вот это пример. Но больше всего меня поразило еще... Это крутая история. Больше всего поразило, на самом деле, с отелем. Я сейчас представил себе. В эконом-сегменте отеля ты еще ищешь не то чтобы кондиционер, а пульт от кондиционера, где он и как его включить. А в дорогом отеле, на самом деле, ты даже не думаешь об этом. Зашел, у тебя все работает, все комфортно.
0: Вы забыли, что такое недорогой отель. Недорогой отель — это окно открыл,

0: прохладно закрыл.
1: А, в том еще, да, да, да.
2: Да, это как раз-таки эконом-вариант при точной вентиляции.
1: А самый эконом, надо еще окно найти.
3: Там еще может окно. Не называется это хостел.
0: Да, ну это еще, да, бывает разное, конечно.
1: Да, Альбин, вот такие вопросы. Чем отличаются, вот смотри, кондиционеры, которые работают летом, и они работают летом, осенью, на обогрев. Как вообще их нужно часто обслуживать? Я не знаю, как продувать? Там же все равно какая-то система обслуживания должна происходить.
2: Ну, желательно раз в год обслуживать, если вы действительно заботитесь о своем здоровье, потому что есть же система фильтрации. Чем больше фильтров, тем лучше мы себя чувствуем. Соответственно, это больше обслуживания. Поэтому необходимо обращаться к профессионалам и понять, какой конкретно для вашего кондиционера подходит тип обслуживания и вовремя его производить.
1: Да, мы видим часто на объектах, даже в загородной жизни, спрашиваем, а когда вы кондиционер чистили? А зачем он же сам по себе работает? Я говорю, а ты в машине фильтр когда менял? Ну, вот последний раз масло менял, вот вместе с фильтром. Ну, да, это да, то да. же самое.
3: Да.
1: У нас люди не совсем задумываются, что в жилище, в доме это очень тоже важно, так же, как в автомобиле.
0: Да, ну вот мы, кстати, тоже часто проводим параллели с автомобилем, потому что почему-то у нас вот к автомобилю такое отношение, к самим себе сильно хуже. А можно вопрос от слушателя, кстати говоря, потому что он меня очень интересует. У нас Марс спрашивает, а система увлажнения в кондиционере и в зимний период работает? Есть такие системы, просто не в теме, оказывается.
2: Можно вообще выстроить приточно-вытяжную вентиляцию с системами увлажнения.
0: Это самое лучшее,
2: кондиционирование
0: по-моему.
2: И увлажнение это немного разные вещи, но в идеале выстроить именно климат и климатическую систему. Это уже такой вот хороший вариант, когда вы действительно, вот как я уже говорила, не думаете о климате, а вы себя комфортно чувствуете. Когда, ну, если, например, вам не хватает, ночью вы спите, у вас душно, не хватает вам воздуха, то, соответственно, вы просыпаетесь с головой, которая у вас болит. А если у вас правильно выстроен климат, вы находитесь в прохладном, чистом воздухе, всю ночь спите, то шикарно чувствуете себя весь день.
1: Тогда задам вопрос. Мы перешли так плавненько к теме. Кондиционер и вентиляция. Вот для меня какое-то время до занятия стройком было это одно и то же. Чем отличается кондиционер и вентиляция? Ну, если у меня хорошая квартира, у меня все проветривается. То есть мне, может, кондиционер не нужен? Или наоборот, когда у меня есть кондиционер, мне нужно вентиляция не нужна?
2: Нужно и то, и другое. Кондиционер, он нагревает или охлаждает воздух. И кондиционер гоняет по кругу тот воздух, который есть. А вентиляция нужна для поступления именно свежего воздуха и для отвода более горячего и загрязненного воздуха. Обычно вытяжную вентиляцию ставят в места, где у нас не очень комфортные запахи бывают в том числе. И они отводятся. Да, на кухне в том числе.
0: Ну, давайте вот такой слабый пример приведем. Так, у меня был какой-то из вопросов. А вот, когда кондиционер работает, вот мы, как сказали, дешевая, ну, точнее, эконом-версия приточки, это у нас открыть немножечко окно. Но многие скажут, а как же воздух охлаждается, а оттуда может летом заходить горячий воздух и так далее. Вопрос, когда работает кондиционер, можем приоткрывать для притока окно? И как часто это надо делать?
3: Кто-то говорит, это прям обязательно надо делать.
2: Это да, обязательно. Обязательно делать.
0: И второй вопрос. Есть вот эти вот увлажнители бытовые. У меня, как профессионал, вам вопрос. Они, хоть один из них есть прям рабочий? Или он просто там вокруг себя в ауре 20 сантиметров там создает какую-то влажность, а дальше это никак не распространяется?
3: У меня в доме, я тебе покажу. Мне
2: я рекомендую все-таки обращаться в специализированные фирмы, которые занимаются поставкой климатического оборудования. И мы подбираем именно такие качественные увлажнители, не те, которые привыкли видеть...
1: Бытовые.
2: Да, бытовые при этом они, с хорошей системой очистки и действительно повышающие влажность, насколько я помню, даже до 50% при отоплении. Обычный очиститель-увлажнитель воздуха, стационарный, который можно поставить просто в комнате, и, соответственно, вы повышаете влажность, дышите прохладным, свежим, прохладным влажным воздухом, и даже дети у вас не болеют.
1: Тогда, чтобы избежать таких моментов, когда человек начинает строить дом, вот для нашего загородного формата, да, как, с чего нужно выбирать систему кондиционирования, вообще как это планировать, или просто позвонить, там, сказать, алло, привезите мне кондиционер, поставьте мне кондиционер, что нужно сделать?
2: Ну, в зависимости от ваших задач, если вы действительно хотите выстроить климат, то вам необходимо, и у вас большая площадь, вы продумываете, что вы будете делать в каждой комнате. Вам важно именно чувствовать себя комфортно, тогда лучше обращаться за проектом, потому что качественный проект, который мы делаем, он поможет вам сэкономить. Вы сэкономите также деньги на переделки. Я знаю, вот к нам, мы работаем плотно с дизайнерами, и они обычно обращаются к нам, потому что, чтобы изначально все продумать и потом не портить дизайнерский ремонт.
1: То есть проектирование в любом случае нужно. Вот, кстати, это такой большой миф, что в кондиционировании нужно проекты. Вот в электричестве уже все, слава богу, в сантехнике тоже все-таки это разобрались, а вот с кондиционированием все прячут под потолок, там, под натяжные потолки и думают, ну, вот так это должно быть. Но я считаю, что это большой миф. Проектирование обязательно нужно, потому что вы, как профессионал, должны рассчитать четкую площадь, кубатуру, да, высоту, кубатуру воздуха, который нужно увлажнить и сделать ее прохладной, комфортной для человек.
2: Да, и если вам нужен прям совсем эконом-вариант, можно просто просчитать про кондиционер, да, что...
3: Нет, на пол не поставил, там шланг выкинул, закрылся.
2: Умножьте количество квадратных метров, предположим, у вас спальня 14 квадратных метров, умножьте его на 100, получите на выходе 1,4 киловатта, а кондиционеры начинаются от 2,2 киловатт, в принципе, стандартного кондиционера, но это вот самый простой вариант. Но, опять же, лучше все-таки обращаться в специализированные фирмы, которые занимаются поставками, потому что если вы придете в обычный магазин электроники, то продавец, он ведь не инженер, он не поможет вам точно подобрать, он не знает, как именно повлияет на ваше самочувствие на тот или иной прибор.
1: Он совершит сделку согласно его маржинальному пакету, который ему поставил руководство. Безусловно, так и будет. То есть мы правильно поняли, мы инженера, специалисты должны пригласить на моменте проектирования дома и застройки. Правильно?
2: Да.
1: Так, Альбин, тогда еще такой курьезный вопрос задам. Вот вы большой опыт у вас, вы говорите, что очень много уже на рынке. Расскажите самое какое-нибудь нестандартное решение, куда вам пришлось вот в момент ремонта или после ремонта внедрить кондиционер?
2: Ну вот один из самых интересных кейсов, я думаю, многие знают, но это больше такой промышленный объект, ну не промышленный, а точнее тот, который посещают наши туристы и жители Казани, это Дом впечатлений. Если вы там были, вы, наверное, не замечали ни решеток, ничего, а просто погружались в эту атмосферу, находились в очень красивом воздухе, месте. И вы знаете, что там работало очень много дизайнеров, достаточно сложно было спрятать наши системы, но мы справлялись с любыми задачами, с любыми дизайнерами. Мы
1: теперь
2: уже работали.
1: Мне интересно, я когда буду приходить, я буду искать эти решетки. Где они? Скажите, откройте секрет.
2: Не расскажу. В том-то и дело, что вы не узнаете. Это наши секреты фирменные.
0: А так, ну, теперь у нас есть отдельная задача. Сходите и посмотрите.
3: И найти.
0: И что там происходит, интересно.
2: Интересно
0: и так далее,
2: было, да.
0: У нас еще пару минут есть. Если у нас есть, да, какие-то финальные вопросы, то милости прошу.
1: Хорошо, у меня еще такой вопрос. Что нужно вот прислать вам для расчета и как понять, сколько будет стоить эта вся система с установкой? То есть размеры, куб, высота, что нужно прислать простому жителю?
2: Ну, для начала прислать план дома и вообще свои задачи, что вы хотите получить. Нам важно знать не просто квадратуру, а то, как вы планируете использовать помещение, то, насколько, кто будет находиться в этой комнате, какие задачи в этой комнате выполняются. Соответственно, мы подберем для вас наиболее оптимальное и комфортное решение.
1: Стоп, для меня сейчас... шаблоны поломались. То есть мы можем в разных комнатах сделать разную температуру?
2: Мы можем сделать да, что угодно. Мы можем реально управлять климатом.
1: То есть в комнате бабушки, где постоянно мерзнет, сделать чуть теплее.
2: Да, верно.
1: А у ребенка...
2: Но это все надо продумать.
3: Двузонный климат-контроль.
1: А, кстати, если мы аналогии с автомобилем опять, ну да, двухзонный климат-контроль.
0: Вот если вы в одной комнате четырехзонный климат-контроль придумаете, тогда я сейчас сойду с ума окончательно.
1: Зачем жить в однокомнатной квартире четвером?
2: Инженеры не стоят на месте, прогресс идет.
1: Альбина, спасибо большое. Это вопрос от роду и слушателей.
0: Вопрос мы все практически задали, которые у нас остались. Я хочу наших слушателей как раз порадовать. Хотя нет, давайте вот один вопросик как раз у нас, буквально минутка есть. Хочу поставить один блок, но с двумя блоками в двух комнатах. Удобно ли это? Я так понимаю, один блок наружный и два внутренних блока. Вот, соответственно, можно ли так сделать вообще?
2: Да, можно так сделать.
0: Все, ответ понятен.
3: Блоком мощей просто.
0: Тезку отправляйтесь к профессионалам, вам все расскажут, подскажут. Информация о правах. правах рекламы хотел бы еще зачитать, друзья мои. Загородный формат на Бимрадио, проект, который собирает проверенных подрядчиков и экспертов. И, кстати, компания «Профпроект» — это надежный партнер загородного формата. Подробности на zagformat.ru, по-английски пишите zagformat.ru. Друзья, если хотите сделать свои загородные выходные еще вкуснее, то «Загородный формат» и Бимрадио дарят отличный гриль одному из наших любимых подписчиков. Условия крайне просты. Подпишитесь на канал в Максе «Загородный формат». Он так и называется, просто «Загородный формат». Подписывайтесь туда и обязательно надо быть подписанными на наш канал в Максе «Бимрадио». Подписывайтесь «Загородный формат» и «Бимрадио» на Макс-каналы. Нажимайте кнопку «Участвуй» внизу поста в социальных сетях. Это у нас, по-моему. И итоги розыгрыша уже 14 октября в 8 утра будут подведены. Всем пожелаем удачи. Подробности в канале «Макс Бимрадио 12+.» Коллеги, большое спасибо вам за это невероятное утреннее совещание по поводу кондиционирования.
3: Спасибо большое.
1: Альбина, спасибо тебе большое. Ребята, спасибо большое.
2: Спасибо за приглашение.
0: Спасибо. Будем еще вас ждать. Ну и, конечно, Ленар ждет на следующей неделе. Счастливо. Пока-пока. Спасибо.
4: «Загородный формат». Программа о комфортной жизни за городом. Реклама на Бим-радио. Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
8: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
9: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
10: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
13: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
15: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
16: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
17: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас расскажем вам самый подробный, точный прогноз погоды. Фарид Эфенди, разрешите,
5: пожалуйста,
4: вас попросить, да, что там происходит, очень быстро.
5: По данным Яндекс погода плюс 12 в Казани прямо сейчас. Сегодня прогреется, да, плюс 15 даже, ребятушки. Вот сейчас уже солнце появляется, и потом будет яркое солнце. У нас до вечера вообще красота, просто красота. Завтра, друзья, ну, не сильно тоже тепло. Днем будет плюс 12, даже прохладнее, чем сегодня. В пятницу плюс 13 и облачно. Вообще по республике, друзья, облачно, с прояснением небольшой. Умеренный дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 15-18 метров в секунду. Ну, плюс-минус погода по всей республике одинаковая. 16, 15, 14, вот куда ни глянь, везде одинаково.
4: Прекрасно.
5: Да.
4: Я прямо сейчас всех тревожников собираем все вместе. Тревожники объявляют общий сбор, потому что сейчас будет рубрика «Не тревожные новости река Замбези». Так что добро пожаловать в милую нашу самую любимую рубрику.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Нетревожные новости. Звуки Замбези.
4: У нас сегодня в гостях прекрасная Екатерина Чертова. Это сотрудник по уходу за животными отдела «Слон». Работает в основном сурикатами, доманами и крокодилами.
6: Доброе утро.
5: Ничего себе, от суриката крокодила.
4: И активно ведет блог про работу кипера, между прочим.
6: Да, да, да.
4: Очень интересная, харизматичная, прекрасная. Кать, доброе утро.
6: Спасибо, доброе утро.
5: Принесла крокодила?
6: Да, сегодня. К сожалению, нет.
4: А сумку из крокодила уже мы видели. Ладно, ладно.
6: Нет, осуждаю.
4: Я тоже, да, все нормально. Мы тут нормально.
5: Осуждаю прячь под стол, такая раз.
4: Сегодня тема интересная, это слоновья родня, экономные хищники, удивительные парадоксы реки Замбези. Ну, во-первых, Кать, хочется немножко про тебя поговорить. Мы начнем с того, что в профессию ты пришла абсолютно осознанно ради работы в зоопарке, и мы знаем, что ты переехала в Казань из другого города, это правда?
6: Да, правда.
5: Из какого? Откуда?
6: Переехала из Ульяновска.
5: А, Ульяновск, ну соседи.
6: Ну, недалеко, так
5: недалеко,
6: сказать.
5: Да.
4: Что, у вас в Ульяновске своих животных нет, что ли?
6: Есть зоопарк, но слонов там нет.
4: Ну, согласен, конечно.
5: А тебе именно слоны интересовали?
6: Ну, вообще, в принципе, экзотические животные мне нравились. Меня все детство интересовали вот именно такие вот животные. Слоны, гепарды, что-то такое интересное, потому что я росла на передачах National Geographic, разных таких передачах, и вот я смотрела в детстве и думала, блин, как прикольно. Но потом вот я росла и думала, ну, как-то вот работа с животными, наверное, это низкооплачиваемо, что я там буду делать, наверное, родители как-то не так будут воспринимать это. Но все время, когда я оказывала где-то в зоопарках, не только в России, еще за рубежом, я все время смотрела на этих людей, которые работают с животными, и думала, блин, вы вообще крутые ребята, мне кажется, это так круто работать с животными. И вот, наверное, 2 года назад я столкнулась с таким личным кризисом, начала поиск себя, я поняла, что надо менять свою жизнь, и первое, с чего я начала, я переехала из Ульяновска в Казань, и мне потребовалось где-то полгода для того, что вот дойти до зоопарка. Мне это на самом деле помог психолог. Она меня как-то направила в это русло, подраскрыла меня, мои сильные
5: завела
6: стороны.
5: Завела в клетку и заперла.
6: Да, сказала, сиди, подумай о своем поведении, потом выйдешь, и мы с тобой поговорим. Вот. И, ну, я все детство как-то с животными. У меня родители 2 собаки, 3 кошки. Я постоянно как-то вот с ними тусовалась. Я достаточно такой эмпатичный человек. Меня они очень сильно так вот воодушевляют. И я сидела на хедхантере и увидела, опа, зоопарк казанский. Я думаю, а что, в Казани зоопарк есть?
4: Опа!
6: Вот это прикол!
4: Вот это прикол!
5: Зоопарк и сайт-хантер.
6: Я им давай быстрее звонить. Что-то не могла дозвониться. Я им там в ВК писала, на почту, они мне отвечают.
4: Голубиной почте надо было там быстрее.
6: Надо было идти, мне кажется, сразу к ним, стучать во все двери.
5: Как это, кто говорит, слон?
6: И я потом еще неделю что-то искала, мониторила, мне ничего не нравилось. Я думала, блин, хожу просто так в зоопарк, посмотрю, что там вообще есть. Я пришла, вообще офигела от количества животных, от масштаба зоопарка. Я поняла, это оно. Я стояла у этих сурикатов и думала, блин, мне туда надо точно. Я попаду любыми вообще путями, чего бы мне только не стоило.
4: И перелезла через
6: забор. И перелезла через забор и сказала, я остаюсь, ребята, с вами. Вы Тимон, а я Пумба.
5: Вопрос у меня есть такой. Вот в нашем зоопарке есть у тебя любимчик вот из животных?
6: Да, это доманы.
4: Вот сейчас поговорим. Сейчас как раз чуть подробнее поговорим. У меня вопрос, как давно ты переехала, кстати, я забыл спросить.
6: Я переехала, получается, в том году, в феврале.
4: А, ты вообще вот так, это, конечно, поразительно. Ты, я знаю, работаешь в отделе «Слон».
6: Да.
4: Да, что известно. Ну, судя по всему, психологическая травма была, когда в Ленске спрашивали, купи слона. Но подопечные у тебя, как мы уже сказали, это сурикаты, доманы, черепахи, даже хищные птицы. У меня вопрос, вообще, как так получилось изначально? И почему такой экзотический состав тебе достался по животным?
6: Ну да, у нас такая сборная солянка, разные животные. Я, к сожалению, не знаю, как формировался состав зоопарка и состав нашего отдела, но вот у нас как-то собрали этих всех животных. У нас вообще зоопарк разделен на такие отсеки. Это приматы, ну, там все гориллы, шимпанзе.
5: Да, потом... прикольно, кстати, я вот ехал, недавно был.
6: Да, большие кошки, это вот как раз-таки гепарды, мейн-кун, тигры. Нет, мейн-кун, к сожалению, пока нет, не завезли.
4: Манул, мейн-кун.
6: Извините,
4: я больше не буду шутить. Да.
6: Вот, и слон. Ну, видимо, назвали слоновник, потому что вот главным таким эпицентром, ради чего приходят люди, это посмотреть как раз-таки на слонов. Но у нас вот там и крокодилы, и сурикаты, и доманы, и все подряд. Но на самом деле это прикольно, потому что, когда ты там работаешь, ты как-то больше узнаешь о разных животных, и у тебя кругозор так расширяется. Так что вот как-то вот так сформировали.
5: Мы, кстати, здесь на радио очень часто говорим про, собственно, зоопарк, да, частенько. Помнишь, про фильм «Мона» говорили, потом рассказывали, как двух слонят привезли, вот эти вот,
6: да,
5: подарили.
6: О, да, целая спецоперация была.
4: О, кстати говоря.
5: Видимо, зоопарк, когда здесь покрышка бегает, там играет.
6: Да, да.
4: Ну да, в этом плане вообще обожаем, если честно, такого рода контент. У нас вопрос по твоим подопечным. Значит, сейчас будем разрушать все шаблоны. Доманы!
6: Доманы.
4: Расскажи, пожалуйста, кто это такие, как они выглядят сначала?
6: Ой, у нас вообще как только не называют пстители, это отдельно, мне кажется, кринж.
4: Душманы.
6: Доманы, они в топе, в Инстаграме, там просто целая индустрия доманов.
4: Запрещенная в России организация, напомню, что Мета – это экстремистская организация, запрещенная в России.
5: Просто напомним, да.
6: Вообще их называют и крысами, и морскими свинками, и даже бобрами. У нас доманы Брюса – это такой отдельный вид. Их я слышала, как один ребенок сказал Диман Брюса. Я думала, Диман.
5: Да.
6: Нет,
5: это
6: не Диман.
5: Это его друзья Диманы.
4: В Гумере, по-моему, они были.
5: Да, Диман!
6: Они похожи больше, наверное, на морских свинок. Такие они маленькие, пушистые, но на самом деле у них такая большая история.
5: Внешне не очень симпатичные, честно говоря.
6: Нет, они лапульки такие. Вообще, мне хочется их потискать, но они пока не даются.
4: Ты нам лучше расскажи, что ученые правда ли, что утверждают, что их ближайший родственник в дикой природе это кто?
6: Слон.
4: Реально?
6: Представляете? Вот это прикол. И у нас, кстати, вольер находится прямо параллельно слону. Это не просто так как бы было построено.
4: То есть они друг на друга поглядывают.
6: Да,
4: ну,
6: и думают, блин, Доман думает, а где мой хобот? Почему у него есть, а у меня нет? Вот.
4: Это мы тоже сами с Фаридом ощущали в мужском отделении, когда было по 5 лет.
6: Не, они реально родственники слонов. Считается, что около 50 Обалдеть. Миллионов лет назад у них был общий предок, и они входят в одну эволюционную группу.
4: С ума с этим.
6: У них есть общие признаки. У доманов тоже есть бивни, такие маленькие. Они растут внутри и растут на протяжении всей жизни.
5: И шерсть от мамонта осталась.
6: Ну, кстати, да, очень похоже.
5: Ваш с бивнями.
6: Вот, красота. Да, вот это вот доман. Они кричат «Авава» постоянно.
4: Авава?
6: Это тренд. Авава? Да. «Авава», «Обама», вот что-то такое вот
4: Авава?
6: Они постоянно...
5: Да. Он уже не президент, уже поздно кричать.
4: Потом они кричали «Байден», теперь «Трамп». Такие ребята, политически заряженные. А можно у тебя про сурикатов поинтересоваться?
6: Вот, да.
5: Ой, они такие прикольные вообще.
4: Они,
5: просто.
4: Во-первых, выглядят еще как банда таких маленьких хулиганов, да, у них да. там какие-то законы свои. Узнают вообще они тебя, посетителей, нас, когда, вот, например, ты к ним заходишь с утренним обходом. И есть ли у них в стае какой-то главный, может быть, задира, там, хулиганчик или какой-то альфа-самец?
5: Симон.
6: У нас есть тормозок, но
5: тормозок?
6: Он не задира.
5: Тормозок?
6: Да.
5: Почему?
6: Он самец, но он такой немножко слоумо постоянно такой, самый последний везде. Но они на самом деле очень активные, они постоянно, у них три состояния. Либо они копают весь вольер, либо они спят, либо они едят. И я не знаю, ну, по-моему...
5: Еще греют под лампой, они так сидят, так
6: вот,
5: спят. Так.
6: Да, кстати, это у них такая зарядка, они так подзаряжаются вообще в дикой природе, они очень любят солнце. И насчет того, узнают они меня или нет, я хочу верить, что да, но они реагируют на униформу, она у нас зеленая. Многие животные реагируют на форму, на голос, потому что у нас есть такая перегонка, где у нас двери, там все оборудование. Иногда я стою к ним, не собираюсь, и они уже под коп дверь как бы скребут, они уже слышат мой голос, что я должна там их покормить. Mm. И они еще очень сильно реагируют на звук ключей, то есть когда я подхожу к двери, открываю, они все уже там такие из-под стекла, типа, о, мать пришла, давай кормим, хотим есть.
4: Ты многодетная мать, как?
6: Да, я маме говорю, мам, ты посмотри, сколько у тебя уже внуков, какие хорошенькие.
5: А берешь их в руки?
6: Нет, нельзя. Они кусаются. А, и вот, кстати, если говорить о задире, у нас есть сурикат, кусака, имя у него оправданное. У меня на теле два укуса от него, от зубов. Да, это пипец. И вот вчера он пытался меня через штаны прокусить, но у него ничего не получилось, он такой... Он хочет все попробовать на вкус. И он впереди планеты всей, и он постоянно действует из-под тяжка. То есть пока я не вижу, он там где-то раз подобрался, и меня укусил и убежал. Но это любя. Я думаю, что это любя.
4: Вот вопрос о животных, о укусе которых, конечно, мы бы не хотели видеть на твоем теле точно. Мы про крокодилов хотим поговорить. Во-первых, есть уникальная потрясающая деталь, которую мы не знаем. Они, оказывается, экономные гурманы. Они как часто едят? Они же редко,
6: они,
4: да?
6: Они едят вообще очень редко. В дикой природе там им хватает 1-2 раза в месяц поесть.
4: Очень удобно, кстати.
6: Это вообще супер. Надо домой вот заводить, потому что один раз покормил, и все, больше не надо.
5: Приходишь в зоопарк, они весь все лежит.
6: Да, и, кстати...
5: Все, ничего, никаких движений, просто лежит.
6: Топовый вопрос у посетителей, они вообще живые. Типа, подойдите там, потрогайте палкой, вот ткните, они вообще живые. Вы что нас здесь обманываете?
4: Замечательно.
6: Мы деньги заплатили.
4: Чтобы всем этим твоим вопросителям на пляж так подходили.
5: Ты живой сидит?
4: У меня больше вопрос. А ты их кормишь, получается, крокодилов сама?
6: Ну, я помогаю. У нас есть основной такой сотрудник, который с ним постоянно работает.
4: У которого не жалко. У которого
5: одна рука.
6: Я прихожу такая, оп-оп-оп, типа сейчас я немножко так покормлю, экстримов в жизни не хватает, но там целый такой процесс, спецоперация. Они едят один раз в неделю, по понедельникам в 9 утра. У нас такой вот кормежка только в этот день. Вот. И мы загоняем их в воду, закрываются решетки, у них остается немного пространства, где они могут вылезти. И ты заходишь с таким тазиком мяса, там курица, рыба, у них там целый рацион.
4: Ничего себе.
6: У нас есть такая палка, на палке крючок, ты насаживаешь мясо, садишься и каждому в рот порционно кладешь. И они еще так демонстрационно отворачиваются, типа, фу, я не хочу есть, ты меня достал, и уходят в воду, уплывают. Но иногда у них есть аппетит, они съедают все, но иногда вот они вертят носом, так сказать.
5: Сейчас кто-то скажет, зажрались.
6: Зажрались,
4: возможно, вполне себе.
5: Слонят кормишь?
6: У нас мальчики этим в основном занимаются. Я прихожу так иногда подавать, потому что тоже такой интересный процесс. И слоны, они очень умные, они запоминают, кто их кормит.
5: Эти,
6: и
5: да,
6: потом
5: эти
6: они такие,
5: реально.
6: О, подружка моя пришла, давай иди сюда.
5: А этих маленьких слонят, которых подарили, им дали клички уже?
4: Да,
6: ну, их зовут также Намтам и Фавин. Это вот переводится с лаосского «Сахар и удача».
4: Да, и наш да. Филь.
6: Филимон.
4: Филимон. Филь. Да. Ну, Филь, да. Это слон татарский просто.
6: Да.
4: Да. А, расскажи, пожалуйста, окей, с животными все понятно. Расскажи, пожалуйста, про свой блог. У тебя он крутой, классный, о будни кипера ты рассказываешь. А, какой тебе самый популярный вопрос обычно задают подписчики? Может, какой-то миф о жизни животных, и который ты чаще всего развиваешь вообще?
6: Ну, самый, наверное, популярный вопрос, почему я пошла работать в зоопарк. Ну, я отвечаю... Кратко, я просто люблю животных, и я понимаю, что это мое призвание, мне это нравится, мне это доставляет удовольствие реально. Но иногда в компаниях, когда там все говорят, я предприниматель, я там маркетолог, я продажник, я говорю, я Катя, я работаю в зоопарке. И мне в основном никто не верит, и мне приходится доказывать им, да, вот, посмотрите, вот фотки, это мои любимки. Я вот как вот эта мать, у которой есть сыночка-корзиночка, и я вот фотографии хожу, показываю.
5: Не верьте на змею, держи змею.
6: Такие, о, ничего. Все прикольно. Вот. А что касается вообще мифов, ну, наверное, самый большой миф, который касается зоопарка, это то, что зоопарки — это очень плохо, их надо закрывать, всех животных надо как бы выпускать на улицу. Это неправда. Если так разобраться, зоопарки, они осуществляют огромную вообще работу, у них большая миссия по сохранению редких видов животных, и животные попадают в зоопарк несколькими способами. Либо они уже рождены в зоопарке, это вот как наш слон Филимон, либо они были спасены из каких-то не очень хороших учреждений, где животных реально эксплуатировали, сделали, либо они перемещаются по программе сохранения редких видов животных, то есть они плодятся, грубо говоря, в зоопарке и таким образом размножаются и выходят там из красных книг. И поэтому зоопарк осуществляет вообще огромную цепочку, это ветеринарное обслуживание, это сбалансированный рацион, также огромная роль здесь стоит на киперах, потому что мы большую часть времени все-таки находимся с животными, контактируем с ними, и кто как не киперы могут отследить, какое вообще состояние животных, хорошо ли оно себя чувствует, поэтому зоопарки, это классно. Просто люди видят такое вот то, что происходит как бы внешне, а внутри это огромная работа, большое количество людей, огромный физический труд, и зоопарки играют огромную роль вообще в мире.
4: Спасибо, что подняла эту классную тему, кстати говоря. Да, действительно, пусть все люди знают, ходят безбоязненно и знают, что там у некоторых животных рацион побольше вашего, имейте в виду.
6: Да,
4: там,
6: хорошо, там они едят.
5: Да, я убедился, я лично видел, я просто такой, нифига, да. Куски мяса лежат.
6: Да,
4: Катерине, огромное спасибо. Мы знаем, что работа с животными — это огромные душевные и физические силы, поэтому мы тебе их пожелаем побольше.
6: Спасибо большое.
4: Слушатели спрашивали, как жирафики, и мы тут немножко поговорили. Если вкратце, то они там.
6: Все с ними хорошо, адаптируются ребята. Адаптируются.
4: Но, карантин, но, насколько я знаю, их можно одним глазком там
6: можно
4: увидеть.
6: Можно увидеть, да.
5: А когда можно будет увидеть прямо вот воочию? Вот, чтобы...
6: Ну, сейчас они немного отойдут, все-таки у них такой был переезд, ну,
5: плюс-минус
6: неожиданный.
5: Неделя-две, месяц.
6: Ну, я думаю, где-то месяц.
4: О, нормально, это хорошо. Так что встречаемся все в реке Замбези. Вот, напомню еще раз, у нас в гостях была Екатерина Чертова. Это сотрудник по уходу за животными отдела «Слон». Работает в основном с сурикатами, доманами и крокодилами. Активно ведет блог, так что находите блог.
6: Подписывайтесь, да. Катя в мир животных.
4: Отлично. Блог про работу кипера очень интересно, харизматично, вы ее легко найдете. Катя, спасибо тебе большое.
6: Спасибо вам.
5: Спасибо,
6: Катя. Приходите в зоопарк, всех ждем.
4: Все обязательно, до новых встреч. Пока-пока.
6: Пока.
0: Нетревожные новости. Звуки Замбези.
4: На правах рекламы информация о спонсоре шоу от Ромены ООО «Стелл МС». Какой аксессуар нужен для уюта и стиля в интерьере? С хорошими жалюзи ответ очевиден. Настроить свет утром, закрыться от любопытных взглядов, создать мягкое освещение на закате. Все это можно сделать одним движением. Горизонтальные, вертикальные и рулонные жалюзи под разные окна и интерьеры. Среди актуальных решений натуральное дерево и ткани с природными фактурами. Красиво? Да, удобно? Еще бы! Все это легко реализовать с компанией «Стелл». Все виды жалюзи от одного дня на ваши окна. Собственное производство в Казани. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
7: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Одессе.
1: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
2: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны, хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: Максидом. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
8: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Мама, а мы ничего не забыли?
10: Кажется, ничего.
9: А зрение проверить?
11: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлы радиотонлаушилар, здравствуйте.
5: Салям,
4: салям. 4 балла, мечта без затруднений, молодцы.
5: Каникулы же,
4: Ну, конечно, мамадышский тракт, Аллам, стоит жестко.
5: Сабулгани надо
4: ведь. Не знаю, там ДТП есть один на этой разворотной петле, чтобы подняться на проспект Победы в сторону Меги или Камалеева. И как будто это сдерживает. Или там что, может, на аграрные ремонтные работы идут. Или что-то такое.
5: Мама кому-то дышь сделала.
4: Не знаю, конечно. И еще, как в том видео в интернете, мамадышскому тракту плохо, кировской дамбе еще хуже. Смотрите, значит, родовая деятельность, там, извините за такие аналогии. Значит, Клара Сеткин полностью стоит, дублер стоит, бордовым, несмелого стоит, и даже кировская ровно посередине перекрестка, средний ряд ДТП. Уже почти 3 часа. Они стоят и задерживают всех, как и Горьковское шоссе. Уже вот проехали вы там, значит, это Мигастрой или что это. И на въезд в город тоже все стоит, потому что там дорожно-транспортные происшествия. Где еще затруднения? Да как будто бы...
5: БТ вроде нормально.
4: БТ, если что-то пропустили, скажите вам, ребят, объявят. Я на самом деле доволен, 4 балла, не 5. Давайте уже до 3 баллов спокойно доведем, мы это можем с вами сделать. Напомню, вдруг кто-то забыл, сразу после осени идет зима.
5: Да.
4: Там, где
5: логично.
4: Зима, там снег. Там, где снег, там обилие баллов, конечно. Так что ждем, не дождемся, как говорится. Ну, а я еще раз напомню, дорогие мои, давайте сделаем все хорошо. Нам тут что пишут? Значит, надо ставить цель, пишет Кирюха, сделать 2 балла к 9.50. С 26 октября по 8 ноября осенние каникулы. Когда я учился, каникулы длились неделю. В этом году осенние каникулы будут длиннее, чем зимние почему-то. Там, имейте в виду, вот господин Враг тоже правильно пишет, где снег, там ШП.
5: ШП?
4: ШП, да, имейте в виду. Давайте, ладно.
5: А где ШП, там шипр.
4: Я пошел, мне... Еще ты
5: вспомнил?
4: Конечно. Вот молодец, шварит, радует меня. Вот, смотрите, я что хотел спросить и сказать вам, да? Пойду я пока коню мне надо подкову перековать там, поменять. Вы тоже уже готовьте зимнюю резину. Сани готовьте с лета, зимнюю резину готовьте в октябре. Попомните мои слова. Все, давайте. Счастья, любви, здоровья. Через час вернусь ваш ананасовый.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Вот вы говорили в начале часа и обещали вам рассказать про условия сдачи экзамена на права в 2027 году, как они изменятся. Оказывается, кандидатов теперь начнут фотографировать в аудиториях. Кандидатов начнут фотографировать. В аудиториях установят аудио-видеозапись, а медсправку нужно будет не предоставлять, если она есть в единой базе. То есть как? Теперь ты, ну, о чем говорится? О
5: том, а фотографировали чего?
4: Вместо тебя никто другой никто не сядет, не сдал за тебя. Аудио-видео установят, чтобы было четко понятно, что он там ничего не спит, нигде ни с кем не разговаривает, ничего нигде не передает. Ну, а медсправку ты уже теперь, ну, условно, есть вот такие вот недобросовестные медработники, которые за определенное количество банкнот российского банка, они сначала, значит, делают тебе всякие интересности, и потом почему-то за рулем появляется человек, у которого, например, зрение не очень, или слух не очень, или на Волкова почему-то справку выдали. Ладно, сейчас это как будто я гоню на Волкова. Нет, Волкова прекрасное заведение в плане того, что профессионалы большие работы. Я уж так в шутку. Вот, имейте в виду. Так что теперь вот есть и такая история. Потому что я помню времена, когда в очередях на модельный спрашивали один единственный вопрос, который всех интересовал. Сам ли ты сдаешь? Вот это.
5: Да.
4: И вот прям серьезно говорю. Сейчас такого вы уже нигде не услышите. Тьфу-тьфу-тьфу. Это были те самые еще там 10-е, 8-е года. Было очень-очень давным-давно.
5: Это вот. Точно.
4: Так что будьте просто здоровыми. Вот, если уж вам, ну, там, не повезло по здоровью вам не стать водителем, ничего страшного. Просто найдите работу, которая вам будет приносить столько денег, что вам такси станет. Или жене купите потом права и машину. Пусть она как личный водитель.
5: Тоже верно.
4: На заднем сиденье в капитанском кресле будете сидеть, в своем Майбахе ее возить вообще и так далее.
5: В Майбахе это хорошо.
4: Я вот очень, я тоже вот захотел. Знаешь, как прикольно, иногда вот так вот бывает, когда... Раньше вот у меня один раз такое было. Например, кого-то сажаешь за руль, а сам, ага. А там сам где-то сзади садишь, например, что-то, какую-то стиралку придерживаешь, чтобы куда-то довезти. И у тебя в один момент такой: о, вроде моя машина, я тут сзади вообще не сидел, тут так интересно оказывается.
5: Вот это. У меня такое было, знаешь, у меня была Шкода Суперб, а Шкода Суперб сзади там...
4: Гигантская.
5: Там пипец, как много места. Просто у меня садились волейболисты из «Зенита», прикинь, с тростом 2.10, и у нее колени не доставали передних сидений. И как-то раз мы с друзьями что-то веселились, мы такие с другом там: о, давай-ка ты за руль, а мы с другим другом такие назад сидели, я такой: как круто у меня здесь! Просто я такой, ну что такое, нифига себе, места сколько!
4: Да.
5: Это было круто, реально, вообще просто.
4: Так что всем советом, если у вас есть автомобиль, как-то прокатитесь на заднем или на пассажирском, это очень интересно, но только прямо на своей машине это интересно. Ну и не нарушать закон, оформить на человека страховку. Мы переходим.
5: Да.
4: Мы уже 9 часов 1 минута, к новостям перейдем.
6: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar» «Logos Auto», ООО «SMR Engineering».
7: «Logos Auto» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. На благоустройство набережной Кабана дополнительно направят 800 миллионов рублей. Из них 212 миллионов выделят на озеленение. Завершить все работы намерены до 30 июня 2027 года. В Совете по правам человека заявили, что школьные программы по математике, физике и химии можно сократить. Оттуда предлагают убрать до 20-30% материала, который считают избыточным. Педагоги отмечают, что текущие учебные курсы слишком перегружены. 7 октября отмечают неофициальный день «Ты важен мне». Он зародился в США, а позже стал известен и в России, и в других странах. Главная цель праздника – дать понять окружающим, что их ценят, они по-настоящему важны. Идея появилась благодаря социальной кампании, которая помогала людям справляться со стрессом и чувством одиночества. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
6: Утромены сделают твое утро.
4: 9 часов и практически 3 минуты. Добро пожаловать. Мы продолжаем вместе с Фаридом Галимовым.
5: Да, и с Альбертом Кузьяхметовым.
4: Наш прекраснейший утренний эфир. Еще раз напоминаем, еще раз поздравляем всех, потому что нам пришло примерно 74 сообщения. Очень символично, потому что Владимиру Владимировичу Путину сегодня исполнилось 74 года.
5: Мы поздравляем обязательно.
4: Рустам Нургалиевич уже поздравил Владимира Владимировича, опубликовал совместную фотографию и так далее. Ну, это, конечно, удивительно. Вот мне очень нравится, как Сирень Байрамов, потрясающий комик из Челнов. У него был маленький стендап на татарском.
5: Когда он рассказал, когда Руслан Аркадьевич приезжает к
4: Когда, говорит, вот давайте, да, вспомним это немножко.
5: Все губернаторы приезжают, когда к Путину.
4: И они там что-то... Вадим Владимирович говорит, а почему вот здесь у вас что-то не доделал? Да, обязательно все исправим и так далее. Садится Руслан Аркадьевич, у него вот так альбом с фотографиями уходит Владимиру Владимировичу.
5: Второй, говорит, у него такой же.
4: Один у себя, да, он открывает, еще так смотрит, такой, о, ничего себе, мы молодцы.
5: Он говорит результат, вот он такой, да, ничего, столько собрали, что ли?
4: Потом, значит, Владимир Владимирович спрашивает, Руслан Аркадьевич говорит, все у нас хорошо, Владимир Владимирович говорит, а вот же у вас жалуются на дороге, у вас, говорит, проблемы с дорогами, и любой другой губернатор бы посыпался, Руслан Аркадьевич говорит, какие проблемы? Нет, никаких проблем у нас. Он говорит, ну вот же люди жалуются. И Руслан Аркадьевич говорит, правильно жалуются. Мы хорошо делаем, они еще лучше просят поэтому. Это гениально просто.
5: Реально гениально, да.
4: Это вот дипломатия, вот уровень вышка, так сказать. И это прекрасно на самом деле. Я думаю, Владимир Владимирович спокойно. Ну, давайте так, если бы не было доверия Владимира Владимировича, никакой бы БРИКС, никакие бы крупные, огромные события здесь бы в Казани не проходили.
5: Чемпионат мира по футболу.
4: На секундочку.
5: Те же самые универсиады. По водам из спорта 2 чемпионата мира уже было у нас,
4: вспомни. Абсолютно вообще.
5: Чего только не было. Кубок конфедерации, вспомни-ка. БРИКС, ШОС, АСЕАН.
4: И все это идет к тому, что рано или поздно в Казани будет Олимпиада.
5: Ой.
4: И именно
5: Лаберса будет.
4: В этот момент я и буду прикидываться кубинцем. Но пока...
5: По какому виду спорта?
4: По-любому. Ой, ну а пока, конечно же, мы все это дожидаемся. Казань впереди планеты всей. И, естественно, и казанцы тоже любят. Нет-нет, и дело так, чтобы у них было красиво, мощно, как и в городе. Поэтому специально для тех, кто обладает загородной недвижимостью, не только на правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Ворота открывать руками в 21 веке в Казани. Серьезно, гаражные рулонные ворота давным-давно существуют, как и роль ставни. Автоматика. Открывайте, закрывайте одним нажатием.
5: Да, как делаю я.
4: Именно. Это делать без усилий, без возни, без «ой, опять заклинило», просто нажал кнопку и кайфует. Стел! Пусть автоматика делает тяжелую работу за вас. Ну и зимой это, конечно, крайне удобно, как и летом. Звоните 5-174-174. Еще раз напомню, 5-174-174. Мы совсем скоро вернемся, друзья мои. И знаете, вам что расскажем, конечно? Это вообще невероятность невероятную, конечно. Расскажем вам про трассу Казань-Шамардан.
5: А, о, да, вот, классно.
4: Все обязательно. Ждите скоро, перейдем обратно.
9: Реклама на БИМ-радио.
10: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
11: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар», балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
14: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
15: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
18: Скальпель. Нож.
19: Мы его теряем.
18: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
19: Что? Он жив?
18: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
20: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер «БИМ-радио» Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Это интересно.
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что едва-едва это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
2: Цепелявых шоу, шоу, цепелявых шоу, шоу. Шоу цепелявых.
3: Офлайн проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
4: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что едва-едва это наречие, которое вводит шахматистов в ступор?

0: Или этого интересного, что едва-едва это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
1: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу. Шоу сепелявых.
2: Спонсор программы «Шоу шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Амед Групп. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Так, значит, мы в эфире, 9 часов 12 минут, всем добро пожаловать. Что из интересного? Так, еще раз, нас просто периодически спрашивают, поэтому мы периодически вкидываем.
5: Ну-ка.
4: Ребята, пешеходный переход, вот этот гигантский надземный, который рухнул, убрали.
5: Час 40 его, оказывается, ночью убрали, поставили сбоку, дорога открыта. Мне кажется, до сих пор не понятен момент, как он мог вообще вот ехать с открытым кузовом и не видеть этого.
4: Поясните нам, пожалуйста, водители самосвала.
5: Есть, да, водители.
4: Неужели ни сигнализации никакой нет, ничего нет того, что вы там тронулись условно, у вас кузов открыт. Просто интересно разобраться, да, без рассуждения.
5: В легковушке чуть дверь приоткрыта, уже пищит. Чуть-чуть ремень не пристегнут, уже пищит, да. То есть, да, даже чуть-чуть колесо подспустил, ты уже чувствуешь, машина как не так едет. А тут гигантский парус такой, там сколько метров вверх, да, вот он движется, он что, неужели там нет какого-то... Машина не мотает, там, не знаю, звуков никаких нет, как так вот?
4: Мотай захотел сразу. Зачем
5: мотай.
4: Да. Зачем ты сказал елки-палки, вообще же хочется.
5: Как так, почему невозможно это? Вот, как он так не заметил?
4: Вот я уверен, сейчас напишет определенно. Мы будем двигаться, конечно. Будем надеяться, что там, кстати, еще и появится этот пешеходный переход заново. Потому что, ну, как минимум, люди же как-то должны дорогу переходить. И когда это случится, тоже, кстати, большой хороший вопрос. И заплатит ли водитель? Потому что у него было интервью, в котором он...
5: Да, а там сказали, 100-150 миллионов стоит такой переход, представляешь?
4: А он как-то так сказал...
5: Это же китайский, кстати, грузовик, ФАФ был большой, гигантский, это не КамАЗ был?
4: Да-да-да. Он сказал, что у них есть, по-моему, страховка на автомобиль как бы полная, но сказал, что еще пока не знает за пешеходный переход. Но в целом, ну а что с простого водителя? С одной стороны, еще раз я напоминаю многим, что вот у нас в стране, да и как и везде, мы с вами за рулем автомобиля, который несет повышенную опасность. Все, что произойдет, если вы будете за рулем, и все, что бы ни происходило, вы всегда будете виноваты, потому что да, вы контролируете автомобиль, и вам надо... Это то же самое, что люди, которые там сбивают лосей кабанов, которые, в виде знака, все равно продолжают нестись. То же самое, что когда ты вот так вот задеваешь ковшом. То же самое, что когда ты там не замечаешь там любого самокатчика и так далее, и там его немножко задеваешь. Во дворе там и так далее. Все за это мы несем ответственность. Просто держите это в голове, за вас просто сильно переживаем, поэтому хотим, чтобы вы нормально придумали.
5: Альбин пишет, водитель давал интервью, заправился на Ирбисе и заболтал с пассажирами, не заметил поднятый, собственно, кузов. А он что, кузов зачем поднимал-то вообще его?
4: Вот там спрашивают. Мотает, спрашивал у друзей-дальнобойщиков. Сцепление нажимаешь, кузов опускается. Да, и в зеркала видно очень хорошо. Все проблемы были водители, вот там заявляет.
5: 100%, я тоже думаю, да невозможно. Как он заболтался, не увидел такой кузов там.
4: Ладно, будьте внимательны. В любом случае, водитель, профессия такая непростая. Так что, товарищ водитель, вам всем большой привет. Держимся, как говорится. Ну и вопрос у меня к нашим радиослушателям есть. Вот сейчас, с учетом того, что начался учебный год, у нас вот в редакции такой вопрос появился. Школьные поделки, домашние задания. Да. Вы делаете вместе с детьми? Дети у вас делают самостоятельно? Поделки, домашние задания? Вот такой вопрос. Пишите прямо сейчас. Макс Телега. Через пару минут вернемся и пообщаемся.
1: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Интересно, конечно, картина, потому что что нам, значит, пишут наши слушатели. Сыну 14, уроки и все, что связано со школой, делает сам. Я только на контроле, чтобы все было сделано. Полное доверие, пишет Альбина.
2: Это, кстати, хорошо.
1: Отлично, вот по нашему мнению, все так и должно быть вообще. Невероятная история абсолютно, потому что, ну... И есть вот такая история, вот с детства она тянется. Вы, наверное, тоже это все прекрасно знаете и видели, когда вот это вот все делают за него родители.
2: Да.
1: Абсолютно все причем. А потом удивляется, что это он и в жизни какой-то такой.
2: Какой-то, да, сам ничего делать-то не может.
1: Что-то какой-то, да, он какой-то вот...
2: Не носки постирать, не яичницу пожарить.
1: Да, а еще забавно, когда ты ребенок, и ты реально не догоняешь, и приходишь с вопросом, типа, а как это решать? И родители на тебя смотрят, и они вот заглядывают задачу, потом смотрят на тебя и говорят, так, кто учится из нас, ты или я? Все, иди, иди, давай, давай, не делай голову. И ты все, уходишь. Но однажды, однажды родители ультанули. Что это означает?
2: Ну-ка.
1: Моя тетя в деревне, моя любимая тетя, которая заменила мне бабушку.
2: Тетя, которая вот в Буйском районе?
1: Нет, в Варском.
2: А, в Варском.
1: Да, вот. И представляешь, она учитель физики и математики.
2: О.
1: И меня один раз на каникулы отправили, как всегда, в деревню, только дали наказ. Что-то у нее тройки по физике и математике. Подтяни его. Вы не поверите, 4 часа в день на протяжении практически там полутора или двух недель, там сколько я там, недели, полторы, вот эти зимние каникулы, вот эти
2: тетя
1: длинные.
2: Тетя тебя.
1: Тетя меня... Ну, дело семейное.
2: Учила.
1: Учила, да. Я вам так скажу. Я после этого все возненавидел, во-первых. Да, я понял, что мне уже и математика не так интересна. Просто уничтожили мое желание. Потому что это было настолько... Тебе взрывает голову. Еще пытаются уйти вперед. Типа, мы сейчас с тобой еще проверим. Такое, типа, не так... По моему мнению, так делать не стоит.
2: Как мне понравилось, когда этот... Мух есть же из Камызяк-то.
1: Да.
2: У меня же по математике мало. Не три, там, не два, у меня же мало.
1: Привет, утромены. Из-за школы супруга ушла с работы, чтобы заниматься детьми, кружки, учеба. Мне приходится теперь работать на двух работах. А как по-другому? И не жалею, дети отличники. Игорь, мне кажется, ваша жена придумала самую лучшую схему на земле.
2: Да! У меня брат так же.
1: Так, пишем плюс 792-72-102-8. Делаете ли вы домашкой поделки? Вот поделки меня еще интересуют. Поделки вы с детьми делаете или нет? Жена делает домашнее задание с дочкой ежедневно. За 7 лет я один раз помог, как помню, это нарисовал сову. О, и мы как раз вернемся, и у нас как раз есть в тему отличное завершение эфира. Ну, не эфир.
3: Шоу «Утромены».
4: А я думал, сова.
5: Если хочешь танцевать.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Салямщики, всем хорошего теплого дня. Вчера с дочкой делали поделку в школу вместе. Я шил, она вязал. Ничего себе у вас.
2: Ничего себе.
1: Бабушку растить получается.
2: А Танюш писала: доброе утро, любимая радиостанция, любимая ведущая. В первом классе сидела с дочкой моей и помогала, где было необходимо. Со второго класса девочки все делают сами. Только проверяю. Молодец же.
1: Вот у меня
2: а касаемо
1: тоже...
2: поделок, говорит, спасает то, что дети ходят в творческие мастерские. Поэтому с поделками и рисунками проблем нет.
1: А у меня, вот знаете, как было? Мне говорят, ты сделал домашку? Я говорю, да. Мне говорят, мы тебе доверяем. Я говорю, я знаю. И все.
2: И все?
1: А я в школу иду и ни одной домашки не сделал.
2: Ради кого слышал, да?
1: Кать, ну я вас, дорогие родители, я вас буду очень сильно удивлять. Вы вообще много чего не знаете, оказывается. Вот. Здравствуйте. Если у тебя много детей, невозможно все домашки делать родителям, что правильно, что правда.
2: Ну да.
1: Есть репетиторы, кружки, которые помогают развить самостоятельность детей. Дисциплину дает спорт. Это, кстати, абсолютно верно.
2: Вот про спорт согласен полностью, кстати. Реально, это дает дисциплину.
1: Да, в наше время, конечно, было все по-другому. 90-е, 2000-е. Родители на работах пропадали, пытались нам хоть какую-то копеечку в семью заработать.
2: Ну, да.
1: Вот, и ты был чуть-чуть взрослее, просто потому что родители, ну, немножко не до тебя там было, время было крайне сложное. Но какая была музыка, елки-палки? Вот музыка была совсем другая, да? Вот такая, например, была музыка. Мы же все ее с вами прекрасно помним. Знаете же такую музычку, да, замечательную?
2: Фантастика просто.
1: Это лучшее, что, я считаю, было у нас... Ну, одно из лучших кино.
2: У меня был такой дурацкий кассетный магнитофон, но я включал, у меня висел плакат Виктора Цоя. Вот так вот, знаешь, на стене. Великолепно было.
1: Классная атмосфера, ты описал. Если вы тоже хотите попасть в такую атмосферу, информация на правах рекламы для вас. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». Это все произойдет 10 октября, уже в эту субботу, в ресторане «Максимилианс». Будем подпевать культовым песням, будем ту самую атмосферу возвращать. И, конечно, драйв. Вы не смотрите на то, что сейчас «Спокойная ночь» играет. Драйв будет, конечно, невероятный. И вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, за что вы наши вечеринки обожаете. Конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Ну и, конечно, за ваш образ приходите в косухи, в стильных аксессуарах. Покажите, что вы крутой рокер, потому что за самый выразительный, классный стиль и костюм вас ждет подарок. Ну а за атмосферу будет отвечать главный рокер, это Петр Нежинский, он будет вести. А также будет любимый ваш диджей Айон наш с вами.
2: Да, да.
1: Еще раз напомним, 10 октября, Максимилианс, 20:00. Петь, танцевать и даже зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Ребята, будет круто. Отвечаю.
2: 100%.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я... твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снимет груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды. Хотите? Получите. Распишитесь. Вот сейчас курьер подъедет. Фарид. О, вот подъехал, пожалуйста. Фарид, здравствуйте.
5: Хотите.
4: Извините, пожалуйста.
5: Плюс 12, друзья. Да, на данный момент в Казани. А, вот, да, вот. У Альберта с Рудников приехал.
4: Да, инфекционник, свяжись со мной.
5: Область с прояснением, друзья, плюс 12. Сегодня прогресс до плюс 15. Сейчас будет скоро, прям выйдет вот где-то в 11. Как солнце, как выйдет, просто будет яркое солнце. Будет классно. Завтра, кстати, не так, будет немножко прохладнее. Плюс 12 только. Всего лишь плюс 12.
4: Все, понял.
5: Да, в пятницу плюс 13. Нет, чуть-чуть нет. Теплее. Но... О, вот в субботу 15. Но дождь обещает, с утра и днем. Может, не будет, кто его знает. Вдруг пройдет. О, воскресенье плюс 14 днем. Вот, наверное, в это воскресенье я мотоциклы перегоню.
4: Отлично.
5: Да, Аду надо перегнать.
4: Пожалуйста, сними это на видео. Это невероятно классно, когда ты снимаешь, как ты катаешься на своем
5: легендарном Харли. Да, мне тогда сняли. Харли. Классно так, блин. Его надо как-то попросить, чтобы меня сняли.
4: Так, кто не
5: у меня еще новая куртка же есть вообще.
4: Кто не в курсе, мы тут когда говорим, что Фарлей. Да, по Фрейду оговорочка, конечно. Что Фарид ездит на Харли. У него реально, у Фарида есть Харли Дэвидсон. Реально.
5: Только у меня татарский, у меня Хайрли Дэвидсон.
4: Хайрли Дэвидсон.
5: Да.
4: Вот. А у него прям на выезде из поселка написано не Хайрли, Юл, а Хайрли Дэвидсон. Уважаемый Фарид Афанда, вот так написано, представляете? А вот. А глава района до сих пор пробивает, кто это сделал.
5: Да.
4: Ну, а мы, что можем сказать? На улице солнечно,
5: да.
4: Чуть-чуть потеплело.
5: Да класс, ушла. Погода сегодня классная.
4: Вот эта вот утренняя погода была, ну, как говорится в кавычках, чё орёшь на меня. Вот такая была погода, поэтому гуляем.
5: Погода была прекрасная, принцесса была ужасная.
4: Да, тут, конечно, и с погодой не повезло, и принцесса, конечно, как говорится, где-то не здесь. Так что, ребятоньки, гуляем, наслаждаемся осенью. Осень, конечно, сегодня прекрасна.
6: У природы нет плохой погоды.
7: Шоу «Утромены».
8: А я думал, сова.
4: Авария. Авария на Кировской дамбе с участием фуры и легкового автомобиля.
5: Ну что ж, опять, да.
4: Со стороны улиц Несмелого Клара Цеткина также съезд и въезд на дамбу затруднены. И написано здесь еще и сообщение от слушателей, конечно, которые тоже нас предупреждают. Например, так. Доброе утро, вот напишет Эльнар. На Мамадышке левый ряд, две аварии перед развязкой на проспект. Спасибо большое, Эльнар. Да, напоминаем мы о том, что там действительно что-то серьезное происходит. Дочитаю сообщения, которые пришли. По поводу того, делаете ли вы что-то с детьми там по этим... По всяким урокам, просто сообщений много. Уроки делает папа, пишет нам Лейсан. Я просто хочу остаться адекватной мамой. Но поделки делаю сама, ребенка, получаю удовольствие от этого. У меня вот вопрос, может быть, кто-то есть из сферы образования. Объясните мне, пожалуйста, вот когда ребенку сдают поделку, вы что этим проверяете? Как ребенок может творчески мыслить? Как он может это делать совместно с родителями? Или просто родители выпендриваются, кто что там умеет делать и так далее? Вот, потому что как будто бы, ну, есть такая история, то я ребенку сделаю поделку,
5: где, ну да.
4: Соберу маленький динамик, туда вставлю флешку, все это сделаю на каком-нибудь Ардуино, и у него будет такой гербарий, там на листочек нажимаешь, и там моим красивым бархатным голосом «Осень прекрасна всегда».
5: Да.
4: Это просто... Понимаете, вот такая вот история. Это, да, как уж. Это вообще мерить? У кого денег больше, у кого денег меньше и так далее? Вопрос же.
5: Вот Амир пишет, я делаю все сам, поделки, уроки, поделки, смотри, какие по труду там, лобзиком. Надо, говорит, папа помогает. Уроки делают только на те уроки, которые проверяют. А какие не проверяют, не делают. Если надо что-то шить, мама помогает. Прикольно.
4: Амир, прости, что мы назвали твое имя, ладно? Это не Амир, мы...
5: Это не Амир, Амир, да.
4: Это Рамир. Это Рамир. Да, это не Амир.
5: Неправильно прочитали, да.
4: Доброе утро. Старшая дочка делала все сама. Даже не контролировали. Знали, что все сделано, а вот сына вообще не так. Сделал? Да. Но хочется верить. Хотя понимаю, что нет. но верю. Разочаровываться не хотелось, ДБ. Вот как так. Хорошего вам продуктивного дня. Спасибо, Эльмире, большое. Надеюсь, ваш сын все делает вообще.
5: Да, уж, Николай пишет, доброе утро. Моя всегда делала домашних на... домашки на переменах. Так что, приходя домой, все было готово и бегом гулять. Никто ее не проверял, доверяли. Зато сейчас учится в Питере в Академии спорта.
4: Ничего себе.
5: Нормально, нормально.
4: Как бы нормально вообще. Ну, вот так это и работает вообще. Ну, у меня вообще вот в моем идеальном мире как будто бы надо ребенка приучать к тому, что я планирую быть вот таким отцом. Я буду говорить, смотри, твоя задача, чтобы у тебя оценки были там, ну, условно сейчас, там, не ниже, ну, хотя бы тройки, в идеале, конечно, не ниже четверки.
5: Ну, вообще в идеале, вот. Да.
4: И как ты будешь
5: лучше
4: делать...
5: Лучше пять, конечно.
4: Как ты будешь делать эти домашки? Хочешь делать дома? Делай. Хочешь на перемене перед уроком? Делай. Самое главное, чтобы у тебя в дневнике за это не стоял двойка. Вот это самая главная задача. И тогда как будто ты ребенка просто учишь конкретным задачам выполнять. Понимаешь? Как будто
5: ну, да.
4: И при этом думать, как это правильно реализовать уже самостоятельно, чтобы он
5: когда проявлял. Это успеть и все остальное.
4: Теперь, да, я как диванный родитель спрошу вас, это вообще работает, нет? Это очень важный вопрос. Пишите обязательно. 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Так, новости, которые у нас есть. Во-первых, утро ойки уже скоро. Что будем петь, конечно, это большой вопрос. Имейте в виду. О, что-то изменит в 2027 году. Расскажем после перерыва.
6: Утро мэны сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Вот, кстати, по поводу поделок тоже хороший вопрос к тому, что вот иногда люди сами говорят, да зачем что-то где-то пытаться, я сейчас все сам сделаю.
2: Да.
1: Все сам сделаю.
2: Моя сама.
1: Да, как я один раз, я говорю, дорогие мои, говорю, родители, я говорю, вы мне сделали кровать прямо под окном, я говорю, в глаза бьет, я спать не могу, я просыпаюсь в 4 утра каждый день. Они такие, мы тебе все решим сейчас, мы тебе поставим жалюзи. Вот, вы знаете, как выглядят жалюзи снизу? Они выглядят, ну, когда снизу вверх смотришь.
2: Да.
1: Как будто этих жалюзи нет. Вот, они вроде есть.
2: Если снизу, да, вот так.
1: Да, и мне приходилось переворачивать как бы жалюзи, чтобы они, ну, получается...
2: В обратку было.
1: Да, вот это. Чтобы вот этой ерундой вам не страдать. Я сейчас так сказал, как будто я недоволен своим родителям. У меня лучшие родители, если что. Я просто на всякий случай проговариваю. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Кто главный, вы или солнце? Ну, конечно, жалюзи помогают управлять светом, сохранять приватность, создавать нужное настроение в комнате. Горизонтальные, вертикальные, рулонные. Вот Стел МС подбирает решение под окно и интерьер. А если хочется не просто практично, а еще и красиво, то можно трендовые деревянные жалюзи или ткани с фактурой натуральных материалов. Тепло, стильно и без лишней вычурности. Стел. Все виды жалюзи от одного дня. Собственное производство, подчеркиваю, в Казани, подчеркиваю дважды. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Все запомнил, брат?
2: Да.
1: Ну все тогда.
2: 174-174.
1: Скоро вам расскажем, что там госпожа Матвиенко нам призвала, какие условия создать и для кого.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Вода!

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
2: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар, здравствуйте, Анас Ананасович, в студии Бим-радио.
5: Ну, как там, Анас Ананасович, как там на дорогах?
4: Ну, давайте так скажем. 2 балла, конечно, мы не достигли, но 3 балла стабильные уже радуют. Клара Сыткин от Боевой до Несмелого, 9 минут крупнейшей пробки. Копылова от Кашевого до Тысовской, 6. Пушкин от Щапова до Правобулачной, 4 минуты. Мосты и дамбы свободны абсолютно. А давайте по ДТП посмотрим, коллеги. Во-первых, на Кировской дамбе есть ДТП.
5: В среднем ряду.
4: Ровно посерединке. Кто посерединке, тот сами знаете. ДТП, значит...
5: Тот колбаса.
4: Ямашева, Бондаренко проехали. У вас слева остается Парк Победы. В сторону Мусина. И там в среднем ряду вот возле Парка Победы по Ямашеву мимо Бондаренко нашли ДТП. Имейте в виду, будьте осторожны, внимательны. Опа, сибирский тракт. Меня прямо нашел.
5: Я как когда попадешь, значит, в пробку?
4: Да, попут. Нет, это причем в город же это.
5: А, обратно?
4: Прямо напротив канавта, если в город едете из Дербышка. Имейте в виду, ДТП ищет там. Сейчас даже скажу, какой ряд. Сейчас.
5: Средний
4: кан. Во всех смыслах этого слова. А больше не вижу там дорожной работы еще чуть-чуть, туда-сюда. ПДД самое главное, не нарушайте. И тогда спокойно будете ехать, передвигаться, все у вас будет хорошо. С вами был Анас Ананасович. Завтра вернусь.
5: Да, балда. Итак, курчербас.
4: Урамда кыс. То есть...
5: Осень. Дресс.
4: Все, давайте. Не грустите, а то солнце пропало, смотри-ка. Прямо сейчас на улице немножко болотло. Как бы затушивание произошло некое. Ладно, давайте. Счастья, любви, здоровья вам. До завтра. Я поднимаю этот бокал. Ладно, уже что-то
5: за
4: заговорился. Все, давай. Какого своего бывшего? Иди к чёрту. Что там?
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Все, пошутил он. Пошутил, иди спокойно.
5: Анас Ананасович, хорош, ты что, шутки.
4: Ты давай, это тоже не выводи его.
5: Бабай, ты горячий.
4: Он старый. Ты так ему тоже не говори. Ладно, не слышу еще тебя. Это, конечно, сильно. Значит, у нас тут уточнили, да, вот по поводу подделок. Люди считают, что оценивают родителей. И потом, как конкурс районный или городской, просит меня сделать подделку какую-нибудь. Пока не подводила, занимали первые-вторые места. У нас еще слушательница, там тоже пишет, что она, мало того, так хорошо, говорит, сделала ребенку подделку, что, говорит, потом вообще районный, говорит, конкурс выиграла. Потом за денежку, говорит, эти проекты
5: делала. Себе.
4: Это, оказывается, целая подделочная индустрия. Вот вы смеетесь, хи-хи-ха-ха. Вот вам и хи-хи-ха-ха. Эх, ты.
5: Да, вот, кстати, он тоже пишет, Ришат, говорит, доброе, до класса второго, может, третьего уроки с сыном и дочкой вместе делали. А потом, говорит, потом они самостоятельно, если уже что-то не понимали, то, да, приходилось помогать, объяснять, как что делать. Но перед этим тему саму изучить, особенно химию. Реакция там всякая и так далее.
4: Да.
5: Кстати, я, ребята, тоже с химией у меня беда была вообще просто.
4: Есть такая история. Короче говоря, давайте оставим эту тему, во-первых, и пожелаем детишкам удачи в учебе, а родителям терпения. Вот, из интересных новостей. Жители Татарстана отметят Курбан-Байрам дважды. в 2039 году. Такое смещение дат является естественно-цикличным процессом, повторяется примерно раз в 33 года. Вот, для ину, и не только для Татарстана, для мусульман всего мира, 2039 год — уникальный календарный парадокс.
5: Интересно, да?
4: Да, ну это все из-за особенностей исламского лунного календаря, он короче привычного на 11 дней, и вот так вот копится потихонечку. Вот, так что имейте в виду, 6 января и 26 декабря Курбан-байрам.
5: 6 января и декабря.
4: Да, да, то есть в начале года и в самом его завершении практически. И это интересно. Ну ладно, значит, у нас тут опять 25. Опять начали спорить за часовой пояс в Татарстане.
5: Я вот все-таки за, потому что по вине ВНО подвинули все-таки. Да, хотя смотри, бы на зиму давайте двигать. А
4: у
5: вот
4: нас аргументы за. Вообще главным идеологом смены часового пояса сейчас, внимание, у нас, оказывается, выступает депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин. Он в апреле 26 года уже предлагал провести республиканский референдум по этому вопросу. По его подсчетам, сдвиг стрелок на 2 часа, то есть в пояс Уфы и Оренбурга, позволит республике экономить до 140 миллионов киловатт-часов в год.
5: Ничего себе.
4: В переводе на рубли это сотни миллионов, соответственно, а то и миллиард рублей, которые сегодня уходят на раннее включение лампочек. Ну и, конечно, здоровье. А здоровье, потому что нарушение сна, риски инфаркта.
5: Работоспособность, опять же.
4: ДТП из-за хронического диссонанса, да, заявлял господин Ягудин на заседании Госсовета. Ну, а аргументы против — московское время. Это, конечно же, ну, во-первых, с Советского Союза мы привыкли жить с Москвой в одном поясе. Заявил об этом Лесу Раисович у нас. Вот. И наука об этом тоже говорит. Значит, говорит, Казань находится в самом центре третьего часового пояса. То есть идеальный полдень у нас наступает ровно в 12 часов. Вот. А Москва, кстати, живет с отклонением, а у нас самое правильное время.
5: Утверждают, да.
4: Вот. Время московское наилучшее для Казани, заявляют ученые. Вот. А бизнес тоже не хочет перемен, потому что офисы завязаны, особенно у которых на столицу, боятся хаоса. Потому что в Татарстане плюс 2 часа, разница с Москвой, и начнется там туда-сюда. То есть пока в Кремле там, условно, начнется рабочий день, в Казани уже обед.
5: Ну, смотри, вот, а боятся хаоса. Ну, в Уфе же нет хаоса, живут же. Ну, вот, условно, в Башкирии.
4: Ну, у них, видишь, это же, у них же постоянная эта история.
5: Так и ну, и привыкнем, что? Ну, первый раз, что ли?
4: Да, вопрос интересный. Пока все это остается на вопросе, на дискуссиях. В общем, как вы считаете, мы примерно понимаем. Лучше приберегите силы и напишите нам, что спеть сегодня в утраочке.
5: Это
4: а
5: точно.
4: Мы скоро вернемся с поздравлениями, ну и с утраочки, конечно.
6: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате выдвинули предложение корректировать учебный процесс в зависимости от температуры в школе. Для младших классов при температуре ниже 19 градусов сокращать учебный день, а если показатель опускается ниже 18 градусов, отменять занятия полностью. В средней и старшей школе уроки стоит сокращать, когда в помещениях холоднее 20 градусов. Правительство России нарастило объем федеральной поддержки Татарстана. Субвенция увеличена почти на 30 миллионов рублей. Средства направят на выплаты безработным и ряду других льготных категорий граждан. Специалисты рассказали, как снизить риск болезней сердца и сосудов. Один из советов – придерживаться стабильного графика приемов пищи. Завтракать, обедать и ужинать примерно в одни и те же часы ежедневно. По мнению врачей, смена режима питания в выходные провоцирует пищевой джетлаг, который неблагоприятно сказывается на здоровье. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Все собрались и идем на сайт bimradio.ru. Заходим, там огромная такая вывеска «Заказать поздравление». Вот, берете эту вывеску, на нее жмакаете левой кнопкой мыши, и вот вы уже заказываете поздравление на Бим-радио.
5: Прямо жмакаете?
4: Ну, либо вы можете жмакать номерочек на вашем телефоне, и тогда вы дозвонитесь до редакции. А здесь менеджер, которая уже с 10 утра до 17.00 готова ответить на любые ваши вопросы и сделать жизнь ваших близких в их день рождения удивительно прекрасный. Поздравления в прямом эфире. Поздравления в личных сообщениях. В личных сообщениях аудио и видео.
5: Абсолютно верно.
4: Абсолютно любой ведущий любимой радиостанции, даже Анас Ананасович в видеоформате, поздравляющий с днем рождения, уже, друзья мои, вам доступна. Услуга платная, стоит она, не сказать,
5: вообще
4: что
5: недорого,
4: какие-то там,
5: недорого.
4: Да. Но понт
5: на лям ряда.
4: И, конечно, эмоции, которые вы ни за какие деньги не купите у других, но на Бим-радио вы это можете сделать спокойно, потому что мы обожаем поздравлять с днем рождения, делаем это с огромным удовольствием и с любовью. Вот, пользуйтесь, и тогда, ну, если вы смотрите, хотите с кем-то контакт наладить, да? Вот, пожалуйста, к начальнику хотите подкатить? Опа, поздравления на Бим-радио,
5: да.
4: Бахнули. А мы такие, а это вот от вашего менеджера среднего звена, который метит в руководителя отдела. Опа, все готово. Может быть, перед женой провинились, хотите просто ее привет передать? Мы тоже так можем делать. Не только с днем рождения же поздравлять.
5: Конечно.
4: А вдруг тут машину купил ребенка, родил квартиру.
5: Извиниться можно?
4: Пожалуйста.
5: Почему нет?
4: Легко. Ну, мы дозвонимся, мы растопим сердечко.
5: Ну, подумаешь, изменил. Что такое?
4: Конечно, изменил аватарку в соцсетях и не посоветовался.
5: И не говори.
4: Вот.
5: А потому что не лайкнул ее последний пост.
4: Отвратительные люди. Вот. Не надо так делать. Не делайте так. В общем, ребята, любые поводы мы можем сделать уникальными и запоминающимися до конца вашей жизни. Это плохо так говорить. Всю жизнь. Давайте говорить всю жизнь. Ну, а мы что?
5: А мы
4: быстренько в группу ВКонтакте сейчас.
5: Побежали? Чего там? Да. Есть люди, которые прямо сегодня отмечают день рождения.
6: А давай поздравлять.
5: Давай. Ромка Масляев.
6: А ты
5: Людмила Соснова.
6: А ты
5: Нелли Ганеева.
6: Опа.
5: Серега Минкин.
6: Нормально.
5: Ольга Красненкова.
6: Красиво.
5: Артем Самусик.
4: Самсунгов.
5: Самусик. Да. Алсу Нигматзянова. Людмила Бубнова.
4: Да.
5: Ольга Дудникова.
4: Да.
5: Диана Большакова.
4: Да.
5: Гузель Сабирова Курбанова. Поздравляем. Алья Курбанова еще. Ильшат Салихов. Вот. С Джалили, кстати. Юлия Аксенова. Регина Рахматуллина. Яна Фаткулина. Алия Сальмушева. Рузиля Купкинова. Купкинова. Ничего себе, как интересная фамилия. Юлия Шарафутдинова и Александра Алексеева с Высокой горы.
4: Отлично. Всех поздравляем.
5: Смотрим на нас.
4: Всех именинников. Мы вам желаем всего самого наилучшего. И, конечно, пожелаем вам поздравления на Бим-радио, да, чтобы заказали.
5: С днем рождения!
4: Будьте счастливы. Вот. Нам уже предлагают в Утроке спеть что-нибудь из МС Зали. Он буквально перед Утроке со своей новой песней «Тропинка» к нам залетит. Ну, в смысле, треком залетит.
5: Да.
4: Не сам лично, но треком, может, когда-нибудь и сам придет, опять-таки. Кроме того, у нас сейчас идет активное голосование. Я еще напомню, сегодня Владимира Владимировича же день рождения.
5: Да.
4: Может быть, что-то, не знаю.
5: Что не про Володя?
4: Ну, ты знаешь его самую любимую группу? Вот и...
5: Какая?
4: Вот и оно.
5: Любе?
4: А вот пусть люди подумают тогда. Может, оттуда что-то захотят. В общем, ребят, не стесняемся, предлагаем ваши варианты прямо сейчас в Макс ТГ. Пишите.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
6: Реклама на Бим-радио.
7: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
8: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
9: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. ОГРН П325-169-00-21-657. 0+.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги, комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Скальпель. Нож.
13: Мы его теряем.
12: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд!
14: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что белые акулы могут плавать со скоростью до 40 км в час. Поскольку у акул нет воздушного пузыря, они должны плавать непрерывно, иначе утонут.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Утро-оке на БИМ-радио.
6: Итак, наш намек люди поняли.
7: Да.
6: Вспомнили, что Владимир Владимирович... Вообще, вы в курсе? Давайте так. Мы набрали... Немножко интересностей же. Хочешь рассказать про Владимира
7: Владимировича? Конечно, хочется.
6: Мы набрали и спросили у интернета, у открытых источников, любимую песню Владимира Владимировича Путина. У сегодня у Владимира Владимировича день рождения, 74 года.
7: О, следующий год такой юбилейный будет, может,
6: поздравляем его, да. Также сколько лет другим руководителям стран мы узнаем тоже. Итак, из любимых песен Владимира Владимировича Путина. Значит, конечно, любимая музыкальная группа – это «Любэ».
7: Да.
6: Мы об этом чуть попозже. Кроме того, с чего начинается «Родина» – это любимейшая песня Владимир Владимирович, он об этом говорил неоднократно.
7: Он даже как-то сам ее наигрывал на пианино и пел.
6: Да, действительно. Он рассказывал, что исполнял ее вместе с высланными из США российскими разведчиками, а также перед официальными встречами наигрывал ее мелодию на рояле. Как бы ничего себе. Вот. Из классики Владимир Владимирович предпочитает Петра Чайковского, Рахманинова, даже Моцарта, Бетховена. Ну, в общем, классик Шуберта. Вот. А из зарубежных я вам хочу напомнить, что в 2010 году был благотворительный концерт в Санкт-Петербурге.
7: Да, вот это я помню.
6: Где Владимир Владимирович лично на английском языке, на секундочку, исполнил, аккомпанируя себе на фортепиано, исполнил буквально американский джазовый стандарт. «Blueberry Hill» называется. И вообще в оригинале исполняет ее Фэтс Домино и Луи Армстронг.
7: Нормально.
6: И тут Владимир Владимирович в Санкт-Петербурге в 2010 году.
7: Это вам не хухры-мухры.
6: Да. Если вдруг у кого-то есть вопросы, да, потому что многие говорят, ого, у нас Владимир Владимирович-то уже такой возрастной, вот так прям говорят. Давайте немножко пробежимся, кто не в курсе. Дональду Трампу 80 в этом году.
7: На секундочку.
6: Например, Си Цзиньпиню 73, 74 тоже
7: исполнится скоро. Провистник.
6: Да. Олаф Шольц 68 лет, все рядышком. Ну, вообще очень странно, когда у тебя руководитель страны неопытный политик. Но это всегда странновато, да? Например, Франции Эммануэль Макрон 48 лет. Вы что-нибудь про Францию в последнее время слыхали? То-то и оно.
7: Слыхали, школьники бастуют.
6: Теперь возвращаемся, конечно, к самой любимой группе Владимира Владимировича. Это, естественно, гимн России. Рустем предположил, это абсолютная правда. Но мы вернемся все же к группе «Любэ». И вот когда уже люди поняли, к чему мы клоним группе «Любэ», то тут огромное количество заявок прилетело о том, что мы давно, во-первых, не пели «Любэ». Обычно, кстати, мы это делаем с Андреем. Ну, традиционно. Ну, сегодня, наконец-то, выпало на Фарида. Чему несказанно рады. Ну и неожиданно мы так-то ее относительно часто поем. Но эта песня
7: Пели уже не раз.
6: Эта песня относительно новая, потому что Любэ и Ильич...

0: Женщина Расторгуев исполняет ее с господином Буруновым, Сергеем Буруновым, с актером. А песня эта называется очень просто. «А река течет». И эта песня, новый хит, я считаю.
1: Душевная, любая. Классная. Ну, прям классная песня.
0: Так что давайте на секунду переместимся в наше с вами детство где-то даже. В наше с вами... я не знаю даже, как сейчас сказать. Просто, просто кайфуйте. Вот так вот я скажу, как Бузова скажу. Ладно, кайфуйте! Любе Бурунов. «А река текет», кстати, правильно говорю. Гитарный перебор красивый.
1: Такая приятненькая.

0: Лучше утренний шоу на планете Земля под названием «Утромены». Спасибо всем большое. Друзья, вот такое выдалось утро. Немножко лиричное, немножечко веселое. Поговорили про всякое разное, про поделки и так далее. Друзья, если вдруг вам очень сильно нравится то, что мы делаем, то никогда не проходите мимо Яндекс.Карты 2GIS.
1: Да, 100%.
0: Обязательно оставьте отзыв о нас. Нам будет безумно приятно. Вот, например, вы только что прослушали утреннее шоу.
1: Да.
0: Напишите, как вам понравилось, понравились ли мы. Поставьте нам 5 звезд. Вообще оцените Бим-радио. Кто к нам ходил в гости, да. Кто получал от нас подарки.
1: От нас большой рахмет вам будет.
0: Это очень сильно нам поможет. Мы теперь продвигаемся в Яндекс.Картах и 2GIS, короче.
1: Да, не
0: просто, да просто поставили задачу, очень сильно хочется вообще и там тоже мелькать, потому что ты такие классные.
1: И только вы можете нам помочь.
0: Да, потому ребят. Что никто не будет заниматься. Только из сервисов, где, знаешь, вот так накручивают отзывы. Вообще не хотим этим заниматься абсолютно, как другие наши коллеги, да. Мы вот предпочитаем общаться с вами. Все абсолютно по чесноку. За это вам будет огромное большое спасибо. Спасибо. Впереди же нас с вами ожидает, ну что, ну, во-первых,
1: ну что, рабочий полдень, конечно.
0: Абсолютно верно, вечернее шоу, вечерний Трубим с работы домой вас будет провожать уже вечером с 5 до 8. Не забывайте о том, что Бим-радио это 24/7, хорошего настроения.
1: Да, вещание круглосуточное.
0: И вот это вот все, конечно же.
1: Теперь ведущий у нас и по выходным тоже бывает, вообще классно.
0: И музыка, и ведущие целыми шоу-блоками по несколько часов ведут, и это прекрасно. Так что, друзья мои, мы на контакте с вами, слушайте нас можно через сайт bimradio.ru, через приложение на Android, на iOS, через ваши приемники 102.8, естественно, настройте обязательно, через умные колонки, в конце концов.
1: Да.
0: Ну, а чтобы быть в курсе событий, подпишитесь на все наши соцсети, Бимрадио и в Максе. В Максе есть легендарный и канал Бимрадио, и Бимболталка. Это гениальный чат, где огромное количество людей, мощь, там прям целая жизнь, друзья мои. Это
1: абсолютно
0: прекрасно. Мы за ней периодически наблюдаем, естественно. Не забывайте о том, что у нас есть еще ВКонтакте, туда тоже подписаться, чтобы мы вас поздравили с днем рождения в первом тосте. Еще надо подписаться в телегу.
1: Точно.
0: Потому что там различного рода и розыгрыши, как и телеканале в Максе, как и в канале в Максе, естественно. И так далее, и так далее. На личные соцсети ведущих тоже можете подписаться, нас очень легко найти. Вот, например, сегодня с вами были напротив меня Фарид Галимов.
1: А напротив меня Альберт Хузиахметов.
0: Завтра, четверг, напоминаю вам, в 7 часов утра мы тем же составом обязательно вернемся. И перед тем, как мы завершим, следующая песня... Давайте так.
1: Ну-ка.
0: Представьте себе, Владимиру Владимировичу Путину сообщают не очень приятную новость.
1: Да.
0: Я вот так вот скажу, и все, больше ничего говорить не буду. Вам всего хорошего.
1: Заинтриговал.
0: Всем еще раз доброго утра, хорошего денечка. Всем пока!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
8: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В общественной палате выдвинули предложение корректировать учебный процесс в зависимости от температуры в школе. Для младших классов при температуре ниже 19 градусов сокращать учебный день, а если показатель опускается ниже 18 градусов, отменять занятия полностью. В средней и старшей школе уроки стоит сокращать, когда в помещениях холоднее 20 градусов. Правительство России нарастило объем федеральной поддержки Татарстана. Субвенция увеличена почти на 30 миллионов рублей. Средства направят на выплаты безработным и ряду других льготных категорий граждан. Специалисты рассказали, как снизить риск болезней сердца и сосудов. Один из советов – придерживаться стабильного графика приемов пищи. Завтракать, обедать и ужинать примерно в одни и те же часы ежедневно. По мнению врачей, смена режима питания в выходные провоцирует пищевой джетлаг, который неблагоприятно сказывается на здоровье. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Отлично, здесь Лора Изи Бор в эфире Бим Радио. Друзья, всем здравствуйте, всем хорошей среды. Меня зовут Сергей Белов, я заступил на смену.
1: Бим Радио.
2: В космосе летай.

0: почти за. Спасибо. Разыграю два билета на концерт группы «Плазма». Сегодня он состоится в Максимиренсе. Самому, что ли, пойти с удовольствием? Ну, нет. У нас есть еще, друзья, возможность вас отправить туда. Для этого задам нехитрый вопрос совсем скоро в эфире «Вим-радио». Желаете пойти на «Плазму»? Держите руку на пульсе.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stenet T4L. Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг и перевозки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».

0: the dream ahead of you.
1: Вопрос бы прямо сейчас, да, на начало вот этой песни, шикарный. Приготовить так, плазма у нас, группа. Но есть прям вопрос, крутится у меня в голове. Так, чтобы разыграть два билета на предстоящее выступление. Группа «Плазма» сегодня выступает в Максимилинсе. Два билетика имею, не зажму. Слушайте скоро вопрос.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
1: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: «Максидом».
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: В завершение этого музыкального часа вообще у нас будет двойной удар такой по розыгрышу билетов. Вот прямо сейчас готов разыграть билеты на сегодняшнее выступление группы «Плазма». Они в эфире. Это «Take My Love». Начало 2000-х как раз популярность пришла именно в это время к этому коллективу. Исполняли только хиты на англоязычном, соответственно. А это их визитная карточка «Take My Love». И сегодня кто-то из вас это услышит, Максимилинс. И вопрос достаточно простой. Первый ответивший идет сегодня и слушает группу «Плазма». А вопрос какой, Серега? Из какого города российского сформировалась эта группа? Пишите +7 92 72 42 128.

0: Лестно, конечно, получать сообщение о том, что группа «Плазма» у нас из Казани, но не бывать этому, потому что все же они ребята, которые сформировались в городе Волгоград, который тоже на Волге. Отправим первого правильно ответившего Рушана Сабирова сегодня на концерт группы «Плазма» в Максимилинсе. Здорово, здорово!
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Обновлюсь. Данные Яндекс.Карты нам в помощь. Сейчас расскажу, что происходит на казанских дорогах. Всем здравствуйте. Всем удачи за рулем. 3 балла традиционные для моей смены. 10 часов 52 минуты. Кстати, 3 балла местами затруднения. Таковы имеются на... Ну, это что, разве затруднение? 5-7 минут на каких-либо казанских участках. Да. Вообще, за минувшие полчаса загруженность дорог увеличилась аж на 26% или на 1 балл. Это что получается? Час назад было намного легче передвигаться. Что-то мне слабо верится. Так, 3 балла местами затруднения. Посмотрим по ДТП. Есть в Новосавиновском, вижу, в Приволжском. 1 и 2 в Новосавиновском. На Ямашево, напротив паркхауса, перед подъездом к чему? К улице Бондаренко, перед светофором, там, где вечный огонь. По этой стороне произошло ДТП. Будет затруднение также при движении по улице Большая Крыловка к пересечению с улицей Вахитова. Здесь как раз перед светофором. Не дай-то случай в левом ряду, а? В левом ряду, да. Что будет мешать вам повернуть в сторону Краснококшайской, соответственно. Теперь гляну, что происходит у нас в Приволжском районе. В Приволжском районе на развязке Баки-Урманче, Оренбургский тракт. Как раз при движении уже с Оренбургского тракта по проспекту Победы здесь произошло ДТП при подъезде к Оренбургскому проезду. Там, где, по всей видимости, остановка. Да, тоже может быть затруднением для вас. Знаете об этом. Пожелаю всем удачи за рулем. У нас скоро розыгрыш, кстати, пригласительных билетов на вечеринку рок из 90-х. Ну а пока...
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: рок из 90-х. На Бим-радио.
1: Уже в эту субботу, вы представляете, как долго мы разгоняли эту вечеринку. И уже вот она, на этой неделе. Родненькая, тепленькая. И вы такие все туда уже стремящиеся. Уже мыслями все там, на танцполе Максимилианс. Ну что, есть информация на правах рекламы? Готовы? Готовы сорвать голос? А тогда запоминайте, Бим-радио приглашает на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане Максимилианс. Вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, а за пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид. Надевайте! Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз, 10 октября в 20:00 ресторан Максимилианс. Будет жарко. Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Теперь к вопросу. Вопрос сегодня прям легонький, друзья мои. Три пригласительных я раздам с большим удовольствием. Ну, как раздам? Да, заслуженно, разумеется. Сообщение пусть будет под номером 1, 5 и 7. Победные. 5, 7 и 1. Автор их получит по пригласительному билету. Кто верно ответит на вопрос. В каком фильме звучит песня? Вот эта песня. Из какого фильма саундтрек? Я даже варианты давать не буду, друзья мои. Всем ясно и понятно, фильм любимый, пишите +7 92 42 102 8.

0: Так, я пошел считать, есть нужное количество сообщений, сейчас всем отправлю. Но вообще, честно вам скажу, да, ничего странного не вижу в том, что это два разных фильма. «Брат» и «Брат 2». Это не один и тот же фильм. И смысловые галлюцинации только в одном из них звучали. И не в первой части. В первой части был полностью альбом «Наутилус Помпилиус». Так что я принимаю только «Брат 2». Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Запишите в телефонную книжку этот номер для того, чтобы очень быстренько, оперативно всегда участвовать в наших розыгрышах. 11 часов 2 минуты на данный момент. На студийных всех приветствую. Микрофон Сергей Белов. Здравствуйте, друзья.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Land Rover и Jaguar» «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover и Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. На станции метро площадь Тукая идет замена турникетов. Модернизированные устройства позволят пропускать на 50% больше пассажиров, примут оплату картой, QR-кодом и с помощью биометрии. Кроме того, система будет фиксировать данные о пассажиропотоке. Ремонтные работы выполняются в ночное время, окончание запланировано на первую половину ноября. По озвученным оценкам, прирост реальных доходов россиян в 2027 году достигнет почти 1,5%. На горизонте следующих 2 лет ожидается более заметная динамика. В среднем по 2,5% в год. А пока экономика понемногу растет, есть повод отвлечься и зарядиться эмоциями. Инструкция на 10 октября. Шаг 1 – достать косуху. Шаг 2 – найти рваные джинсы или бандану. Шаг 3 – вспомнить любимые рок-хиты 90-х. Шаг 4 – 10 октября – прийти в Максимилианс на рок из 90-х от БИМ Радио. Вас будет ждать Петр Нежинский, диджей Айон, живая музыка, конкурсы и подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Любимое радио. Первое в Казани. I could stay away just to hear.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
6: Осеннее настроение на любимой волне.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются 16 веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертные подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Первые в Казани.
1: Этой осенью газ уже 46 рублей, вот мне пишут. Хотел бы, конечно, воскликнуть. Это все из-за вас. Из-за таксистов, из-за того, что вы такие объемы берете. Вот поэтому и растут цены. Но вряд ли из-за этого только.
0: Три недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить. Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2024 года.

0: первые в Казани.
1: Этой осенью газ уже 46 рублей, вот мне пишут. Хотел бы, конечно, воскликнуть. Это все из-за вас. Из-за таксистов, из-за того, что вы такие объемы берете. Вот поэтому и растут цены. Но вряд ли из-за этого только.

0: первые в Казани.
1: Этой осенью газ уже 46 рублей, вот мне пишут. Хотел бы, конечно, воскликнуть. Это все из-за вас, из-за таксистов, из-за того, что вы такие объемы берете. Вот поэтому и растут цены. Но вряд ли из-за этого только.

Сначала думали, что подражает Эдит Пиаф, потом поняли, что нет, так, такая уродилась. Это французский коллектив ЗАС у нас в эфире Бим-радио. Между прочим, ребятки, сначала, прежде чем выпустить какой-либо альбом, знаете, где его откатывают? В переходах. Во Франции в переходах просто разворачивают свою шарманку и смотрят, какая реакция на ту или иную композицию. Возвращаясь к теме газа, да? Вы же знаете, наверное, да? Вы же знаете, что он без цвета, без запаха. А то, что вы чувствуете, это добавляют специально, чтобы утечку. Если что, утечка была, сразу чувствовалась утечка. Еще раз скажи, утечка. Если утечка, то сразу вот этой квашеной, либо испорченной капустой начинает пахнуть.

Так, нам нужен участник. Мне нужен участник в программу «Смотри на мир ярче». Буду разыгрывать очередной классный приз от нашего партнера, от Бимрадио. Прямо сейчас линия свободна, можете дозваниваться. Да, номер студийный 292-102-8. 292-102-8.

0: на мир ярче с Бим Радио.
1: Так, смотри на мир ярче. Игра традиционно к этому времени. Уже на протяжении многих лет мы радуем вас, а вы радуете нас, надеюсь, хорошим здоровьем и вашей дальнозоркостью, близозоркостью. Что там еще у нас есть? Какие плюсы в вашем хорошем зрении? Ну, а если все-таки есть недочеты, то их можно исправить, конечно же. Спонсор игры «Смотри на мир ярче» — это современный офтальмологический центр для всей семьи. Клиника «Смотри» называется. Уже больше 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. Да, в клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг. От точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. «Смотри на мир ярче». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня у нас на кону подарочный сертификат в ресторан, и его попытается выиграть у меня Елена. Елена, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте,
2: всем
1: Елена.
2: Добрый день.
1: Да, расскажите о себе немного.
2: Что?
1: Расскажите о себе немного, пожалуйста.
2: Ну, что рассказать. Работаем.
1: Так, работаете.
2: Из дома, удаленно.
1: Работаете удаленно.
2: Вот, решила попытать удачу. К вам дозвонилась.
1: Работаете удаленно. На кого работаете? Кто вам платит? Кто это все заказал? Елена, я вам пожелаю удачи. Вопрос сегодня будет связан, разумеется, со зрением. Звучит он следующим образом. Вы готовы?
2: Да.
1: Давайте я его озвучу, но прежде...
0: Смотри!
1: Мух пролетела. Или мысль хорошая, надеюсь. Так, как называется отверстие в центре радужки, через которое свет попадает в глаз? Вот как называется... Вы там что-то печатаете, что ли?
2: Нет.
1: Вот что там я слышу, как будто клавиатура чук-чук-чук-чук-чук, а? А вы?
2: Нет.
1: Руки на стол.
2: Отвечаю на...
1: Давайте, не отвечайте пока вообще никому.
2: Все хорошо.
1: Да,
2: хорошо.
1: Как называется отверстие в центре радужки, через которое свет попадает в глаза? Три варианта. А. Зрачок. Б. Слезный канал. В. Зрительный нерв.
2: Угу. Я почему-то думаю, наверное, зрачок.
1: Зрачок, слезный канал или зрительный нерв? Красный, синий, голубой.
2: Еще раз, можно вопрос?
1: Как называется отверстие в центре радужки, через которое свет попадает в глаз? Зрачок, слезный канал или зрительный нерв? Лена, отвечайте на вопрос, не думая.
2: Зрачок, наверное.
1: Зрачок? Ну, давайте как-то утвердительное, без «наверное». Нет, не знаю, нужно подчеркнуть, вот...
2: Давайте зрачок.
1: Давайте уже зрачок. Вы молодец, это зрачок. Чок-чок. Я вас поздравляю, Елена. Вы выигрываете подарочный сертификат в ресторан от Бим-радио, от нашего партнера, офтальмологического центра для всей семьи, клиника «Смотри». Готовы на радостях передать приветы?
2: Ну, передаю привет всем, кто узнал, своему мужу Олегу, друзьям Наталье и Андрею, если они слушают, сестре Марине.
1: Угу. Олега,
2: ну,
1: отлично, Олега, пригласите, наверное, в ресторан, да?
2: Ну да, приглашу в ресторан его.
1: Ну, Олег, держись, ты скоро идешь в ресторан. Вот, и как вы пойдете в ресторан, с чем вы пойдете в ресторан, я расскажу уже вне эфира. Всем остальным пожелаю удачи и хорошего настроения, да.
0: Смотри на мир ярче с Бим-радио.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
5: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
6: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть? Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным, заправим.
7: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
10: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. BIM Radio – первое в Казани.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На станции метро площадь Тукая идет замена турникетов. Модернизированные устройства позволят пропускать на 50% больше пассажиров, примут оплату картой, QR-кодом и с помощью биометрии. Кроме того, система будет фиксировать данные о пассажиропотоке. Ремонтные работы выполняются в ночное время, окончание запланировано на первую половину ноября. По озвученным оценкам, прирост реальных доходов россиян в 2027 году достигнет почти 1,5%. На горизонте следующих 2 лет ожидается более заметная динамика. В среднем по 2,5% в год. А пока экономика понемногу растет, есть повод отвлечься и зарядиться эмоциями. Инструкция на 10 октября. Шаг 1 – достать косуху. Шаг 2 – найти рваные джинсы или бандану. Шаг 3 – вспомнить любимые рок-хиты 90-х. Шаг 4 – 10 октября – прийти в Максимилианс на рок из 90-х от Бимрадио. Вас будет ждать Петр Нежинский, диджей Айон, живая музыка, конкурсы и подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Старая добрая, нетленная, это No Doubt, Don't Speak. И, казалось бы, название песни говорит, не надо выходить, не выходи, не надо. Пусть люди слушают классную музыку. Да я так, ненадолго только водички попить. А дальше...

скачущее осеннее настроение, очень тяжело подобрать музыку, да. От депрессивного до невероятно веселого, даже подозрительно веселого. Ну вот как сейчас угадать, вот что за настроение у вас, вот, у слушающих Бим Радио? Какое? Вот у каждого свое однозначно. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. У меня вот такое у меня.

0: сижу, а? Как давненько мы эту солнечную светлую песню не слышали. Кстати, в проекте «Золотые нулевые» как раз и нулевые вспомним. Тем временем во всех пабликах разговоры-то какие об этой новости? Россиянки могут рожать до 60, а мужчины способны стать отцами до 90, сказал академик РАН Онищенко. Ему, кстати, 74. С него и надо начинать этот проект демографический.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдаче трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
2: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

И как будто непорядок, да, и несмотря на то, что осень, надо, да, connecting people, друзья мои. Ну, а музыка наша, Texas, you can call me, это все. А правила сдачи. Правила сдачи на водительские права в России изменятся с 1 марта 2027 года. О, совсем скоро. Вы еще можете успеть до новых... Во время теоретической части кандидатов будут фотографировать, а в аудиториях появится аудио и видеозапись в реальном времени.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снимет груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.

0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.
1: Вообще все нормально у нас в Казани. 3 балла, местами затруднения на мостах и дамбах. Тоже везде все классно. Если что-то прям из рук вон выходящее, то пишите. +7 9 2 7 2 42 2 8. Новость о вчерашнем наболевшем. О том, что в Кощаково установят... Да-да-да, светофор вместо рухнувшего перехода на месте вот этого надземного перехода, который обрушился вчера, и это была шумиха на весь город и республику, он поможет пешеходам безопасно переходить дорогу. Сейчас специалисты готовят схему движения, после этого ее должны согласовать с госавтоинспекцией. И что-то, мне кажется, все это так будет все очень быстренько, да? А что в итоге с мостом? Не отслеживал ситуацию, хотя надо, да? Разобрали, расчистили. Как вы там вообще добираетесь? Очень любопытно. Мы сейчас завершать час будем с елкой. Песня «Маме». Да, послушаем новинку. А еще также пожелаю всем отличного настроения. И совсем скоро еще розыгрыш у нас. О, да, главное-то, еще есть билетики. Еще подвезли билетики на сегодняшнее выступление группы «Плазма». «Максимилианс», 8 вечера начало. Если желаете выиграть, то слушайте. Не переключайтесь с БИМ-радио 102.8. У микрофона Сергей Белов. Всем доброго дня.
0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.
2: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: радио. Первые в Казани.
1: Спасибо, что сообщили. Убрали, говорит, мост. Дорога открыта. Мост лежит сбоку, в сторону Царева, не на проезжей части. Можно кататься туда-сюда.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России предложили сделать майские праздники непрерывными. Сейчас между праздничными днями остаются рабочие, и многие граждане берут отгулы либо отпуск за свой счет, чтобы объединить выходные. По мнению инициаторов, разрозненные праздничные дни затрудняют планирование отдыха. В России предлагают компенсировать учителям половину первоначального взноса по ипотеке. Программу хотят распространить на все регионы. Сейчас льготы есть лишь в отдельных субъектах, из-за чего растет неравенство и нехватка кадров. Условия: стаж от 3 лет, возраст до 55 лет, нужда в улучшении жилищных условий и обязательство отработать в школе минимум 5 лет. Химики рассказали, как уберечь серебряные изделия от потемнения. Хранить их нужно в герметичной таре, пакетах или шкатулках, а в быту – снимать перед нанесением кремов, во время готовки, уборки, а также при посещении бассейна или бани. Для очистки потемневшего серебра подойдет способ с содой и фольгой в воде, однако слишком часто прибегать к нему не рекомендуется, есть риск испортить поверхность украшения. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично!

7 октября. С днем рождения тебя, Владимир Владимирович. Поздравляем. И с этим начнем рабочий полдник здесь, на Бим-радио. Всех приветствуем, всем здравствуйте, хорошие мои. Так, ну и главное, после гимна, столь традиционного в 12 часов, гимна Бим-радио, хотелось бы напомнить, что у нас совсем скоро, 20 ноября, уже следующий праздник, который посвящен дню рождения. Мы будем отмечать Максимилинс, это будет грандиозное событие. Программа готовится уже несколько месяцев. Все ведущие, самые известные музыканты этого города и не только в Максимилинсе, разумеется, с вашим участием. Так что готовьтесь!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Красивые формы – ваша уверенность. Мама-пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: Максидом!
6: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
7: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657-0+.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко.
11: Танцпол весь.
10: Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
12: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
13: А вы продаете рекламу?
14: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
15: Бим-радио. Первое в Казани.
14: Я.

0: Хочу зазвать вас в игру. Называется «Музыкальный пересказ». Обещаю, с нашей стороны классный приз. Впрочем, как всегда, с вас желание участвовать и побеждать. Для того, чтобы играть, нам надо два участника. И жду их по номеру 292-102-8. Набирайте у аппарата.
1: В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что Леонардо да Винчи в одинаковой степени хорошо владел правой и левой руками? Говорят даже, что он мог одновременно писать разные тексты разными руками. Однако большинство трудов он написал левой рукой справа налево.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертные подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
6: Yeah, so right. Let's go now.

0: выхватил сейчас только что. До появления городских парков люди устраивали пикники на кладбище. Ну, слушайте, ну смешно, смешно, конечно. Давайте поиграем.
1: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
0: Да, сейчас будет игрушечка у нас в рабочем полднике. Известный музыкальный пересказ, она называется, да. И два участника у нас имеются. И на кону у нас классный приз. На той неделе был у нас, что, бизнес-ланч у наших друзей баварского клуба. Ресторан «Максимилинс». Все то же самое. Сертификат на бизнес-ланч в «Максимилинсе». Это вот это подарок, приз. Сегодня на кону у нас такой. Будем знакомиться с участниками, которые изыскали возможность поиграть и попытаться забрать у меня сертификат. Алексей зовут первого дозвонившегося. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как меня слышно, Алексей?
2: Ой, прекрасно слышно.
0: Меня прекрасно... Заметили? Меня прекрасно слышно. Тот же вопрос я задам Эльвире, с ней поздороваюсь. Она вторая участница. Эльвира, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Эльвира, как меня слышно?
3: Хорошо слышно.
0: Отлично. А вы друг друга слышите? Поговорите, ну, пожалуйста.
3: Это не очень.
2: Нет, хорошо. Да, Эльвира, я вас слышу.
0: Эльвира, вы слышите Алексея?
3: Алло, что-то плохо слышу вас.
0: Плохо слышите? А вот так, а тут уже фонить начинаем.
3: Нет, нет, пусть говорит.
0: А есть у вас рядом радиоприемничек? Нет?
3: Алло.
0: Эльвира, первый, я второй. Эльвира.
3: Плохо слышу вас.
0: Я понимаю, что вы плохо слышите, да. Вы не на громкой связи? Давайте
3: нет.
0: Так. Нет. А вы не в туалете?
3: Нет, не на громкой.
0: Не в лифте, не в туалете, не в бункере?
3: Нет, нет, нет, в кабинете.
0: В кабинете, ближе к окну, подойдите, пожалуйста. К окну, пожалуйста, сделайте. К окну поближе. Подошли? Вы в центре, Эльвира? Все, потеряли, Эльвир. Подошла к окну. Девчонка пропала. Эльвира! Давайте попробуем. Линия. Я вот сейчас линию освободил. Линия известная. 292-102.8. Просто любопытно, чем все это закончится. Алексей. Ну, а с вами в любом случае поиграем. Алексей, да. Вы расскажите о себе. Вот у нас телефонный звоночек сейчас. Подождите, пока ничего не рассказывайте, Алексей. А то так интересно станет, вас потом не остановишь. Ага, добрый день, здравствуйте. Кто у нас?
4: Добрый день, меня зовут Рамиль.
0: Рамиль, приветствую. Как меня слышно, Рамиль?
4: Прекрасно.
0: Прекрасно. Вы не в центре.
4: Нет.
0: Во! Я ж теперь понял. В центре, скорее всего, был звонок совершен Эльвиры к нам. А в центре что у нас в это время происходит? Колпачок. Накрыли, да. Вы, Алексей, тоже не в центре?
4: Нет, нет, не в центре.
0: Ну, смотрите как, да. Прям лайфхак на месте. Все и узнается. А вы друг друга, ребятки, слышите?
4: Я слышу.
2: Да.
0: Прекрасно. Давайте теперь играть. Все очень просто. В музыкальном пересказе я буду сейчас кратенько и интересно пересказывать вам сюжет одной очень известной песни. А вам предстоит догадаться, что же это за песня и кто исполнитель. Ну, то есть достаточно назвать либо исполнителя, либо название этой песни. Все очень понятно. А у нас первого дозвонившегося, как зовут, Алексей, а второго вот этого парня?
4: Рамиль.
0: Рамиль. Хлопец гарный, молодецкий, подскочивший в наш эфир. Так, Рамиль, Алексей, слушайте, пожалуйста, внимательно. Рассказываю. Так, и слышу, кто из вас тут первый. Героиня этой песни, героиня, прощается с летом и любовью. Да, да, вот как сейчас вот все это актуальненько. Последний вечер лета, она поет, зажигаю свечи. Бежит только бы убежать отсюда, куда-то бежит девчонка. В припеве звучит: я убегаю прочь, я улетаю в ночь. То есть она принимает решение куда-то уйти.
4: Дорога в аэропорт.
0: Да какой ты, да какой ты молодец. Рамиль же, да?
4: Да.
0: Слушай, ну какой ты везучий, фартовый парень. Ты смотри, Леша уже 15 минут своего времени потратил, а ты тут на второй-третьей минуте забираешь красиво бизнес-ланч у наших баварских друзей из ресторана «Максимилинс».
4: Круто!
0: Нормально? Вот связь все решает. Да, смотрите как. Если накрывает что-то, да, глушит в центре, то, скорее всего, такие трудности у нас и возникают в эфире. Как и у всех. Так, Алексей, ваш привет слушаем.
2: Всем привет, всем казанцам, татарстанцам, Эльвире, которая в центре. Ну и в целом вам.
0: Спасибо, Алексей. Вам хорошего дня пожелаем. Да, от Бим-радио, от меня, от Сергея Белова. Так, Рамиль, вас чествуем как победителя игры «Музыкальный пересказ». Тоже приветики, а потом я объясню, как вы получите свой презент.
4: Всем, кто узнал, большой привет. Славный привет моим девочкам, жене Айслу, детям Ране и Афуяр.
0: Ох, папка скоро пойдет кушать. Папка скоро не приедет на обед. В один из дней он поедет в бизнес-ланч. На бизнес-ланч в Максимилис. Верно же, да, Рамиль?
4: Да.
0: Так, трубочку,
4: да.
0: Дорогой, не клади. Я объясню, как вы получите свой презент. Для вас послевкусие приятное от музыкального пересказа. Света, дорога в аэропорт. Песня родилась спонтанно. 15-летняя Света увидела в автобусе плакат.

0: чтобы не перебивать, да? Света, дорога в аэропорт, музыкальный пересказ, супер здорово, информация на правах рекламы, и потом красиво уходим на рекламу, а после рекламы еще что-нибудь музыкальное вкусненькое. Итак, друзья мои, Бим Радио зовет вас на вечеринку. Ну что, готовы сорвать голос? Тогда запоминайте, Бим Радио приглашает вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер Бим Радио Петр Нежинский, за пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид. Надевайте, самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз, 10 октября в 20:00 ресторан «Максимилианс». Будет жарко. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на BIM-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России предложили сделать майские праздники непрерывными. Сейчас между праздничными днями остаются рабочие, и многие граждане берут отгулы либо отпуск за свой счет, чтобы объединить выходные. По мнению инициаторов, разрозненные праздничные дни затрудняют планирование отдыха. В России предлагают компенсировать учителям половину первоначального взноса по ипотеке. Программу хотят распространить на все регионы. Сейчас льготы есть лишь в отдельных субъектах, из-за чего растет неравенство и нехватка кадров. Условия: стаж от 3 лет, возраст до 55 лет, нужда в улучшении жилищных условий и обязательство отработать в школе минимум 5 лет. Химики рассказали, как уберечь серебряные изделия от потемнения. Хранить их нужно в герметичной таре, пакетах или шкатулках, а в быту – снимать перед нанесением кремов, во время готовки, уборки, а также при посещении бассейна или бани. Для очистки потемневшего серебра подойдет способ с содой и фольгой в воде, однако слишком часто прибегать к нему не рекомендуется, есть риск испортить поверхность украшения. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: А давайте поздравлять. А давайте. Есть у вас такие сегодня, кто отмечает день рождения, а? Кто с Путиным в один день родился? Кто имел такую возможность? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напишите сюда, пока я в эфире. А тем временем гляну, что происходит у нас в ВКонтакте. Наша официальная группа, группа Бимрадио ВК. Здесь есть именинники, наши подписчики. Алсу Нигмадзянова, поздравляем. Людмила Соснова, Диана Большакова, Юлия Аксенова, Ольга Дудникова, Яна Фаткулина, Александра Алексеева, Нелли Ганеева, Рома Масляев. Какое дерзкое у вас лицо, Рома. Гузель Сабирова Курбанова, Юлия Шарафутдинова, Алия Карбанова, Рузеля Кубкинова, абсолютно верно, Людмила Бубнова, Регина Рахаматуллина, Ильшат Салихов, Артем Самусик, Ольга Красненкова, Серега Минькин, Алия Сальмушева. Да, и многие-многие другие прекрасные люди, которые родились 7 октября. Среди людей богатых, известных, знаменитых, ну, начнем, конечно же, с президента России. Владимир Путин сегодня появился на свет. Да. Прекрасный человек. Российская татарская писательница Зифа Кадырова в 1958 году. Среди тех, кто работает рядом с нами, в 1961 году родился директор Института проблем экологии и недропользования Академии наук Ревкат Шагидуллин, уважаемый человек. В 1964 году директор Центра современной музыки Софьи Губайдуллиной Ляйли Гарифуллина. В 1967 году поздравим гендиректора городской клинической больницы номер 12 Рамиля Ахметова, главного врача детской республиканской клинической больницы Айрата Зиадинова и председателя комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игоря Салихудинова. Тоже поздравим с этим примечательным днем, с праздником, с днем рождения. Сегодня вообще у Сергеев и у Паш, насколько я понял, насколько вы подсказываете, именины. По этому поводу, ну, очень сложно отказать себе в удовольствии, поскольку я тоже, Серега, серый, серенький, сергунчик, Сережка, Шуржик, что там еще можно?

0: Дождались. Краски, я люблю тебя, Сергей. С именинами вас, Сереги! Пишут следующий. Добрый день. Я, говорит, родился с Путиным в один день 1978 года. Ну, в один день это 7 октября. Можно, говорит, песню Цоя, муравейник? Ну, как я вам сейчас откажу? Вы с Путиным в один день родились.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: BIM Radio. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
2: Реклама на BIM Radio.

0: сервисе.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
2: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
3: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
6: Чувствуй себя в ритме. Yeah.

0: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
1: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
2: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Я вот подумал, может, нам свой дрон какой-нибудь бимовский, а? С логотипом БИМ-радио, чтобы летал над городом. Контролировал в режиме онлайн. Такой раз, включил экран, в любой район заглянул, где там какая ситуация, подлетел поближе к ДТП, там, не знаю, может, какую-то помощь оказал, визитку там дал, или если, например, у человека нет возможности послушать БИМ-радио, подлетел дрон, такой раз, включил эфир в режиме онлайн. Круто же, да? Вот такие мысли светлые иногда приходят в мою голову. Так, всем доброго дня. Что происходит на казанских дорогах? 3 балла местами затруднения. Как таковых, вот чтобы прямо о них сотрясать воздух. Нет, все хорошо, спокойно в городе. Ситуация на мостах и дамбах по нулям в обе стороны. Что по ДТП? Да, это случай бы их не было вообще. Есть уже одно у нас. Ага. Ну, скорее всего, это Декабристов, да? Нет, Новохитова. Новохитова. При движении к улице Декабристов прям ближе к светофору произошло ДТП, знаете об этом. А тут, возможно, затруднение. И, судя по всему, затруднение есть прям вот. Да-да-да. От самого озера, да, от МЧС, другими словами. Так, еще вижу где-то там далеко, в Советском районе, на Мамадышском тракте, ну, как будто никому не мешает на Мамадышском тракте ДТП, потому что ни утро и ни вечер. Сейчас Мамадышский тракт никого не интересует. А вот утром и вечером это, конечно же, очень важная артерия. В остальном весь город прекрасно себя чувствует. Я напомню, 3 балла местами затруднений. Так что едем дальше и соблюдаем правила дорожного движения.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение довести размер академических стипендий до величины МРОТ. Цель инициативы – дать студентам возможность не отвлекаться на подработки и полностью сосредоточиться на освоении программы. Ожидается, что такой шаг положительно скажется на успеваемости учащихся, а в будущем поможет вырастить более квалифицированных специалистов. В Казани 10 и 11 октября из-за юбилейного полумарафона ограничат движение транспорта. Самые масштабные перекрытия запланированы на утро 11 октября. С 5 часов 30 минут до 11 часов 45 минут поэтапно закроют мост Миллениум, Кремлевскую дамбу, а также улицы Вишневского, Подлужную, Амирхана, Сибгата Хакима, Чистопольскую и Декабристов, плюс прилегающие к ним участки. Сомнологи дали советы по раннему подъему. Стабильный режим сна 7-9 часов, плавный сдвиг времени подъема, подготовка к сну, избегая гаджетов. Утром следует открывать шторы и готовить приятный ритуал, например, любимую музыку или завтрак. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: рубрика «Не дай себя обмануть», а это значит, что появится Лейсан Батрутдинова и расскажет, как не надо всем нам жить.
1: Бил-радио, мы играем всегда, всегда в прямом эфире.
2: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важные – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
6: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657-0+.
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд!
9: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что из-за того, что не все австралийские штаты и территории переходят на летнее время, в этот период почти каждый регион живет по своему времени. Поэтому в нескольких местах, являющихся точками пересечения границ трех регионов, можно встречать Новый год по три раза за одну ночь, просто делая несколько шагов в ту или другую сторону.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неоферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Осень. На любимой волне.
5: Я напомню, что поднесли еще тут 2 билета на предстоящее выступление группы «Плазма» в Максимилин сегодня, 7 числа. Желаете? Если желаете, то вот совсем скоро разыграю эти билеты в прямом эфире. Для этого надо будет, конечно же, точно быть одним из первых и лучших по номеру плюс 792-72-102-8 в МАКС. Буду ждать ваши ответы. А вот вопрос ждите здесь, на Бим-радио.

И все же у группы «Плазма» был один опыт такой, соленый Водонаевый опыт, что был эксперимент с русским языком. Мы записали песню «Бумажное небо» в 2008 году. Музыканты тогда назвали это творческим экспериментом. Вообще группа «Плазма», которая сегодня будет выступать в «Максимилиансе», это, конечно же, группа, которая в основном исполняла англоязычные хиты. В 2009 году группа вышла в финал российского отборочного тура с композицией Never Ending Story. И как будто прям хочется послушать вот эту песню «Safe» и по этому поводу задать вам вопрос. Как изначально назывался коллектив? Подсказка, это во многом связано с немецкой группой Modern Talking. Как изначально назывался коллектив? Кто первый отпишется на номер +7 927 242 128 с правильным ответом, тот пойдет сегодня на концерт группы «Плазма». Представляете, вы и «Плазма» в «Максимилиансе».

Да, хотят многие. А пойдет только один из вас, кто первый отписался. Как назывался коллектив «Плазма» до этого? Slow Motion. Это во многом связано с хитом группы Modern Talking, если не ошибаюсь. Первый, кто написал нам, молодец, быстрый, шустрый Гонзалес Денис Иванович. Денис Иванович Гонзалес, вот так вот. Денис Иванович, поздравляю, вы сегодня пойдете на «Плазму» слушать. Не сдавать «Плазму», нет. Слушать «Плазму», коллектив из Волгограда приедет к нам. Всеми любимый, горячо обожаемый. Слушайте вот эту песню «Take My Love», да. Все это в Максимилине состоится сегодня, начало в 8 вечера. Все подробности я вам сейчас скину. Вас поздравляю. Другим тем, кто принимал участие, вы все молодцы. Вы все классные, друзья мои, потому что вы все были абсолютно правы. Продолжаем дальше. Много чего интересного. Ночь Ахегел. Оп-оп-оп. Вспоминайте, был такой коллектив Global DJs. Классные песни делал. Хиты всякие разные. Возможно, стряпали ребята хорошо на кухне. Но с песнями точно явно.

0: маленько, малененько прям, вот чуть-чуть прям сентиментальности сейчас закину. Группа «Звери», ловите.
1: Любимое радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Жаль.

0: 174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
0: 18+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение довести размер академических стипендий до величины МРОТ. Цель инициативы – дать студентам возможность не отвлекаться на подработки и полностью сосредоточиться на освоении программы. Ожидается, что такой шаг положительно скажется на успеваемости учащихся, а в будущем поможет вырастить более квалифицированных специалистов. В Казани 10 и 11 октября из-за юбилейного полумарафона ограничат движение транспорта. Самые масштабные перекрытия запланированы на утро 11 октября. С 5 часов 30 минут до 11 часов 45 минут поэтапно закроют мост Миллениум, Кремлевскую дамбу, а также улицы Вишневского, Подлужную, Амирхана, Сибгата Хакима, Чистопольскую и Декабристов, плюс прилегающие к ним участки. Сомнологи дали советы по раннему подъему. Стабильный режим сна 7-9 часов, плавный сдвиг времени подъема, подготовка к сну, избегая гаджетов. Утром следует открывать шторы и готовить приятный ритуал, например, любимую музыку или завтрак. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Не дай себя обмануть! Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Так, всем здравствуйте, всем доброго дня. Друзья, у меня тут Лисанна Батрадинова подошла.
5: Здрасте.
4: Долгожданная. Каждую среду мы с ней имеем традицию встречаться.
5: Да.
4: Не в бане, в студии Бим-радио для того, чтобы проводить цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть». Так, наш профайлер Лисан.
5: Да.
4: Прошу любить и жаловать.
5: Да, да,
4: мы с ней научимся распознавать и учимся. Узнаем мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности. Тема сегодня какая увлекательная, интересная.
5: Увлекательная тема.
4: Если вы вдруг однажды были в нее вовлечены, в эту схему, то можно даже как-то маякнуть нам. Плюс 792-72-102-8. Пишите в Максе, пожалуйста. Итак, тема.
5: Ну, знаешь, я надеюсь, что среди наших слушателей нет таких пострадавших, потому что тема сегодня достаточно сложные. Мы с тобой сегодня буквально по лезвию ножичка так вот пройдемся, чтобы и не закошмарить совсем наших тревожных пирожочков с тобой, да, любимых.
4: Пройтись, не поднимая глаз.
5: Да-да. И в то же время все-таки предупредить, потому что задача нашей с тобой передачи, это, ну, делаем мы все это для того, чтобы информировать наших слушателей о тех мошеннических схемах и о тех опасностях, которые могут подстерегать. Итак, сегодня мы будем говорить о золотом треугольнике в Мьянме. Если кто-то не слышал, можете даже... есть огромное количество открытых источников, где вся эта информация имеется. А сегодня мы рассмотрим вот буквально несколько кейсов. Что это вообще за золотой треугольник? Казалось бы, у нас есть золотое кольцо, да, здесь золотой треугольник. И золотой треугольник, кстати, даже в Индии есть достопримечательности золотого треугольника. А здесь у нас разговор пойдет о скам-центрах. Они находятся на буквально стыке границ Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Можете даже, если будете искать в поисковике, можете набрать фразу «золотой треугольник в Мьянме». И мгновенно у вас будет огромное количество видео, статей и так далее. Что это вообще такое? Несколько различных криминальных группировок вот этих стран на этой территории, она там то ли слишком недоступна, то ли она какая-то спорная. В общем, вовсю там развиваются скам-центры. То есть прям строятся целые комплексы со зданиями, где живут люди, которые используются для обмана разных людей. То есть, например, как обман иностранцев, знакомятся под видом, например, девушек или парней и выманивают потом деньги. Да? Девушек, например, симпатичных предлагают приглашают для того, чтобы они вживую уже общались с жертвами мошенничества. Ну и всячески вот все, что мы с тобой расписываем, рассказываем, собственно, это все, этому всему подвергаются уже иностранцы во всяких там вот и в Европе, и в США, и в Австралии, и везде. Итак.
4: Что с ними делать?
5: Что с ними делают, да. Ну, во-первых, могут приглашать, это я потом обязательно расскажу, каким образом люди туда попадают, да. В чем заключается? То есть попадают туда люди абсолютно разными путями. Кто-то по своей воле, вот, например, из Бирмы, из Лаоса, там очень трудно и тяжело с заработками, соответственно, люди охотно идут в эти скам-центры и зарабатывают, отправляют денежку себе на родину и прекрасно себя чувствуют, вполне себе как бы выполняют, как это называется, план, mm-hmm. да, потому что план у них, на минуточку, от 10 тысяч долларов в день, и если человек не выполняет этот план, его наказывают, не буду рассказывать как, потому что это очень, ну, неприятная история, как бы там...
4: Неприятное наказание.
5: Наказание, да, и выбраться они самостоятельно оттуда не могут, потому что все какая. Вот эти вот лагеря, они прям вот окружены каменными заборами с колючей проволокой, там их охраняют вооруженные охрана, и как бы вот будь любезен, давай работай, вкалывай и так далее. Были истории про, например, вот тоже в одном из открытых источников, даже не в одном, в нескольких было история Веры Кравцовой, может быть, вы слышали. 27-летняя девушка из Белоруссии, она откликнулась на вакансию модели в Таиланде и с оплаченным перелетом. Ну, казалось бы, классное, замечательное, да, это предложение. Причем там предлагаются именно вакансии, дескать, вам не нужно даже никакого-то опыта, а зарплату предлагают 4-5 тысяч долларов, да, за месяц. Ну, вкусное же предложение. Девушки многие на это ведутся, собственно говоря, Вера на это
4: тоже поняла. В Беларуси невысокие зарплаты, конечно, согласись.
5: О чем и речь. Ну, и в России точно так же девушки могут на это вот как бы повестись. И по прилете туда вот в Таиланд, ее, конечно же, незаконно переправили в Мьянму, заставили заниматься скамом в приложениях для знакомств, и в итоге она пропала. То есть там уже есть версия, что она все-таки, ну, уже не жива, можно сказать, и, ну, люди еще продолжают ее там, родственники, искать. Дальше. По сути, вот есть там такое название, как скам-центр KK Park называется. У них даже название есть, потому что разные группировки криминальные этим занимаются. То есть это настоящий город в джунглях. Как я говорила, окружен бетонными вот этими стенами. Они прям напичканы аппаратурой, компьютерами, серверами, все последнее слово техники. И, соответственно, приглашают в том числе, например, программистов и системных администраторов, точно так же заманивают. Вот, например, буквально в прошлом году все-таки был рейд, военные, полицейские ликвидировали часть объектов вот этого KK-парка и освободили около, внимания, 3500 рабов вот из этого безобразия, и в том числе среди них были граждане СНГ. Я видела интервью одного парня из Казахстана. Он туда именно польстился на зарплату программиста. Сам он тоже программист, казалось бы, легких денег не ищет, а тут прям вот совсем вкусное такое предложение было. И в итоге, как он рассказывал, то есть он прилетел в Таиланд, оплачен был перелет, ему тут же говорят, ну, давай для оформления свой паспорт, мы сейчас поедем. В итоге его везли через речку на плотах с вооруженными людьми, и я, говорит, уже понимал, что все, я уже не вырвусь. И ему еще предъявили, дескать, ты знаешь, сколько стоит перелет? То есть еще вот таких вот людей, их просто заявляют, что ты нам теперь должен. Да, и все, давай впахивай, отрабатывай свой долг. Мало того, там же, я же тебе говорила, что там несколько вот этих скам-центров, угу. Они даже рабов между собой могут перепродавать и как-то вот, ну, вот, вот таким вот образом.
4: Какое-то натуральное хозяйство.
5: Натуральное хозяйство, да. То есть мы с тобой сейчас вот, ну, получается, разобрали два случая, когда девушки, например, ведутся на предложение о том, что можно поехать без опыта работы моделью поработать за бешеные деньги, можно попасть как программист туда, да, тоже И бывают такие истории, что в какой-то из этих стран, например, в барах могут что-то подсыпать в напиток, и человек уже очухивается вот в этом скам-центре. И как бы... Не ходите, дети, в Африке гулять.
4: В Таиланд.
5: Вот ты знаешь, я, наверное, все-таки оговорюсь, потому что отдыхать в этих странах, ну, по крайней мере, в Таиланде, не страшно, потому что если вы...
4: Мы же там были.
5: Да, и были, и отдыхали. То есть, во-первых, внимательно, вообще в любых странах, даже независимо от того, там, в Таиланде, не в Таиланде, в России тоже, очень важно, если вы находитесь где-то на дискотеке, в баре, на вечеринке или еще что-то, никогда не пить напитки, которые вы сами не открыли. Это, во-первых. Если вы, например, заказываете какой-то коктейль, внимательно следите, как его делают, и если вы пошли потанцевать, не оставляйте этот коктейль открытым. Либо с собой берите, либо даже есть такие вот специальные крышечки, да, хоп, закрыли, и все, никто вам ничего подсыпать не может.
4: Ой, а давай следующую тему возьмем — клофелинщицы.
5: Хорошо.
4: Она же работает до сих пор, насколько я знаю.
5: Да, до сих пор, надо же. Ну, ты знаешь, кстати, есть там же какие-то препараты дают, которые, ну, просто человек забывается. Ну, там я где-то видела интервью девушки, что говорит...
4: Ну, там полное вырубасло просто.
5: Да, да, да. Я, говорит, я проспала, стоя 8 часов в туалете. То есть она почувствовала себя нехорошо, но это где-то там, по-моему, ну, где-то в России, в Москве было. Говорит, я, говорит, почувствовала себя плохо, пошла в туалет, зашла в кабинку, моргнула, вышла, а там уже как бы клуб закрыт. Там уже 10 утра, хотя это все было вечером, то есть она вот в таком вот состоянии, просто вот в отключке была. То есть, друзья мои, еще, кстати, вот хотела сказать, я недавно узнала, что, оказывается, есть такие тест-полосочки специально, они даже в аптеках у нас продают, и можно, например... вот эту полосочку макнуть в свой напиток, и там показывает, есть какие-то наркотики или нет. Да. То есть есть какой-то вот спектр вот этих вот
4: препаратов. Запрещенных веществ.
5: Ну, да.
4: На территории Российской Федерации.
5: Да. И, соответственно, можно увидеть, что тебе там подсыпали, не подсыпали. Хотя бы вот это вот этими полосочками обзаведитесь. Они потому что недорогие и, может быть, спасут даже вам жизнь, честь и достоинство.
4: Возвращаясь к золотому треугольнику, хочу заметочку сделать, что это для с категории 18 плюс у нас.
5: Да,
4: вот,
5: конечно.
4: Информация, вот,
5: конечно,
4: да,
5: конечно, 18+. Имейте в виду, то есть, пожалуйста, если вы, например, ну вот опять, да, у нас мы предупреждаем, если вы видите какое-то предложение, которое прям вот невозможно отказаться, и оно прям вот даже и опыта работы не надо, и все, и зарплата ого-го, ну как бы стоит задуматься. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, если вы хотите работать, например, за рубежом, надо посмотреть живые отзывы. Не просто там, где где-то что-то написано, ой, классная фирма, да, а пообщаться с человеком вживую, который там уже отработал, например, а реально ведь есть действительно и модельное агентство, и программисты туда едут, я знаю таких людей, и именно они работают по контракту, и все по-взрослому, и все там вот именно по рекомендации людей, которые уже там побывали. Вот это действительно важно, да. Дальше, оставляем близким геометку и контакты работодателей, проверять обязательно нужно на Google Maps, да, если вы, например, где-то за рубежом будете работать, если вам предлагают какой-то контракт, в контракте должен быть написан адрес. Вот этот вот адрес нужно обязательно сверять с Google Maps. Ну и, конечно же, я, кстати, хотела тебе сегодня предложить твое любимое упражнение.
4: Что, в Таиланд? 5-4-3-2.
5: Таиланд. Ну, знаешь...
4: Сгонять. У меня тут как раз день рождения, почему не сгонять на пару дней в Таиланд?
5: Да, у тебя день рождения когда?
4: Да, на следующей неделе.
5: Ух ты, я тебя обязательно поздравлю.
4: А как раз, кстати...
5: В среду?
4: А я не приду.
5: Ну вот.
4: Я еще не знаю, мне же надо поменяться.
5: Ладно,
4: пока так.
5: Итак, я тебе принесла сегодня в клювике новые упражнения, чтобы тебе скучно не было.
4: Да.
5: Вот смотри, самая главная задача, чему мы с тобой учим наших слушателей, тому, что в сложную какую-то минуту, когда вот трясет и какие-то там вот состояния, да, такое плохое, нужно заземлиться. Это все на ощущениях, это все вот все органы чувств нужно включать. Вот, например, можешь посмотреть, вот если вы там вот у вас такой нерв, да, случился, попробуйте сжать большой палец ноги.
4: Сжать колокол. Когда происходит нерв, явно не палец ноги сжимается.
5: Нет, а это вот... Не-не-не. Сергей.
4: Да глагол.
5: Нет, мы большим пальцем пока обойдемся. То есть, будь вы в какой угодно обуви, но попробуйте вот это вот сделать, потому что это уже движение, это ощущение, которое вас отвлечет, вот этот вот заметавшийся мозг, диск. Вот оно, заземление. Плюс ко всему, например, вокруг найдите 5 предметов красного цвета. Или там любого голубого. Да? Именно 5 предметов, например. Потом, для того, чтобы... Что?
4: Смотрю.
5: Да, смотришь. Вот
4: а у нас
5: хорошо.
4: Не так, ну, у нас, кстати, не
5: ну,
4: так много.
5: У тебя огонечки, вон, у тебя даже 3 кнопочки красные. И у тебя оранжевая эта штучка. Ну, давай оранжевые считать, хорошо.
4: Давай.
5: Время сейчас поджимает, да? И для того, чтобы успокоить вот это вот дыхание, можно, например, поднять руки, вдох, фу, и выдох опустить. Как крылышки. Хэндэхох, да, поднять и фу. И вот так вот 10 раз поделать. И все, пожалуйста.
4: Очень странно, если ты это будешь делать в красном автобусе вот так вот. В этот момент, когда кондуктор пытается тебя найти в салоне.
5: Знаешь, если у тебя кондуктор вызывает такие...
4: Она явно к тебе не подойдет, если ты будешь вот так вот скидывать, так сигнализировать. А мы зайцы.
5: Подожди, ну или хотя бы там часто-часто подышать. Это когда вас, например, вот именно выбило из колеи какое-то вот такое плохое состояние. В общем, друзья мои, пожалуйста, берегите себя. Себя, берегите близких и будьте, пожалуйста, живы-здоровы. А мы вам в помощь, соответственно.
4: Да, спасибо большое. Вместе со мной Лейсана Батрутдинова, наш профайлер. И каждую среду в 13:30 мы проводим цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть», который посвящен теме и учениям распознавать мошеннические схемы и уловки. Узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. Лейсан, как всегда, традиционно большое спасибо за эфир. А мы с вами едем дальше.
2: Не дай себя обмануть.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Реклама на Бим-радио.
6: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
7: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Не оферта.
8: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
9: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сегодня идея. Завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Хабим Радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интересно, очень интересно. Вот только... с заголовком разобрался, но я думаю, что вам предстоит самостоятельно в домашнем режиме разобрать новые тарифы на трассе М2, М12 с 8 октября. Изменятся тарифы. О, как интересно, что там почем. Это вы уже сами разберете. Пока к тому, что происходит в Казани. Локально 3 балла, на всякий случай обновлю, местами затруднения все же остаются. 3 балла где? На улице Кремлевской. Как будто бы... все нормально, но почему-то здесь этот участок настолько размыт по городу. Университетская, улица Парижской коммуны, от площади 1 мая до улицы Тукая, 14 минут. И, в общем-то, все в порядке. Ситуация на мостах. Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская, 3-я транспортная дамба, в обе стороны по нулям. Разбираюсь пока. Сейчас ДТП. Посмотрю, карта города приоткрыта. У нас есть одно ДТП. Сейчас на развязке, которая улица Космонавтов. Да, вот при движении по улице Космонавтов, подъезжая как раз к светофору к Николаю Ершову, улица Николая Ершова, левый ряд, да, как раз при повороте налево, на улицу Николая Ершова. Так что знайте об этом. И тут есть затруднения соответствующие. В остальном город себя прекрасно чувствует. Молодцы, красавцы, хвалю. Продолжаем дальше в том же духе.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В 2027 году флот Республики Татарстан расширит сеть речных перевозок. Запустятся 3 новых маршрута. Суда будут ходить до Введенской слободы, Рыбной слободы и Менделеевска. Это позволит объединить ключевые населенные пункты в единую систему речного сообщения. Кроме того, до конца года планируют запустить регулярные перевозки по льду между Казанью и Верхним Услоном. В Татарстане на новогодние праздники планируют ввести особый противопожарный режим. Он будет действовать с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. До начала режима руководители муниципалитетов обязаны определить в каждом населенном пункте специально отведенные площадки для запуска фейерверков. Чтобы справиться с осенней хандрой, психологи рекомендуют гулять днем, соблюдать режим сна и добавлять в расписание что-то приятное. Утренний свет налаживает циркадные ритмы и стимулирует выработку серотонина. Регулярный подъем стабилизирует биологические часы. А при сохранении симптомов более 2 недель нужна консультация специалиста. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Радио. Первое в Казани.
1: С некоторой долей скептицизма отношусь к таким прогнозам, но тем не менее синоптики гидрометцентра Татарстана сделали прогноз на предстоящую аж всю зиму, да? И сказали, что предстоящая зима в Татарстане будет теплой, но это такой вывод напрашивается. Погода в начавшийся отопительный сезон ожидается теплее нормы, за исключением лишь одного месяца, марта, казалось бы. Все остальное время либо близко к норме, либо выше нее. Вот там, где тепло, всегда много снега. Это я точно знаю. Не так.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
1: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
2: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Знаете ли вы, что желуди впервые появляются на дубе лишь когда дерево достигает возраста 30 лет?
3: В мире столько всего интересного.

0: Любить.
1: Однажды в Казани.
2: А это сейчас поиграем, это мы сейчас разыграем очередной приз. На кону сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Игра называется «Однажды в Казани». Традиционная для рабочего полдника, связана с историей нашего города, республики Татарстан и примечательные события, сегодня которые произошли. Их много, надо выхватить одно, которое связано с 7 октября. И связано оно, конечно же, с Николаем Ивановичем Лобачевским. Ну почему, конечно же. Многое связано с Николаем Ивановичем Лобачевским, но почему-то именно сегодня, вот 7 октября в 1829 году, под председательством ректора Николая Ивановича Лобачевского состоялось заседание ученого совета. Слушайте внимательно, Казанского, целого Казанского университета императорского. И тут, значит, я так понимаю, цитата из стенографии этого ученого совета, назначенная для рассуждения об ученых предметах. В полной мере чувствуя важность и пользу обследования различных ветвей языка татарского, совет почитает необходимым собрать сведения о наречиях всего языка с тем, чтобы через составление грамматики и словаря и подробное рассказывание существующих на оном сочинений сообщить ученой Европе полные о сем языке сведения. В результате в университетской типографии, начиная с 1833 по 1835 года, был издан первый в мире что? Что в результате этого ученого совета спустя некоторое время был издан что? Плюс 792-72-102-8. Пишите, дорогие мои, пишите на этот номер. В Максе пишите, пожалуйста. Возможно, есть уже правильный ответ, да? Угу. Так, ну вот он, правильный ответ. Сейчас я посмотрю. Есть, но человек уже выигрывал. Угу. А у нас есть правило. Если человек выиграл в течение месяца, то, увы, ах. Так, вот еще один претендент на выигрыш в «Однажды в Казани». Смотрите как. Сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. И Анастасия правильно ответила. Анастасия, я вас сейчас закреплю. И мы сейчас с вами будем вести интереснейшую беседу, как вы пойдете в этот ресторан. Абсолютно верно. В результате этого ученого собрания, совета, которое произошло в 1829 году, с 1829 года,

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Люби меня.
1: Реклама на БИМ-радио. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
10: БИМ-радио. Первое в Казани.
9: Наши любимые слушатели.

0: Вибрадио Still in Love with You. Вообще, следующую песню будете выбирать вы. Да, да, я прям вот так вот, да. Вот ваша песня, любимая, в эфире Бимрадио. С минуты на минуту. Представляете, какая шикарная возможность послушать, что вы хотите. Да плюс передать приветы. Для этого есть у нас соответствующий момент. Называется он «Моя любимая песня», так и называется. Для того, чтобы в нем поучаствовать, надо прямо сейчас дозвониться первым, самым первым, на номер 292-102-8. Набирайте, я уже у телефона. Меня зовут Сергей Белов. Желаю всем отличного дня. Ба-бам.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В 2027 году флот Республики Татарстан расширит сеть речных перевозок. Запустятся 3 новых маршрута. Суда будут ходить до Введенской слободы, Рыбной слободы и Менделеевска. Это позволит объединить ключевые населенные пункты в единую систему речного сообщения. Кроме того, до конца года планируют запустить регулярные перевозки по льду между Казанью и Верхним Услоном. В Татарстане на новогодние праздники планируют ввести особый противопожарный режим. Он будет действовать с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. До начала режима руководители муниципалитетов обязаны определить в каждом населенном пункте специально отведенные площадки для запуска фейерверков. Чтобы справиться с осенней хандрой, психологи рекомендуют гулять днем, соблюдать режим сна и добавлять в расписание что-то приятное. Утренний свет налаживает циркадные ритмы и стимулирует выработку серотонина. Регулярный подъем стабилизирует биологические часы. А при сохранении симптомов более 2 недель нужна консультация специалиста. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая.

0: Моя любимая песня.
1: А вы посмотрите, кто к нам приехал, наш любимый, дорогой. Вот прям чарочкой готов встретить с большим удовольствием. Альбина Смирнова к нам дозвонилась. Альбиночка, здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Свет моих очей. Сколько мы с вами только общаемся, да, здесь в нашем чате. Друг другу желаем доброго утра, доброго дня. Вот переписываемся, что-то делимся, какой-то информацией. Очень здорово. А теперь вот лично, смотрите, можем пообщаться посредством телефонного звонка. Тем более повод какой прекрасный. Моя любимая песня. Красота. Да еще песню можно заказать, Альбина. Как это много... Да, как это многословно все. Так, ну рассказывайте вообще, как день у вас там в двух словах? Сколько человек уже сделали счастливыми с красивой прической, а? Вы же у нас парикмахер высшей категории, насколько я помню.
2: Да, да, все правильно.
1: А вы у нас...
2: хороший, солнечный. Так. Ну, народу не особо много, конечно. Два человека пока.
1: Два человека пока? Что это такое они там? Они обычно после этого идут, после рабочего дня.
2: Да, да.
1: Да, все начинают валить. Да. А у вас, получается, свой салон?
2: Нет.
1: Работаете на кого-то?
2: Да, работаем.
1: Ну, понятно. Ясно. И почем нынче мужская стрижка?
2: Ну, у нас цены не особо дорогие. 800 рублей.
1: 800 рублей. А женск? Ну, там космос, наверное.
2: От тысячи.
1: От тысячи вверх полетели цены, да. А, хорошо, Альбин, давайте послушаем, что за приветы. И песня уже заряжена. Это будет Гаяза, проект Гаязов Бразерс «Малиновая лада».
2: А, привет передаю всему Бимрадио, всей Казани, всем, кто меня узнал, мужу и детям. Всем
1: отлично. Отлично, все это от Альбины Смирновой. И эта песня тоже для вас работающая, не унывающая. Спасибо, Альбина, всего хорошего, до свидания, пока.
2: До свидания.

Прям счастье полное. Идем дальше. Работающих, зарабатывающих, по многочисленным просьбам рабочих крестьянской Казани вам Беовульф Валькирия.

0: Ну что, есть информация на правах рекламы. Давайте снова вас подогреем, вас подожжем для того, чтобы вы в эту субботу смогли отдать все самое лучшее, забрать не менее идеальное. Вот так вот. Что-то я тут, да. Тогда запоминать, короче, по тексту. Бим-радио приглашает на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. За пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид? Надевайте. Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз, 10 октября в 20:00 ресторан «Максимилианс». Будет жарко. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. В эту субботу мы вас всех ждем. «Максимилианс», друзья мои, приходите, будет... Мы прям очень круто все подготовили, так что я думаю, вы прям вот недостающая часть — это ваше хорошее настроение.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. Три-арт. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
2: Реклама на «Бим-радио» — это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

раскраска этой песни о том, что сексуальность тут зашкаливала, да? Тревожные люди. Ну, не про них сейчас, да. Не про сексуальность. Ну, про тревожных, короче. Они самые умные. Вы представляете? Тревожные люди самые умные. Об этом заявили психологи, между прочим. Они сделали такой вывод, потому что только сверхразвитый интеллект способен 24/7 замечать все мелочи, отслеживать все вокруг и замечать угрозы. Да. Но, да, только этим этот их мозг и занимается, что отслеживает угрозы и все мелочи вокруг. А как же нам все вот это, о чем только что было спето, про сексуальность. Я уж лучше буду сексуальным, чем тревожным. Это я сегодня точно выбрал, друзья мои. А завтра посмотрим. Завтра я могу быть совсем другим абсолютно, да. Спасибо большое всем за внимание. Эфир Бим-радио продолжается, но рабочий полдник считаю завершенным. Его провел я, Сергей Белов. Вернусь совсем скоро в эфир. И вас приглашаю не переключаться, оставаться. Здесь много чего еще интересного в нашем сегодняшнем дне, в эту среду. Так что давайте не унывайте. Всем хорошего настроения и отличной песни вам тут еще. Гештальт будем закрывать в эфире. Баста Гуф, как сам называется композиция.

Никогда не гнался за дешевым флексом, делал темы с теми, с кем спелся. Никогда не верил тем, кто говорил мне, что невозможно успеть. Все, не смейся, но я 100 раз по 100 успел все. Одновременно 1000 дел, я один, это 100 коллег. Конструктивный аутист, мистер СДВГ. Моей субличности это 5 пальцев на руке. Не держит мое эго в кулаке. Годы

Где теперь они? Постоянно выбирала входные пути. Было крайне опасно, но мы умудрялись шутить. Старшие говорили, надо подтянуть штаны, купить кожанку и вытащить сережку из уха. За походку мне накинули погремуху. С тех пор и по сей день я остаюсь гуфом. Я был единственный рэпер на районе. Сейчас я понимаю, насколько тогда повезло мне. Ко мне никто из братвы не относился серьезно. Спасибо, я сегодня взрослый. В 2000-м мой первый трек.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани тестируют новый подход к фиксации нарушений. Штрафы теперь могут выписывать по данным камер системы «Безопасный город». В городе работает более 20 тысяч таких камер. Специалисты центра видеомониторинга следят за дорожной обстановкой онлайн и фиксируют грубые нарушения. Например, проезд на красный, поворот не с той полосы или движение по полосе для автобусов. В России предложили новую меру соцподдержки – ежегодные выплаты для пенсионеров и сотрудников госорганизаций. Речь идет о доплате к страховой пенсии по старости и обязательной годовой выплате работникам госучреждений и муниципалитетов. По проекту деньги будут приходить ежегодно, не позже декабря, причем подавать заявление не потребуется. От серьезных бюджетных тем к вечернему настроению. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бимрадио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
6: Бим-радио.
7: Си, сеньор, я. Какие там еще фразы? Популярный Альберт Батанин в студии Бим-радио появился. Всем отличное настроение. В этом часе много игр, подарков, музыки. Ну, в общем, давайте, поехали.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
2: Мальчики, я вас обожаю.
1: Соус и лявы.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Ну, снова Михаил и София. Так что ожидайте в ближайшее время Михаилов и Софии будет очень много. Вот такая вот история. Я решил взглянуть и посмотреть, а что же у нас в Татарстане. Значит, по данным Управления записи актов гражданского состояния кабинет министров Республики Татарстан, в 26-м году на первом месте у нас среди мальчиков и девочек Амир и Айлин. Вот такие самые популярные имена. Второе место — это Тимур и Амина. И третье место — Мирон и Ясмин. Вот никаких Михаилов и Софий. А, нет, есть Михаил на 8-м месте, а София на 6-м. Все нормально, все на месте. Вот такая вот статистика. Впереди у нас игра «Смотри на мир ярче». Можно будет заполучить что-то приятное, а точнее сертификат в ресторан. Кстати, прямо сейчас можно набрать 292-102-8.

0: консультация специалиста. Ильдар у нас на связи. Ильдар, день добрый.
1: Здравствуйте.
0: Ну как вам? Погодка осенняя такая солнечная.
1: Погода шикарная.
0: Да, смотрите на мир ярче?
1: Да.
0: Мы вас где сейчас застали? Вы на работе, на отдыхе, на даче, может быть?
1: Дома.
0: А, дома? Выходной, что ли, сегодня?
1: Ну да, выходной.
0: Ну, завидую. Но тут как бы сам Бог велел в выходной дозвониться и победить в игре «Смотри на мир ярче». У меня один вопрос, Ильдар, к вам. А скажите, а вы часто моргаете? Такой странный вопрос.
1: Не замечаю.
0: А вот надо будет сейчас примерно подсчитать. Как часто человек обычно моргает, ну, в обычной ситуации? Варианты ответов следующие. Примерно 15-20 раз в минуту. Это первый вариант. Второй вариант. Один раз в минуту. Или третий вариант. Примерно 100 раз в минуту, как вы думаете? Ну да, да. Ну, не, а я же сказал, легкий же вопрос. Ну сколько? 15-20 раз в минуту, один раз в минуту или 100 раз в минуту?
1: Ну, наверное, больше похож 15-20 раз.
0: Ну, конечно, все, да. Легко. Все правильно, моргаем примерно такое количество времени. Вы посчитайте сегодня, посидите, сравните со статистикой. Вдруг вы выбиваетесь из статистики. Что-то надо будет с этим делать, как-то поменьше моргать, чтобы побольше на мир смотреть ярче. Ладно, кому привет, Ильдар, передадим?
1: Привет моей семье, которые меня поддерживали. Вот. И всем большой привет.
0: А вон кто подсказывал, все понятно. Ну, вот хорошо, когда есть поддержка семьи. В качестве подарка вам достается подарочный сертификат в ресторан. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в Рибим Радио. Главное дождаться.
2: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.
3: Отдыхай с Бим Радио.

0: Сбим-радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» — современный офтальмологический центр для всей семьи, клиника «Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеются противопоказания. Необходимо

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми...
1: Подробности на maximilians.ru.
0: 18+.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани тестируют новый подход к фиксации нарушений. Штрафы теперь могут выписывать по данным камер системы «Безопасный город». В городе работает более 20 тысяч таких камер. Специалисты центра видеомониторинга следят за дорожной обстановкой онлайн и фиксируют грубые нарушения. Например, проезд на красный, поворот не с той полосы или движение по полосе для автобусов. В России предложили новую меру соцподдержки – ежегодные выплаты для пенсионеров и сотрудников госорганизаций. Речь идет о доплате к страховой пенсии по старости и обязательной годовой выплате работникам госучреждений и муниципалитетов. По проекту деньги будут приходить ежегодно, не позже декабря, причем подавать заявление не потребуется. От серьезных бюджетных тем к вечернему настроению. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бимрадио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Мне тут где-то недавно попадался целый обучающий урок по тому, как выучить текст этой песни. Если кому интересно, я скину. А мне рилсик попадался даже. Джаву Кендагу. Сложно, в общем, тут.
1: Бим Радио.
0: Такая праздничная танцевальная песня. Кстати, о праздниках. Кстати, о праздниках. Тут же на подходе у нас ноябрь. А что происходит обычно в ноябре? У меня вот к вам такой вопрос, дорогие наши радиослушатели. Ноябрь, это же у нас же главных два месяца праздничных. Это декабрь. В декабре Новый год, традиционный наш праздник. Его отмечают все. И в ноябре еще один праздник. Вот, совсем скоро, очень близко. Да, да. 32-й день рождения Бим-радио, между прочим. 32 годика. 32 года. Ой, что там будет, что там будет? Ну, в общем, не только в эфирном формате будем отмечать, естественно, вместе с вами, с нашими дорогими радиослушателями, тусанем по полной программе. Все как обычно, все как мы умеем и даже лучше. Ждите, ждите подробности совсем скоро. Мы сейчас все продумываем. Ну и, соответственно, может быть, у вас тоже какие-то идеи есть, предложения. Книга отзывов и предложения. У меня, кстати, вопрос. А помните ли вы свой самый первый эфир на Бим-радио, который вы услышали? Что это было? Где это было? Кого вы услышали? И вообще, при каких обстоятельствах чаще всего в самом начале, 32 года назад, когда Бим-радио появилось, где вы слушали Бим-радио? Мне вот интересно. На работе, в машине, может быть, в наушниках, на паре. Такое тоже было. Я на паре слушал радио, да, нормально. Так что вот Рустем предлагает 32 ноября отметить. Рустем, вы молодец. Шуточка, ну, почти что за 300. Почти что за 300. Молодец. Рустем, а где вы слушали Бим-радио в самом начале? Где это происходило? При каких обстоятельствах? На даче? Дома? Где еще могли слушать? Не знаю. Ну, в общем, напишите. Самые ваши первые впечатления о Бим-радио. 92-72-42-102-8. Интересно. Я помню, слушал у брата двоюродного. Он мне первый раз включил. Я такой, ух, ничего себе, вот это да.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: нас вы, наоборот, все любимые, любимые слушатели Бимрадио. Решил я у вас спросить, у слушателей Бимрадио, у любимых, а когда же, при каких обстоятельствах вы начали слушать Бимрадио? Как это было в первый раз? Потому что совсем скоро у нас день рождения. Интересно, интересно. Сейчас почитаем.
1: Бимрадио.
0: Вот что пишут слушатели. Денис пишет. Сидели у меня на кухне с друзьями в далеком 1901 году. Были подростками на маленькой китайской магнитоле «Кансай». Что-то я не помню такую. Была такая? Ну, наверное. Ловили волну, если не ошибаюсь. И вот, все, попалась волна. Илона, говорит, вела тогда. Супер, здорово. Николай пишет. Добрый день. Это было так давно, что не помню. Вроде в машине. Да и какая разница? Главное, что вы есть. Спасибо вам. Согласен, Николай. Вам спасибо за то, что вы у нас есть. Рустем продолжает. Значит, после работы дома в гараже начал слушать Бимрадио. Все по классике. В гараже. А как? Да. А вот раньше как без радио в гараже? Ну, это невозможно же. Невозможно же в тишине там просто ковыряться. Надо что-то какой-то музончик включить. С тех пор и слушаю. У нас в районе не так давно появилось Бимрадио на районе. С 21 года вещает, а сам слушаю с 23 года. Рустем, это прекрасно. Так, что еще? Добрый день. Слушал на Муз-центре музыкальные центры же тогда были. Да, вот эти здоровенные. А потом были бумбоксы, я помню еще. Герда еще была за пультом. А так всех помню. Герду Уточкину, Лерику, Фокина, Рычева, Загриева, Мазитова и Дурасова. Это вот Павел перечислил своих любимцев. Как и при каких обстоятельствах начали слушать Бимрадио вы? Расскажите. Интересно.

0: БИМ-радио.
1: Рок из 90-х на БИМ-радио.
2: А вот и оно, рок-н-ролльное настроение. Ну что, вы готовы? Готовы? Тогда информация о правах рекламы. БИМ-радио приглашает на вечеринку рока с 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, да и текст тоже все знают наизусть. Подпевать будем все вместе. На сцене главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. За вертушками, как всегда, ваш любимый диджей Айон. Любимые рок-хиты, конкурсы, подарки. За, кстати, лучший образ рокерский и рокерский прикид тоже будет подарок, так что наряжайтесь, все как обычно. Еще раз, 10 октября, 20:00, ресторан «Максимилианс», будет жарко. Подробности на maximilians.ru, 18+. Ну и по традиции разыграю три пригласительных на предстоящую тусовку прямо сейчас. Куда присылать правильные ответы, напомним. 92-72, 42-102, 8, цифры для ваших мессенджеров, и тот, и другой работают. Все вижу, все читаю, и туда можно присылать. Вопрос у меня сегодня будет, в целом, да, про рок-н-ролльную песенку. Одну, очень известную. Ну как, рок-поп, рок-поп, да, скорее. А каких морских... Мне нужно, как всегда, первое, третье, пятое сообщение с правильным ответом. А каких морских животных поется в известной песне группы «Мумий-тролль»? Вот. Варианты ответов следующие. Это дельфины, это киты или это акулы. Жду ваше сообщение на 9272 42128. Цифры для ваших отправлений. Напомню, первое сообщение, третье сообщение и пятое сообщение будут победными. Итак, поехали. Самое первое сообщение с правильным ответом долетело от Екатерины. Екатерина, отправляем вам веселый смайлик, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Третье сообщение у нас долетело от девушки по имени Энже. Девчонки прям как разбираются в рок-н-роль. Ты смотри, что. И пятое сообщение у нас... У меня тут все потерялось. Нет, не потерялось, все на месте. И пятое сообщение у нас долетело от Александра. Александр, вам тоже развеселый смайлик отправляю. Ну, конечно же, 97-го года песня про дельфинов, все правильно, вот, в составе студийного альбома, вернее, коллектива под названием «Искра» тогда еще. В общем, Лагутенко, бессменный лидер этой группы, он иногент, я не знаю, кстати, на всякий случай скажу, что иногент. Вот, потому что сейчас надо такое указывать. Все, молодцы, поздравляю с победой. Всех победителей поздравляю. Первое, второе, третье сообщение, первое, третье, пятое победные. С вами сейчас свяжусь, расскажу, что, где, как и когда. Ну а тусоваться на рок из 90-х будем 10 октября в Максимилианс.
1: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. На портале госуслуги появится новый инструмент защиты от мошенников, так называемая «красная кнопка». В этом году ее запустят, а пока к сервису подключают банки и операторов связи. Чтобы пользователь мог отменить ранее установленные ограничения, добавят зеленую кнопку. Она будет снимать эти блокировки. Треть молодых специалистов в России выбрали профессию еще в школе, а четверть – в колледже или вузе. До трудоустройства главные критерии – карьерные перспективы, обучение и развитие, а также зарплата. У уже работающих на первом месте личный интерес, затем востребованность профессии и гарантии трудоустройства, а доход как решающий фактор назвали лишь 24%. В Казани запускают профориентационный проект «Сам решу». Он рассчитан на молодежь от 12 до 20 лет. До начала декабря участники побывают на реальных рабочих площадках, пообщаются с бизнесменами и представителями креативных индустрий, посетят лекции и мастер-классы. Главная фишка проекта – знакомство с профессиями изнутри. Так подростки смогут разобраться, какая сфера им ближе. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Ну вот вам тоже советую двигаться немножечко поближе. У нас в этом часе тоже много игр и подарков. Тоже громадье. Я даже не знаю, как все успеть все это разыграть. Альберт Ботанин по-прежнему в студии Бимрадио. Всем отличного осеннего настроения.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Криминальная хроника.
2: Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
4: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Привет, как дела?
6: Как дела у вас там? Все нормально? Все хорошо? Сейчас будет еще лучше. У нас на подходе игра «Поймай ритм» с Волгоканавтом. Так что вот прямо сейчас звоните 292-102-8. 292-102-8. Линия свободна.

Вот если вы меня спросите, как у меня дела, как-то странно в данный момент. Почему-то нет звонка, телефон прямого эфира молчит, хотя 292-102-8, у нас на подходе игра «Поймай ритм с Волгой» с Канавта, можно будет заполучить сертификат в кафе, легко и просто. Вопрос легкий. Легкий! Так что 292-102-8, звоните прямо сейчас.

0: по 31 октября 2026 года. Выгода по программе Trade-in и Волга Финанс АО Альфа-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта. На связи у нас Лисан. Появилась Лисан. День добрый.
1: Добрый день.
0: А разбираетесь ли вы в автомобилях, Лисан?
1: Так, немножечко.
0: Немножечко. Красивый и некрасивый, да, обычно?
1: Да-да-да. Автоматы-механика.
0: Автоматы-механика, да. Смотрите, я вам сейчас задам один вопрос, я надеюсь, вы на него правильно ответите. Вопрос очень простой. Вот новая «Волга» К50 – это большой и солидный бизнес-седан C50. Большой, огромный такой, прям седан, все как надо. Если вы сядете, представьте, вы садитесь вот на заднее сиденье этого автомобиля, вот, и какое у вас непреодолимое желание сразу возникнет? Варианты ответов следующие. Первый. Срочно попросить прибавить басы в магнитоле, чтобы... Второй вариант. Начать раздавать ценные указания воображаемому водителю. Ну, как будто так. Валера, давай-ка поехали вот туда. Валера, там срочно надо нам на совещание. Да. Или третий вариант. Проверить, поместится ли в багажник мешок картошки с дачи. Вот поставьте себя на место пассажира на заднем сиденье. Какое у вас желание появится, как вы думаете?
1: Ну, первое.
0: То есть басы вам нужны в мониторе в таком автомобиле?
1: Вы думаете, картошку?
0: Картошка, конечно. Картошка всегда актуальна. Ну, решать только вам.
1: А можно еще вариант?
0: Смотрите, значит, нужно музыки, прибавь музыки, чтобы качало. Это первый вариант. Второй вариант, как будто вы большой начальник. Итак, Валера, давай, поехали, все, на совещание опаздываю. Ну, то есть солидности добавить себе немного. И третий вариант, это вот с картошкой.
1: Ну, вообще-то актуально все три варианта.
0: Согласен, но надо что-то одно выбрать, Алиса.
1: А второй, типа начальника, наверное, нет?
0: Типа начальника? Ну, правильно, конечно, все, да. C50 буквально заставляет ваш голос звучать строже и требовать отчет за третий квартал. Да, индекс Dow Jones, сразу начинаете проверять там, что там, ставку Центробанка, раз в 3 секунды заходите на сайт. Ну, все, поздравляю вас, Лиза. В качестве подарка вам достать сертификат в кафе. Кому привет передадим?
1: Ой, я хочу, конечно, большой привет передать Нубим Радио. Ведущий просто огонь. Я только ими заряжаю.
0: Ой, спасибо, так приятно, так приятно.
1: И, конечно же, Бим-болталки. Без него день вообще не хочется никак.
0: Согласен. Бим и бим-болталка. Приятное сочетание. И слушайте Любим Радио. Лисан, поздравляю с победой. Трубочку не кладите. Расскажу подробнее по поводу приза за эфиром. Ну, а игра «Поймай ритм с Волга» с Канавта обязательно появится в эфире Бим Радио. Главное ничего не пропустить, дождаться призов. Кстати, в этом часе еще огромная-огромная куча.
2: Спецпроект «Поймай ритм с Волга» в Канавта.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз? Эта традиция уходит корнями в те времена, когда книг было мало. Если книга лежит на столе или в небольшой стопке, читателю должно быть удобно прочесть название. А в Восточной Европе и России прижилась традиция подписывать корешки снизу вверх, потому что так удобнее читать, когда книги стоят на полке.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. «Максидом».
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Согласен.
1: Если вы себя ругаете на тему того, что вы постоянно сидите и по ночам смотрите рилсики какие-нибудь, вот Уоррен Баффет тоже, оказывается, залипает на YouTube каждый вечер, смотрит рекламу какую-то джазовых концертов, и даже узбекское шоу талантов, признался Уоррен Баффет. Ага, дочков этому миллиардеру, знаете ли. Так что миллиарды миллиардами, а вот вечером узбекское шоу талантов посмотреть — это прекрасно.
2: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. На портале госуслуги появится новый инструмент защиты от мошенников, так называемая «красная кнопка». В этом году ее запустят, а пока к сервису подключают банки и операторов связи. Чтобы пользователь мог отменить ранее установленные ограничения, добавят зеленую кнопку. Она будет снимать эти блокировки. Треть молодых специалистов в России выбрали профессию еще в школе, а четверть – в колледже или вузе. До трудоустройства главные критерии – карьерные перспективы, обучение и развитие, а также зарплата. У уже работающих на первом месте личный интерес, затем востребованность профессии и гарантии трудоустройства, а доход как решающий фактор назвали лишь 24%. В Казани запускают профориентационный проект «Сам решу». Он рассчитан на молодежь от 12 до 20 лет. До начала декабря участники побывают на реальных рабочих площадках, пообщаются с бизнесменами и представителями креативных индустрий, посетят лекции и мастер-классы. Главная фишка проекта – знакомство с профессиями изнутри. Так подростки смогут разобраться, какая сфера им ближе. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Кстати, о кино, о видеосъемке сейчас пойдет речь.
1: Бим-радио.
0: Тут новые правила. В России изменяются условия на экзамене на права. Когда идете сдавать ПДД, с 27 года сдающих на права начнут фотографировать прямо во время экзамена. С 1 марта 27 года. Вот. Теперь даже теорию будут полностью записывать на камеры и микрофон. То есть вы садите в автомобиль, садитесь и там регистратор. Все, как все, что происходит в автомобиле, будет записываться на видео, и потом записи будут сохраняться. Не знаю, зачем... пересматривать, наверное, на самых удачливых. Еще во время теста будут делать снимки самого кандидата. Это тоже непонятно. Ну, видимо, чтобы зафиксировать, насколько человек волнуется, что ли, или как-то. Так что еще пока есть время сдать права по старым правилам, на права по старым правилам. Но зато сколько будет красивых девушек приходить. Все накрашенные придут. Потому что же съемка, как же без этого.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы. BIM Radio зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать пока не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу, и драйв вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Кстати, готовьте лучший рок-образ, у вас такой наверняка имеется. За самый выразительный, естественно, подарки. За атмосферу вечера отвечает главный рокер BIM Radio Петр Нежинский, ну и ваш любимый диджей Айон за вертушками. 10 октября, ресторан «Максимилианс», в 20:00 начало. Будем петь, танцевать, зажигать, все как мы умеем, все как мы любим. Подробности на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на BIM Radio.
3: Спонсор игры «Утромани» на BIM Radio ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют. 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.

0: Бим Радио.
1: Ну а теперь, ребятушки и котятушки, двигайтесь ближе. Разыграем прямо сейчас пару билетов на концерт. Как все будет происходить? Все как обычно. Вам понадобятся мессенджеры 92 72 42 102.8. Цифры для ваших отправлений. И тот, и другой мессенджеры у меня работают. Все перед глазами. Все вижу, все читаю, чтобы никого не пропустить. Туда и туда можно писать. Вопрос у меня сегодня очень простой, потому что будет он касаться группы Плазма. Два билета на концерт группы Плазма разыграем прямо сейчас 7-го в 20.00. Уже совсем, вот уже буквально через несколько часов можно будет туда отправиться. Отправим вам электронные билеты, если вот прямо сейчас ответите правильно на вопрос. Самое первое сообщение с правильным ответом окажется победным. Максимилиансе все это будет происходить. Группу Плазма все знают, вот это Take My Love. Ну, в общем, скажите мне, пожалуйста, на заре становления группы Плазма продюсированием этой группы занимался один очень известный наш отечественный певец и, исполнитель. Кто же занимался продюсированием группы Плазма? Варианты следующие. Дмитрий Маликов. Просто представьте, группа Плазма и Дмитрий Маликов. Подходит, не подходит. Второй вариант — Олег Газманов. Такое тоже могло быть, почему бы и нет. Ну и третий вариант — Михаил Шафутинский. Жду ваши ответы на номер 92-72-42-102.8. Самое первое сообщение с правильным победным сообщением... Сейчас, все, собрался. Самое первое сообщение с правильным ответом окажется победным. Ну и, если честно, самое первое... Ну, куда тут все полетело у меня? Самое первое сообщение правильное у нас долетело от Рамиля! Рамиль, мы вас поздравляем. Да, действительно, Дмитрий Маликов был продюсером этой группы и обеспечил ей узнаваемость. В 99-м, по-моему, это все это происходило. В общем, Рамиль, мы вас поздравляем. Билеты на концерт группы «Плазма» скинем вам прямо сейчас. Будьте наготове.

0: меня одного только вот эта песня отправляет сразу в детство. Нет, наверное, ни одного. 32 года, кстати говоря, этой группе, между прочим. Ровесники Бим-радио.
1: Бим-радио.
0: Ну, а меня зовут Альберт Ботанин. Отправляюсь отдыхать на этом. Передаю вас в трепетные и надежные руки. Впереди Ярослава, Петр Нижинский, «Вечерний Трубин». Все, как вы любите, все, как они умеют. В общем, двигайтесь ближе, делайте громче. Прибавляйте приемники, участвуйте по битам игр, подарков. У них тоже громадье. В общем, все будет здорово, все будет прекрасно, все будет бим. Пока.
1: Любимое радио. Первое в Казани.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные вип-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Конечно, это больше...
5: Куда?
4: На утро подошло бы.
5: Куда? Куда? Так-так.
4: И вечером тоже неплохо, в общем-то.
5: Виктор Степанович Табуретко.
4: Заехались к нам, наконец-то,
5: вас симпозиума. Уже потеряли наши слушатели.
6: Добрейшего вечерочка, господа, добрейшего.
5: Виктор Степанович, пока не забыла. 20 ноября, день рождения у Бимрадио, это пятница. Мы вас официально приглашаем, там будут наши слушатели.
6: Правда, что ли?
5: Так что вы придете?
6: Стол мне закажете, что ли?
5: Еще что вам...
4: Девчонок
5: может,
4: девчонок
6: молоденьких.
4: Девчонок еще, да, может, практиканток.
6: Я скину список, ссылочки
5: на денег их. Скинешь?
6: Нет.
4: Откуда у него там, ты что там, у них зарплата-то, бог ты
6: мой? Мы работаем же не за деньги.
4: У научного сотрудника-то ты скажешь, что же.
5: Ну, тогда только посмотреть, трогать нельзя будет. Альбина Смирнова придет, ее тоже трогать. Или вас можно потрогать будет, Альбиночка, напишите нам. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. И, значит, Петр Нижинский здесь начнем.
4: Ярославушка.
5: Да, и...
4: Виктор Степанович Табуретко!
6: Спасибо.
4: Мы соскучились по вам, Виктор Степанович.
5: Очень. Можно сегодня только вы будете говорить?
6: Я, честно, не могу то же самое сказать, что я прям уж сильно по вам соскучился. Но
4: не
6: в целом
4: надо.
6: Ничего.
4: Самое главное, честно.
6: Весело, да?
4: Самое главное,
6: да?
4: Честно. Да.
5: Итак, Виктор Степанович здесь. Это значит, что вы, дорогие наши радиослушатели, сегодня задаете нам ваши вопросы. И за лучший вопрос в конце следующего часа мы будем награждать. Итак, любой вопрос, там, не знаю, почему растут уши, почему мы несимметричны, да вот вообще... Ботаж здороваться не хочет. Как жить дальше? Альберт Ботанин вообще неблагодарный стал. Ушел после отпуска, зазнался.
4: Да, действительно.
6: Но бывает такое с человеком. Чего докопались? Ушел отдыхать уже. Все. Что там,
5: ладно,
6: по
5: лучше, чем из жизни.
6: Да, вопросы нужны. Вопросы хочется.
4: Вопросы
5: так,
4: будут.
5: Смотрите,
6: знаниями.
5: Смотрите,
6: да,
5: я
6: да,
5: тут Альбину
6: давайте.
5: Спросила, можно ли вас будет потрогать, Виктор Степанович Табуретко, потому что Альбина вас потеряла. Смотря кто и где будет трогать, если приобнять для фото, то можно.
6: Ну, это для фото. Это неинтересно, что это. Да?
5: Так, Виктор Степанович, вам вопрос. Когда Ярослава появится на утроменах? Когда...
6: Когда... Ты сейчас вот это что показываешь?
5: Когда у меня вырастет вот...
6: А ты когда
5: Акумена.
6: Вырастет у тебя,
5: да.
6: Что?
5: Ну, я тебе подсказываю.
6: А, ты про это? Там не надо, там не надо. Тебе и так хорошо. Тебе и так хорошо. Все, все прекрасно, не переживай. Дело же не... Что еще? Вопросы есть?
4: Дело же не в размере, а в умении пользоваться, как говорится.
5: Нет, ну, утро мэны, они же мэны, как бы мужчины. А я-то женщина, то есть у меня должно что-то вырасти. Сейчас опять скажу, что я пошлячка.
6: Да подожди, а у Карины ты что, тогда что-то вырастало, что ли, на этот момент?
5: У нее два таких было, да.
6: А там все-таки здесь нужны размеры,
4: два,
6: да?
4: Два ТТ было, понимаете?
5: Тетюши! Погода в тетюшах сегодня в этом часе будет, да. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня мы в таком составе. Обожаю среду именно за это. Надеюсь, вы тоже, наши дорогие радиослушатели.
0: Вечерний трубим. Реклама на Бим-радио.
7: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
11: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
12: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это Вроска. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
15: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
16: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
17: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-300-173-680. 18+.
18: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
2: Что?
0: Ай, ничего, показалось.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
4: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Вечерний Трубим.
1: Поиграем, не только поиграем, но и поиграем. А пока поразговариваем. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Это наш мессенджер. Сегодня у нас Виктор Степанович Нечипаренко, Нечипоручка, табуретка.
2: Добрейшего, просто
1: добрейшего.
2: Табуретка.
1: Да, можно. Не надо, да, тройную вашу фамилию называть
2: там
1: обычно?
2: Это что, это мои сербские гражданства,
1: ну,
2: это не обязательно.
1: Хорошо.
3: Виктор Степанович, меня тут спросили на днях, почему табуретка?
2: Потому что... Что еще надо? Ну, такая фамилия.
1: Ну, а что поделаешь? Редкая табу.
2: Да, редко встречается табуретка.
1: Вот именно.
2: Метка судьба стреляет.
1: Детка,
2: не попадает.
1: Метка,
2: а табуретка всегда.
3: А вы попадаете?
1: А табуреткой
2: цель абсолютно.
1: Не промахнешься, я бы сказал.
2: Я вообще, в принципе, в цели всегда родился. Я уже в ней. Меня не надо в нее попадать. Что по вопросам?
3: Итак, дорогие радиослушатели, вы задаете вопросы. Мы сегодня отвечаем на них. В конце следующего часа будем награждать автора за лучший вопрос. Итак, внимание. Добрый вечер. Вопрос. Почему семерка — это классика и Балтика? Ну, Балтийское море, Балтийский город.
2: Я думаю, что там другая Балтика.
3: А восьмерка,
2: ну,
3: это бесконечность.
2: Восьмерка бесконечность. А что, он шестерку пропустил?
3: Шестерка — это шестерка.
1: Ну, семерка — это классика.
3: Семерка — это семерка.
2: Семерка — классика, да.
3: Восьмерка — это восьмерка, а шестерка — это шестерка.
2: Нет, шестерка — это шаха.
1: Восьмерка — это же
2: шаха, да.
1: Лента Мёбиуса.
2: Восьмерка Мёбиуса, да.
1: Лента Мёбиуса, а семерка — это вообще счастливое число. Мистическое.
2: А если шестерка и семерка, это 6-7, да.
1: Все правильно. А еще, знаешь, туда тройку надо добавить, семерку и туз.
2: И очко будет.
1: Но не к 11 году.
3: Розовая?
1: И пиковая дама, чтобы рядом обязательно пробегала. Понимаете, вот это пиковая дама, чтобы рядом пробегала.
3: А пиковая дама — это засыха.
2: Мне больше нравится.
1: Ну, по-разному бывает, если вот много балтийского в себя влить.
3: Так, ладно, следующий вопрос.
2: Мне больше нравится, когда 6 и 9 рядом. Ладно, что там?
3: Нет, смотрите, осторожнее, потому что вчера мы разговаривали на какую-то там тему обыкновенную. Мне сказали, что я пошлячка. Я взяла весь удар на себя. Я прошу не перенимать мои качества. Будьте собой. Пожалуйста, пошлячка сегодняшнего вечера. Впрочем, как и завтрашний выпуск, и всех вообще вечеров.
2: Обойдешься.
1: Смотрите, Виктор Степанович, вот такой интересный вопрос. Ну, мне кажется, больше Ярославе можем его адресовать. Там, кстати, не про пошлости, а про новое ваше сливое число. Мистическое.
2: А если шестерка и семерка, это 6-7, да.
1: Все правильно. А еще, знаешь, туда тройку надо добавить, семерку и туз.
2: И очко будет.
1: Но не к 11 году.
3: Розовая?
1: И пиковая дама, чтобы рядом обязательно пробегала. Понимаете, вот это пиковая дама, чтобы рядом пробегала.
3: А пиковая дама — это засыха.
2: Мне больше нравится.
1: По-разному бывает, если вот много балтийского в себя влить.
3: Так, ладно, следующий вопрос.
2: Мне больше нравится, когда 6 и 9 рядом. Ладно, что там?
3: Нет, смотрите, осторожнее, потому что вчера мы разговаривали на какую-то там тему обыкновенную. Мне сказали, что я пошлячка. Я взяла весь удар на себя. Я прошу не перенимать мои качества. Будьте собой. Пожалуйста, пошлячка сегодняшнего вечера. Впрочем, как и завтрашний выпуск, и всех вообще вечеров.
2: Обойдешься.
1: Смотрите, Виктор Степанович, вот такой интересный вопрос. Ну, мне кажется, больше Ярославе можем его адресовать. Там, кстати, не про пошлости, а про новое ваше увлечение. Вот Антон

0: сказали, что я пошлячка. Я взяла весь удар на себя. Я прошу не перенимать мои качества. Будьте собой. Пожалуйста, пошлячка сегодняшнего вечера. Впрочем, как и завтрашнего, и всех вообще вечеров.
1: Обойдешься. Обойдешься.
2: Смотрите, Виктор Степанович, вот такой интересный вопрос. Ну, мне кажется, больше Ярославе можем его адресовать. Там, кстати, не про пошлости, а про новое ваше увлечение. Вот Антонио спрашивает у нас, почему бьют барабаны у машины? Я, конечно, барабаны понял, а почему они у машины, не
0: почему
2: понял.
0: Почему они бьют в стиралке? Вот еще тоже вопрос хороший.
2: А, может быть, вот эти барабаны и бьют у машины?
1: Ну, там рычаги стабилизатора могут бить,
2: рычаги,
1: конечно.
2: Рычаги against the machine, которые...
1: Да-да-да, да, именно самые. Почему стиралка стучит? А это, знаете, стиралка, это вот когда вам уже под 40 лет на эту самую, на дискотеке выходить уже не можете. А стиралка о рейвах напоминает. Что, они попадались, рилсики такие? Да-да-да, она включаешь, и она тебе ритм такой задает. Вот такая история.
2: Рейв-пари.
1: Именно. Я не очень понял вопрос, почему. Что за барабаны там?
2: Почему бьют барабаны у машины?
1: Это он, наверное, посмотрел фильм «Безумный Макс». Помнишь, там
2: стучал на барабанах?
0: Потому что, так, я решила, почему бьют барабаны у машины? Потому что они абьюзеры.
1: Ха! Шутеха.
0: Нет, это за 250.
2: Именно, написал Антон, а именно к какому предложению вышесказанному от коллег?
0: Ну ладно, потому что там перегруз или недогруз. Остановимся на этом, знатоки.
2: Ну хорошо. Так, еще вопросики посыпались.
1: Давайте. Понесла.
2: Толстая, так. Оставь эту тему пошлячку. Пошлячку. А, видимо, Виктор Степановичу.
0: Да, да, ну забирайте.
2: Будешь
0: ладно,
2: постоянно
0: забирайте.
2: Об этом говорить, значит, жди ушат грязи. Тебе это надо?
1: Каких-то ушат там тебе добавят. Любишь ушей? Ушат.
0: Нет, ушей, чтобы мужчин было побольше, что навешивать на меня. Мне надо больше ухов, да?
1: А, ты любишь ушастых таких, да?
2: Под лапшу.
0: Да, смотрите, что вдохновило выбрать эту профессию? Вопрос для всех ведущих.
1: Да тут вообще все случайно. Что выбрать? Никто не выбирал. Нас просто на улице ловили и сажали. Ты будешь работать, все, на радио.
2: Гостелерадиоцентр Москвы. С очками ездил и ловил.
0: Шестиграннику это, видимо, мне мужика надо. И пошлые мысли пропадут.
2: Шестигранник?
1: Так.
0: Мне кажется, не поможет.
1: Пояснительную бригаду, пожалуйста. Чего же шестигранник?
0: Ну, фамилия Граник у меня.
2: Шестигранник, это прикольно.
0: Хорошо. Да, тут шестигранник добавил. Линар у нас с юмором.
1: Шестигранник?
0: Да.
2: Прикольно.
1: Шестигранник холодильника посланник. Это знаешь про что? Это про кубик льда.
2: Виктор Степанович, а когда Ярослава перестанет скромничать и начнет пошлить? Вот задает вопрос у нас.
1: Я разрешаю. Давайте, Ярослава, это.
2: Перестаньте
1: начинайте.
2: Скромничать, да?
1: Чего
2: вот так
1: там?
2: Вот.
1: Чего ты там любишь? Слово «си»?
2: Ликон.
1: А уже тоже вот так. Я посмотрю. Она начала развиваться.
2: Original of Symmetry.
0: Я снимаю.
2: Какой трек стоит у вас на повторе? Я так понимаю, это вопрос ко всем.
0: Все, я сняла нормально.
1: Вот так уже лучше, да.
2: Какой трек стоит у вас на повторе, задают вопрос.
0: У меня, можем, кстати, послушать, раз уж спросили, только из-за того, что спросили. Казаки делают хиты, ничего не бойся, я с тобой.
2: Хорошая песня. Хорошая песня.
0: Это моя самая любимая песня. Я раньше под нее плакала, а сейчас что-то не плачу. Опошлилась совсем. Ой.
1: У меня только звук микроволновки, которая говорит, пицца готова. У меня вот это на повторе.
0: А пельмени не варишь?
1: Пельмени. Не, пельмени, они сами варятся. В электрический чайник закидываешь пельмени. Чайник вскипел, пельмени готовы. Очень эффективно. Правда, потом чай такой наваристый получается. Ну, это нормально.
2: А какой трек-то у тебя на повторе, Виктор Степанович?
0: Микроволновка же сказала.
1: Микроволновка у меня, да.
2: Микроволновка?
0: Да. Ну, то есть тут ты пошутил, здесь тоже как бы смешно должно быть, да?
2: Я не скажу, что у меня на повторе этот трек, но он как-то вот засел у меня в подсознании. Сегодня день рождения, лучшая семерка в весах отмечает, между прочим, это Том Йорк, фронтмен группы Radiohead. И вот у него есть потрясающая песня «Paramite Song» с очень интересной и нестандартной ритм-секцией. Мимо размера играющий, как будто
1: восьмых?
2: Бы. Там вообще очень сложный размер. И причем позаимствован у кого-то из наших классиков. Не помню, то ли у Скрябина, то ли у Рахманинова.
1: Сейчас что-то нас сложно.
2: А может,
1: было.
2: Не у наших классиков.
0: Нет, музыкальная литература. Я же музыкалку закончила, кто-то спрашивал.
1: Вот. Мы все тут.
2: Поэтому, если интересно, можете послушать Radiohead Paramite Song. Очень неплохая песня.
0: Кому-то это пошлость, Ярослава, не нравится. Это что мне очень нравится, Ярослава, Айрат, а вот Виктор Степанович не нравится.
1: Кто вам сказал, что мне не нравится? Мне вообще все нравится.
0: Кофе или чай? Вот здесь вот вопрос.

0: кофе.
1: Смотря какой чай, смотря какой кофе.
2: Я за
0: смотря
2: кофе.
0: Какой фабрик.
2: Даже разбираться
1: смотря, как, смотря details, какой details, да. Какой фабрик. Если чай, то я предпочел бы зеленый чай. Китайский.
2: А вы, Виктор Степанович?
0: Я, знаете, кофеечек, наверное. Кофеечек.
2: Семерку, наверное, да, все-таки?
3: Девятку.
2: Six-seven.
0: С грейпфрутовым соком можно мне туда еще добавить?
1: Можно, Виктор Степанович, вам все можно. И не взбалтывать ни в коем случае.
2: Шестигранник — это, скорее всего, от гаечки из Чипа Дейла.
0: А гаечка — это хорошо.
2: Из Чипа Дейла.
0: Гаечку мы все любим, да.
2: Почему у Виктора Степановича есть спина, а у табуретки нет спинки?
0: Понимаете, на Виктора Степановича всегда можно положиться. А вот на табуретке иногда можно и на, в смысле, упасть.
1: Подскользнуться, да. Ну, еще, скажем, больше у носа есть тоже спинка, представляете?
0: Так вот, спинка — это вообще штука полезная.
1: А еще можно мяч в ворота спинка запустить.
0: А еще у этих электронов есть спин.
2: А еще есть спиннинг.
1: А еще Атолл Мидвей почему-то я вспомнил. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Задавайте вопросы, с удовольствием на них поотвечаем.
4: Бим Радио.

0: немного информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» от «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова. Красивые формы. Ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирургии и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
6: ИП «Хромовилина Владимировна», Казань. ОГРН П 325-169-300-021-657. 0+.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 8 октября, переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью завтра плюс 3, плюс 8, максимальная плюс 10, плюс 15. А о погоде в регионах расскажет Виктор Степанович Табуретко.
5: Все прекрасно в регионах, замечательно. В Буэнос-Айресе на данный момент 25 градусов. Рио-де-Жанейро 28 градусов, ну и Кабо-Верде, если вы знаете.
4: Тантум-Верде знаю.
5: Нет, Кабо-Верде. Хорошо, пусть будет Тантум-Верде, тоже неплохо.
4: Форте.
5: Форте, пьяно, меццо-сопрано, альдента.
6: А в Тетюшах мягкая, упругая осенняя погода.
5: Да.
4: Пошляк.
6: Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Это вечерний ТРУ-БИМ.
6: В свою очередь мы продолжаем принимать от вас вопросы. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8 и... находить на них, видимо, ответы.
4: И не забудьте зайти в наши соцсети. Прямо сейчас выложили видео, где мы с Петром репетируем наш творческий номер на вечеринку «Рок из 90-х». Я там за барабанами сижу. Кто подкалывал, зайдите, посмотрите. Лайкос поставьте. Все, я все сказала. Вопросы вы задаете. Почему человек надевает на себя одни трусы, а это множественное число?
5: Потому что носи трусы, не это самое, не бойся.
4: Я с тобой.
5: Да, ничего не бойся, я с тобой, все правильно. Это гигиенично.
4: Так, что сырым не едят, а сварят и выбрасывают?
5: Кабачки выбрасывают обычно, стопудово, они сами гниют.
4: Нет, это какая-то приправа, я думаю, что ее сырым не едят, сварят, выбрасывают. Какую-нибудь лаврушечку какая-нибудь.
6: Что сырым не едят, варят?
4: Да, сварят, выбрасывают. Вот про пельмени говорили, в пельмени бросаешь лаврушечку, потом ты ее выбрасываешь.
5: Слушай, мне кажется, это, скорее всего, скорлупа от яичек. Ее точно варят, но выбрасывают потом.
6: Тоже, смотри, действительно. Действительно. И еще и пленка от сосисок. Еще да. Евгений Ваганович
4: об этом говорит. От сосисок. Да меня сейчас это доведешь.
6: От сосисок. От сосисок. Он говорил, не выбрасывайте.
4: От сосисок.
6: От сосисок вот эту оболочку.
5: А еще варенки. Помните, раньше были варенки?
4: Джинсы?
5: Джинсы, да.
6: Почему раньше были они? Сейчас есть?
5: Ну, сейчас меньше. Иногда они не получались, и просто их...
6: Раньше просто handmade был, понимаешь? Details, вот это, fabrics. А сейчас это все купить можно.
5: Можно. Было.
4: Если бы у вас... Если бы у вас была...
6: Нет, инфляция может.
4: Если бы у вас была возможность сегодня лично поздравить Путина, как бы вы это сделали? Я бы спел песню, вы бы на бэках у меня танцевали. Такого, как Путин, молодого, такого, как Путин. Это Натали поет, по-моему, эту песню. Вот я бы перепела бы ее.
5: Не знаком.
6: Я еще слышал такой, знаете, реп-песня такой. I was hard like Vladimir Putin. I was hard like Vladimir Putin.
5: Владимир Путин молодец, вот. Политик, лидер и боец. Вот,
6: понимаешь,
5: вот я еще помню такое.
6: С днем рождения!
5: В общем, вокально мы одарены, как вы заметили, да.
6: И бокально тоже.
5: И бокально. Вот.
4: Ударены,
5: скорее, я бы сказал, да.
4: Барабанщики.
5: Скрипичным ключом.
6: Я бы Том Йорк поздравил бы лично.
4: А я бы Том Ямбы съела бы.
6: Вот, тоже неплохо.
5: А я бы поспал бы еще.
4: Добрый вечер, ведущий. Виктор Степанович, Табуретка. Нет. Получается, из породы сидячих?
5: Чего?
4: Висячих, я бы даже сказала.
6: Сидячих,
4: потому что в возрасте
6: да.
4: уже, вот, Виктор Степанович, висячий вы, да, как-то больше?
6: Висячие местами.
5: Висячие скорее, да.
6: Висячие даже.
5: Да.
6: А почему медведица ковш? такой вопрос задают?
5: Знаете, на этот вопрос очень многие пытаются ответить, почему ковш? Ну, казалось бы, ты смотришь, это просто созвездие.
6: Дело как в том, кто что... нарисовал вообще вот это вот, действительно?
5: В те времена ведь, знаете, очень ограничены были.
6: Господи, не смотрите на меня, пожалуйста, так, Виталий Степанович.
8: Смотрите на меня.
6: Я вас боюсь.
5: Ну, вы опять оделись, что на вас смотреть, в одежде не интересно.
6: И что, и что?
5: Фантазия была ограничена. Вот он лежит на ковре из желтых листьев.
6: В платьице простом.
5: Да.
6: А могла бы не в простом, если бы за богатого вышла замуж.
5: 5000 лет назад какие там платья, я вас умоляю.
6: Могла в маджентовом лежать, вот это, с оборками.
5: Шкуру надел на себя, и вот он смотрит на них. А там развлечений ночью никаких не было раньше. Либо размножаться, либо на звезды смотреть.
6: Либо от мамонтов бегать, либо за мамонтами.
5: Да, да, да. И вот он как бы, что у него было, с чем он бы мог бы ассоциировать это, ну, с животными. Ассоциировали созвездие, но и с какими-то предметами.
6: С предметами.
5: Из предметов что было? Копье и ковш.
6: Вот. Даже вилку еще не изобрели, а ковш уже был. И продолжение у этого вопроса есть. И ладно, говорит, большая. Ну, медведица, да, большая. Оно, говорит, понятно. А мало это почему? И дополняет. И почему она мерещится?
8: А стойте, подождите. Получается, когда малая вырастает, она становится большой, а куда девается большая?
6: А большая
8: она умирает, куда она? А, желание наше вот это вот исполняет. Большая, да, падающая, да, стареющая, медведица. Умирающая.
6: Медведица.
8: Медведица.
6: Да.
5: Вот и догадались, молодцы.
6: А что она мерещится-то почему?
8: Да. Но пить это, меньше надо.
5: Это пульсар, он пульсирует, он мерцает в небе. Восходящие потоки теплого воздуха создают мерцание, да.
6: Пульсар это где-то рядом с квазаром.
5: Да,
6: который...
5: да, да, да, да, да.
6: С базаром.
5: С базаром.
6: Следи за базаром, Виктор Степанович. Да. Хорошо, спасибо. Прекрасный ответ, я считаю.
8: Сладкое или острое?
5: Кисло-сладкий. Можно.
8: Острым уколоть можно, я за острое.
6: А это выбрать надо было, сладкое или острое?
8: Да.
6: Я тоже острое выбираю.
5: Не, я за кислое. Кислота растворят нафиг вообще.
6: А, pH-фактор, чтобы хороший был.
5: Просто плеснул и все.
6: Нормальненький.
5: Там, серный на ногу. Неприятно.
8: Так, здравствуйте, вечерние знатоки. Ответьте на вопрос, что означает фраза «хватит титьки мять».
6: Хватит титьки мять.
5: Знаете, дело в том, что этот процесс, он, так сказать, создает некие перемещения масс внутри этих конструкций.
8: А если конструкция не зависит от... масштаба.
6: От приделанного масштаба к чему-то конструкции.
5: Знаете, если масштаб конструкции совсем незаметный, то там происходит уже процесс немяния этой самой конструкции. Там уже на ребра переключается воздействие.
8: А лопатки можно еще предложить?
5: Ну, можно, если сильно промять и до лопаток дотянуться.
6: Знаете,
5: да,
6: я думаю, это выражение все-таки ведет нас к тому, что пора бы переходить к чему-то большему. Ну вот, а не просто на одном месте
5: больше
6: топтаться. Вот, например, да, действительно можно на спину перейти.
5: А бывает, что там и меньшие.
6: Вот.
8: Что ты на меня смотришь? Ты же не смотрел, да, у меня всю можно, программу.
6: Можно промахнуться, вы имеете в виду.
8: Вопрос Ярославе. Как эксперимент с совмещением двух профессий? Я что-то не очень поняла, каких профессий.
6: Ну, вы же вот рыбак и барабанщик теперь.
8: Мне все нравится вообще. Я бы еще что-нибудь третье попробовала.
6: То есть мы про радиоэфир даже не говорим, вы заметили?
8: Все нравится мне. Это не эксперимент, это все, это часть смысла жизни.
5: Ты на рыбалке не барабань, только всю рыбу.
8: А я сегодня барабанила, я когда устала на спиннинговать,
5: поэтому
8: я сидела и барабанила. Да, вообще, да. Ритм поймала, зря ты на меня наговариваешь.
5: Ритм, вайб.
8: И вайб поймала. +7 927 242 102 8 Куча вопросов, на самом-то деле. Все обязательно зачитаем, на самое интересное ответим. И автора лучшего вопроса, по мнению Виктора Степановича Табуретко, мы будем награждать в конце следующего часа.
9: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: сервисе.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
1: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
5: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
7: Мама, а мы ничего не забыли?
8: Кажется, ничего.
7: А зрение проверить?
9: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
11: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 74.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Вечерний Трубин.
1: Мы продолжаем принимать три раза в день.
2: И закусывать, и закусывать. Да.
1: Ну что ж вы, ваши вопросы.
3: Нет, вы продолжаете принимать меня.
1: Да, принимайте.
2: Такой, какая ты есть.
3: Такой, какая я
1: плюс
3: есть,
1: 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Вы сегодня задаете нам всевозможные любопытненькие вопросы. С нами эксперт, понимаете, от науки Виктор Степанович Табуретко.
3: Итак, Виктор Степанович, вопрос. Угу, Павел давайте, пишет, давайте, вот давайте. Поймал я золотую рыбку, а она не исполняет мои желания. Почему? Сломалась? Во-первых, какого у вас желания, Павел?
2: Ну, Павел, вы на динамит рыбу не ловите просто в следующий раз. Что вы там?
1: Это, а может быть, это
2: она уже.
1: Метафора?
2: Вся жизнь метафора у нас, да. Угу.
1: Или аллегория?
2: Гипербола.
1: Гипербола, думаете?
2: Я думаю, что...
3: Или аллергия.
2: Да, вот, у меня аллергия на жизнь, да. Что-то в этом духе.
3: Спинка или грудь? Это не от меня вопрос, если что, это от Дениса Ивановича.
2: Голова-грудь.
3: Принимать на грудь, а возить на спинке?
2: Брюшко.
3: Брюшко чесать.
2: Брюшко чесать.
3: И катюшку, мякушку оттуда не забывать.
2: Нет,
3: доставать.
2: Нет, из пупка не надо. Это для тепла этого контроля.
1: Ну, а теплоконтроль, скажи.
2: Да. Чтобы не переохладился пупок, там же собирается. Понятно. Вот этот пупочный катышек.
1: Мох. Пупочный катышек.
3: Пупочный катышек, пупочный,
2: да.
3: Мох тогда.
2: Пупочный мох, да.
1: Понятно.
3: Кожурку от сосиски можно заштопать и применить.
2: Я бы не советовал, но попробовать можно.
3: Почему госпожа удача? Ну, просто можно, почему госпожа сразу? Обращаются к ней ваше благородие. Вопрос.
1: Почему обращаются к госпоже?
3: Почему госпожа удача, а обращаются к ней ваше благородие?
2: Но она же благородная.
1: Это же рождение благое.
2: Да, роди мне благо.
1: А она госпожа.
2: Она госпожа.
3: Ну, вот госпожа, говорит, а госпожа не рожает
1: так-то
3: вам благо.
1: Так-то могли спеть и ваша светлость, госпожа удача.
3: Госпожа рожает грехи.
2: Да, но тебе знать надо, ты, да, это разбираешься в грехах-то. Мы по науке, в общем, специалисты, а не по грехам, честно говоря.
3: Хорошо, поэтому... почему добрая столовая не добрая? Там ворчливые кухарки.
2: Еда же добрая. А ну, потому что... Подождите, я что-то ни разу не видел, что там были ворчливые.
3: Ты, может, в наушниках ходишь?
2: Что он ей показывает? Что там?
3: Короче говоря...
1: Вопрос.
3: Короче говоря... Сейчас? Короче говоря,
1: короче.
3: Почему многие еще не определились с планами на субботу, когда у нас вечеринка рок из 90-х, которую мы с Петром Нежинским, между прочим, готовимся, играем на барабанах на четвертом своем занятии. Можете посмотреть в наших соцсетях и прямо сейчас выиграть пригласительный билет.
0: Бим-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
4: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Ну что, как говорится, готовы сорвать голос? Тогда запоминайте, БИМ-радио приглашает на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды, знакомые каждому, подпевать будет весь зал. Еще раз, 10 октября, 20:00, ресторан «Максимилианс». Будет невероятно жарко. Подробности на maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет. По традиции, сейчас мы зададим вам один единственный вопрос. Три варианта ответа предоставим. Ставим. Вот. И трем счастливчикам дадим пригласительные.
3: Да, внимание, вопрос. Как называется песня Чайфа, которую часто вспоминает по припеву? Ой-ё! Ой-ё!
1: И какие варианты?
3: Никто не услышит.
1: Так.
3: Оранжевое настроение.
1: Так.
3: Аргентина, Ямайка, 5-0.
1: Итак, как же называется эта песня, где припеве поют ой-ё?
3: Ой-ё!
1: Никто не услышит.
3: Ой-ё.
1: Оранжевое настроение, Аргентина, Ямайка.
3: Да, и первый, второй, третий правильно ответивший получат пригласительный билет. Если вы собираетесь пойти, пожалуйста,
1: только те, кто не участвовал, дайте другим тоже возможность поиграть. А то, знаете, часто потом приходится потом вот это вот, ну вот зачем вот это вот, если можно было вот без этого. Ну что, я смотрю, есть уже правильный ответ-то.
3: Никто не... Так, если вы уже участвовали, пожалуйста, дайте возможность другим. Давай так, у нас сыпется сообщение, я их пока у тебя впереди...
1: Пока мы подготовимся, гороскоп и дорожная информация.
4: Рок из 90-х. На Бим Радио.
5: Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
8: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снизить груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.

0: на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: А ситуация на казанских дорогах. 6 баллов, движение затруднено. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты. Крупные пробки. Улица Кулгали от дома номер 3 до Овражной. 25 минут потеряете. Улица Вишневского от Амирхана Яники до моста Миллениум. 20 минут время проезда. Николай Ершов от Вишневского до Сибирского переулка. 17 минут. 15-минутное затруднение на Закиево от проспекта Победы до Академика Сахарова. И 12 минут вы потеряете на Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна. Мост Миллениум из центра 7 баллов. Кировская из центра 8 баллов. И третья транспортная в центр затруднения в 3 балла. Из центра зато совершенно свободно. Вот такие вот дела. Тем временем у нас уже наступил новый музыкальный час. 18.02 на часах студии. Добро пожаловать.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
4: Ну что ж, это новый музыкальный час. Еще раз всех рада приветствовать. Ярослава.
5: Петр Нижинский и Виктор Степанович Табуретко сегодня с нами.
6: Избранный, да-да-да.
4: Тот самый Нео.
5: И мы поздравляем тех, кто ответил правильно. Никто не услышит правильный ответ. Был. Напомню, мы разыгрывали 3 пригласительных на вечеринку «Рок из 90-х», который состоится уже в субботу. И в этом часе мы будем отвечать на ваши вопросы, продолжать. И в конце этого же часа мы будем награждать автора за лучший вопрос. Вот, например, есть вопрос, почему окончание на «у»?
4: Почему окончание на «у»? Потому что в слове «почему» последняя буква, скорее всего, «у». Вот как бы элементарно.
6: Ну, все правильно, да? Окончание, оно всегда же такое «у».
4: Ну, не всегда, иногда, знаете, «у».
5: Или «а». Такое бывает окончание, да.
6: Да, с вами бывало такое, происходило.
5: Почему разъезд, восстание?
6: Ну, сначала разъезд. Нет, сначала восстание.
5: Хлорка разъест вашу кожу.
6: А потом разъезд. Расход, я бы даже сказал. Нет, понимаете, восстание...
4: Разъезд, значит, живой. Да. Вот если бы не ел, был бы хуже.
6: Бывает иногда сначала восстание, потом раз, стрел.
4: И ест. Да, вот так. Сенатскую площадь вспоминаете.
6: Да-да-да. Ну, это утро стрельцкая казнь.
4: Что вы.
5: Виктор Степанович.
6: Да.
5: Вы готовы?
6: Я как пионер.
5: Виктор Степанович, в каком возрасте вы сбрили пушок под носом? Или вы до сих пор его там не сбриваете?
6: Нет, ну, знаете, пушок, это у меня никогда не было пушка. У меня
5: пух?
6: Сразу росла...
4: Как, здрасте, подождите, вы же нам рассказывали, что у вас в 79-м году, по-моему, коллега был Александр Иванович Пушок.
5: Да, Пушок.
6: Пушок, да.
5: И питомец Пушок у вас был?
4: Только такой, видимо, Пушок у вас помнится.
6: Нет, вот. Пушка, к сожалению, уже с нами нет.
4: Уже не с нами, да?
6: Но он погиб при конструировании Андрона коллайдера.
4: Ах ты!
6: Еще первого! Да, его задавило утюгами.
5: Так это Пушок первый был, получается?
6: Да, Пушок первый.
5: Печальная
6: Александр.
5: История.
4: Александр Пушок.
6: Александр Пушок, Пушной первый. Какой бред понесем, а, господи. Нам ведь за это деньги платят.
4: Не
6: платить.
4: Упоминайте имя Бред в суе.
5: Хотя с Пушком рядом можно.
4: Бред Питт.
6: Да.
4: Кстати, Бред Питт вернулся в карьеру. И, в
6: общем-то, будет сниматься, да.
4: Все, понимаете, прямо в восторге говорят: Бред, ну невероятная форма какая у вас. Как вы этого добились?
6: А что вы хотели? Современная фармакология творит чудеса.
4: Вот так вот, как с Джоли разошелся, все, пошла жизнь в гору.
5: С Джалиль разошелся. Так, смотрите, задам вопрос, ответим сразу после некоторого времени. Вопрос, почему в школу...
6: Некоторого.
5: Так, отстань. Почему в школу ходит дочка одна, домашнее задание делаем мы вместе?
4: Хороший вопрос, скоро мы его просветим.
0: Вечерний Трубим.
4: Ну а пока я вам расскажу информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
12: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Не выношу кронштейна на стенах.
14: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
15: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
16: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
17: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
18: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

rhythm is a dancer, rhythm.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Шипелявых!
2: Спонсор программы «Шоу Шипелявых» на Бимрадио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Вечерний Трубин.
1: Может, и по-другому даже.
2: Не-не, 7-7.
3: 7-7, точно я вам говорю. 7-7. Мне посчитано, там 4, в первом такте 4, во втором 3.
1: Понятно, какая бестактность.
4: Мы тут барабаны в песне разбираем, все такие,
1: да,
4: разбираемся.
1: Ну а как, это вечеринка же на ходу.
2: Вечеринка, да. Децл.
4: Виктор Степанович, да, а вы придете на рок из 90-х или только на день рождения Бимрадио?
3: Да, что, я такой разве пропущу, что это же...
4: Мы потому что с Альбертом Ботаниным собираемся на вечеринку рок из 90-х.
3: Я маракасы возьму свои.
4: Они всегда при вас, я думала.
3: Да-да-да.
1: И мокасины красные.
4: А можете поиграть вот прямо сейчас?
3: Нет, сейчас прям давайте будем на вопросы отвечать. Там ждут же люди.
1: Вот именно, вот именно.
4: Почему шоу «Трубим», а вы не трубите, а жарите?
3: Мы...
4: Жаровня мы, потому что...
3: Трудно, потому что трубить, а жарить это же...
1: А жарить это мое.
4: Главное не пережарить.
1: Это да, надо вовремя переворачивать.
4: Почему? А почему Петр смеется, когда рекламу читает?
3: Главное, чтобы не плакал.
1: Потому что, понимаете, это да, у меня очень развито образное мышление.
4: Мы тут барабаны в песне разбираем, все такие,
1: да,
4: разбираемся.
1: Ну а как, это вечеринка же на ходу.
3: Вечеринка, Децл.
4: Виктор Степанович, а вы придете на рок из 90-х или только на день рождения Бимрадио?
3: Да, что, я такой разве пропущу?
4: Мы потому что с Альбертом Ботаниным собираемся на вечеринку рок из 90-х.
3: Я маракасы возьму свои.
4: Они всегда при вас, я думала.
3: Да-да-да.
1: И мокасины красные.
4: А можете поиграть вот прямо сейчас?
3: Нет, сейчас прям давайте будем на вопросы отвечать. Там ждут же люди.
1: Вот именно, вот именно.
4: Почему шоу «Трубим», а вы не трубите, а жарите?
3: Мы...
4: Жаровня мы, потому что...
3: Трудно, потому что трубить, а жарить это же...
1: А жарить это мое.
4: Вот главное это не его. Пережарить.
1: Это да, надо вовремя переворачивать.
4: Почему... А почему Петр смеется, когда рекламу читает?
3: Главное, чтобы не плакал.
1: Потому что, понимаете, это да, у меня очень развито образное мышление. Я прям сразу вижу картину.

0: Мы потому что...
1: Трудно, потому что трубить, а жарить это же...
2: А жарить это мое.
0: Вот главное это не пережарить.
3: Это да, надо вовремя переворачивать.
0: Почему? Почему Петр смеется, когда рекламу читает?
1: Главное, чтобы не плакал.
3: Потому что, понимаете, это да, у меня очень развито образное мышление. Я прям сразу вижу картинки.
1: Мы его щекочем.
3: А и они меня щекочут еще.
0: Давайте в следующий выход. Я буду отвечать за то, чтобы Петр, когда читал рекламу, он плакал.
3: Нет, давайте не будем. Я не хочу так рекламу читать.
0: Это была моя шутка за эфиром. Взял и спер ее просто нагло.
2: Так, так, так.
0: Так, может клумбу на голове сделать? А, подожди. Почему осенью листья выпадают, а весной вырастают обратно? Почему залысина также не обрастает обратно? Вроде намывают голову периодически. Может клумбу на голове сделать? За залысину нас отвечает Виктор Степанович Табуретко. Ну, практически, теоретически.
1: Теоретически, да. У меня залысины еще начали в 5 лет появляться. Но после того, как я прочитал Тита Лукреция и Карла о природе вещей, Синека там еще тоже поучаствовал, помнится. Вообще, советую много не читать, если не хотите, чтобы...
2: Помню, в субботу просыпаюсь, морда вся в синеках.
1: В снеках.
2: А потом вспоминаю, я же боксер, все нормально.
0: Добрый вечер. Почему Месси закончил карьеру, а Овечкин ушел из НХЛ?
3: Так.
0: Кто-нибудь шарит?
3: Но... что это за люди сейчас были?
0: Виктор Степанович, вы самый старый, вы должны разбираться.
3: Они из какой области-то? Фантастики?
1: Один шахматист.
0: Овечкин, да. Это шахматист. Хоккей.
3: Шахматист. А, хоккей?
1: Да, это хоккей. Но сколько...
0: А Месси — это футбол.
1: Потому что с ракетами, понимаете, один только Альберт Баталин до сих пор работает свой с ракет. Все никак не может это успокоиться. Пашет, как это самый. А им уже все тяжеловато.
0: Ну и главное, почему Петр и Ярослава?
3: А в чем подвох-то? Вопрос.
0: Потому что я могла бы быть Павел. Шоу Петра и Павла.
3: А, тогда бы у нас этот перезвон был такой.
0: А вот Виктор Степанович бы звенел, сидел.
3: Какой-то, да? И вот такие... Добрейшего вечерочка, возлюбленные братья и сестры.
0: Покайтесь сегодня.
1: Грехи отпускали бы.
3: Очередное шоу Петра и Павла в прямом эфире. Это такой звон колокольный. Мне понравилось бы, хорошо было бы.
0: Я могу быть, в принципе, и Павлом, да. Сколько надо.
1: Тебе лишь бы что-нибудь позвенеть куда-нибудь, да.
3: Это да.
0: Что легче, тянуть или толкать? Тянуть иногда очень тяжело. Ведь ношу вот эту вот.
3: Ну и толкать, знаете ли, если это уже в гору, например.
1: Смотря какие у вас мышцы больше развиты, толкательные или тянущие. Чё ты мне язык показываешь?
3: Опять же,
0: спрашиваю, подождите, мышца какая у меня?
3: Опять же, что тянуть и что толкать, понимаете? Вот тоже как бы, вот тут, мне кажется, если тянуть, я не знаю, там, чемодан с золотыми слитками, это одно. Одеяло на себя, это другое.
1: А если толкать речь, например, на свадьбе,
3: это другое. Да, это одно. А если с трибуны, понимаешь, и у тебя много миллионов аудитории, это другое. Вы пока расслабьте свою мышцу вот эту.
0: Не могу.
1: Да-да-да.
3: Тоже лицо покраснело.
1: Вакуум, создающий мышцу.
0: А почему про сосательную ничего не спросили?
1: Сейчас тебе напишут,
0: тянуть, толкать и...
1: Тянуть, толкать и это самое...
0: Почему джин исполняет только три желания? А вот если во все, это как одно или...
1: Какой кошмар, Ярослава. Найдите себе мужика уже, господи.
3: Я даже вообще это не стану вникать, о чем они тут говорят.
1: Я тебе потом объясню. Я даже фильм один смотрел, который также начинается. Там тоже джин сначала, но там было, правда, много их.
3: А почему вы не ответили на мой вопрос?
1: Чего? Какой мы вопрос пропустили?
3: А, хороший вопрос, смотрите, задают. Почему в школу дочка ходит одна?
1: Ага.
3: А домашнее задание делаем мы все вместе.
0: Я тоже не понимаю. Это несправедливость, потому что закон справедливости, он еще пока не доработан.
1: Ага.
0: И поэтому пока так.
3: А вносились предложения, да, чтобы закон справедливости доработал был
0: в третьем чтении, чтобы я свое отучилась. Я тоже, почему я должна с детьми делать домашку? Сейчас третья в школу пойдет, почему я?
3: А зачем тогда вообще школа-то вот действительно? Там же обучать должны.
0: Да.
3: Но?
0: Вообще, да.
3: Вот еще вам, пожалуйста, вопрос. Почему сварщики не радуются бенгальскому огню?
1: А его даже не замечают. Для них это что? Ерунда. Пыль. Вообще, это разве огонь? Вот когда да.
0: Виктор Степанович, почему в фильме «Титаник» Роза Джек не посадила Джека на крышку рояля?
1: Ну, скотина, потому что. Ну, а чё, как я вам ещё скажу? Мужика утопила.
0: Потому что она его посадила. Вообще, но...

0: Она, вот не если на крышку разобраться, рояля.
1: Она просто взяла мужика, утопила.
2: Утопила мужика, забрала себе бриллиант.
1: Использовала его как балласт, чтобы не перевернулся крышка рояля.
0: Бриллиантчица получается,
1: понимаете?
2: Да?
1: Да. Она бриллиантчица. Бриллиантчица, точно, точно.
0: Плюс 7, 9, 2. Ой.
2: Раньше были клофелинщицы, сейчас... Че, в глаз что-то попало?
0: Да, бенгальский огонь.
1: Плюс 792-72-42-8. Наши мессенджеры продолжаем задаваться вопросами.
3: Бим радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Интересно, что в испанском и португальском языках река звучит как Рио. Поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро, Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
6: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
7: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: У меня для вас информация на правах рекламы. Бим Радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» уже 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и овердрайв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знания рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший образ: косухи, стильные аксессуары, иракезы, дреды, сережки, маринки. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет, конечно, подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр
1: Нежицкий!
0: Фанаты. И ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс 20.00. Петь, а танцевать и зажигать будем вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: ТТС.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар», балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
9: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
10: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко.
11: Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
12: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
13: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
14: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
15: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
16: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
17: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.
5: Артем Потрин спросил, почему у Ярослава и Петр, если бы вечерний шоу «Трубим» вел Петр и Павел, шоу вечернее Петра и Павла.
0: А еще вот тут Иринушку написала. Феофана вспомнила. Мы Феофана тоже вспомнили.
5: Феофан и Петр, вечернее шоу «Трубим».
0: Правда, не иеромонах Феофана. 292-102-8, это номер телефона нашего в студии. Пожалуйста, звоните, у нас сейчас игра будет.
5: Грешники, грешницы, звоните.
0: Любые, все, мы отпустим все, что есть. Это 292-102-8, поиграем немножко. А пока немножко потанцуем. Давайте землю, эту травушку надо притоптать.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прежде чем расскажу о погоде, хочется очень ответить на вопрос от Дамира. Что такое ёшки-матрёшки? Это многодетные матери из Йошкар-Олы, Дамир. Так, о погоде. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации. Ну, как будто я вам погоду не рассказала. Да? Завтра, 8 октября, переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до... Порывы, блин.
5: Ветришь-то какой!
4: Я песню 3 минуты слушала, и мне все
5: и
4: порывы.
5: Все уже,
4: и все,
5: уже.
4: Я Павел.
5: Ой-ой.
4: А, минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Максимальная температура воздуха днем плюс 10, плюс 15 градусов.
5: А кот из Йошкар-Олы, это Йошкин кот.
4: Да, и про погоду в набережных Челнах в Альметьевске вам, пожалуйста, Виктор Степанович.
6: Где? В Альметьевске? О, конечно, да, сейчас, подождите, у меня все открыто, все.
4: Итак, набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск.
6: Наш любимый плюс 10 на данный момент, облачно
4: с прояснениями.
6: Завтра осадков не ожидается.
5: Плюс крест.
6: Плюс 13.
5: Животворящий.
4: А? Нурлат еще, пожалуйста, нам.
6: В Нурлате примерно так же, как и в Казани.
4: Осадков, кстати, завтра в Нурлате не ожидается так же, как и в Альметьевске, в Нижнекамске, в набережных Челнах. Данная погода.
6: К тетюшам переходить будем?
4: Тетюшек, пожалуйста.
6: Ну, что там в тетюшке? Тебе виднее.
4: Согрешил. Да?
6: Каюсь.
4: Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Ну что же, добро пожаловать в нашу игрушечку. Ты мне зубы не заговаривай.
4: Нет же. А, да.
5: А что нет?
4: Да.
5: Вы что, у стадиона живете? Да. На кону сертификат в картинг. Давайте знакомиться с нашими замечательными игроками. Итак, первой до нас сегодня дозвонилась Алиса. Здравствуйте, Алиса.
8: Здравствуйте, добрый вечер всем.
5: Куда вы поворачиваете, Алиса?
8: Домой.
5: Домой поворачиваете? Направо или налево?
4: Страну чудес.
8: Направо.
5: Направо? Хорошо.
4: Алиса, мы пытались вам найти соперника с именем Базилио, но не нашли. Сначала вам вопрос от наших слушателей. Вам тоже здравствуйте. Итак, почему нужно ехать на зеленый, а стоять на красный?
8: Ой-ой.
4: Потому что красный — это ред флаг, а мы женщины шарим, да?
8: А, ну, кстати, да.
4: Все, хорошо, давайте познакомимся с Артемом, который сегодня будет играть против вас. Артем, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Артем, вам тоже есть вопрос. Почему в 6 утра светло, а в 6 вечера уже темно?
9: Утром восходит, вечером заходит солнце.
6: Замечательно, заходит.
5: Ну что ж, отлично. Давайте напомним правила игры. У нас ровно по 10 слов, у вас ровно по 1 минуте. За это время вы должны отгадать больше словечек, чем ваш оппонент. Слова у нас сегодня будут начинаться на замечательную букву «Ж». Вот, «М» и «Ж». Вот. В общем, все слова будут на букву «Ж». Такая своеобразная подсказочка. Алиса, вы дозвонились до нас первые. Не спрашивайте меня, где мелофон, я понятия не имею.
4: С Виктором Степановичем играете или с Петром?
5: Или с Ярославой. Вот такой у вас сегодня выбор, Алиса.
8: Я вот с Ярославой сыграла.
5: Отличненько. Отличненько. Это любовь.
4: Я хоть раз... Нет, Алиса, я ничего против не имею. Просто когда вот рядом сидят два мужчины, хочется быть слабой женщиной и не играть в эту игру. Хоть раз.
8: Ну, давайте с Петром.
5: Что началось-то?
4: Я просто поныла, это манипуляция была, нытья.
5: А я такой, знаешь, это когда вот пригласил, кого захотел в театр, в кино сходить, а тебе сказали нет. И там кто остался, уже ему звонишь. Вот так, да, получилось, Алиса? Тогда Виктор Степанович, похоже, он не обидится.
4: Ну нет, это все, я что-то на Алису наехала. Я на меня наезжай.
5: Жин-жин.
4: Ладно, давайте, я не могу...
5: Давайте, Алиса, еще разок, с кем будете играть? Да говорите, как хотите. Петров. С кем? Со мной хотите? Точно хотите со мной поиграть? Или это такая вот у вас уступочка просто?
8: Давайте попробуем.
5: А то ведь, знаете...
8: Я каждый раз с Ярослава играю.
5: А, каждый раз с Ярослава
4: Мне
5: играет.
4: Очень приятно, на самом-то деле. Просто по средам хочу отдохнуть, и все. Вот я сижу, ноздрях ковыряюсь. Вы готовы, мальчики?
5: Я не пойму вот это седьмое слово, но из трех
4: Давай
5: букв...
4: посмотрю.
5: А, понял, похоже. Все.
4: Вот он, сила женского взгляда. Чего ты там не понял опять?
5: Не всегда просто понимаем почерк друг друга, но это нормально. Алис, вы готовы?
8: Да, а тема какая?
5: А все слова объединены одной единственной буквой. Да, седьмая буква алфавита – это буква «Ж».
8: Угу.
5: Восьмая? Хорошо. А, ну мы ее проскочили. Да, восьмая. Стартуем тогда, поехали, да?
8: Да.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Лягушка по-другому.
8: Жаба.
5: Правильно. Вот есть муж, а есть...
8: Жена.
5: Верно. А, колорадский бывает.
8: Жук.
5: Верно. На боках у нас бывает оседает, потом его сгонять долго.
8: Живот, жир.
5: Жир, верно. А, говорит, ах ты, говядина. Когда что-то не дает человек.
8: Жадина.
5: Правильно. А, ее обычно, ну, не едят, а она сладко бывает, надувает. Вот, вот, вот.
8: Жвачка.
5: Жвачка, абсолютно верно. Ночной нападает, и прям к холодильнику идешь.
8: Жор.
5: Правильно. А человек, который приходит когда-нибудь... Вы знаете, мы сейчас снимем у вас репортаж. Скажите, пожалуйста, а вот это вот когда произошло? Вот это, как его называют, профессия его?
8: Блин, у меня репортер в голове.
5: Ну, а по-другому, на букву Ж, еще и факультет такой есть.
8: Журналистика.
5: Правильно.
8: Журналист.
5: Когда очень пить охота.
8: Жажда.
5: Верно. И свинья под дубом ищет это.
8: Желудь.
5: Браво.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Алиса,
5: последнее слово не понял.
4: Алиса, да, там желчь. Вы такая умничка, горжусь вам. Мне даже стыдно стало, что я вот так вот все перекинула, все скинула. Сейчас осталось с Артемом договориться, чтобы Виктор Степанович у нас тут сидел, зевает. Что-то Виктор Степанович. Артемушка.
5: Алиса, мы большая, молодец.
9: Да-да-да.
4: Артем, Виктор Степанович вас устроит в качестве...
5: Или с Ярославой все-таки поиграете?
9: Да, да, да, да.
5: Что да-да-да? Вы у стадиона живете тоже?
9: Виктор Степанович.
5: С Виктором Степановичем будете играть? С Виктором Степановичем будете
4: да,
5: играть?
4: Да, он сказал да.
5: Да я не расслышал. Артем.
9: Виктор Степановичем.
5: Все, хорошо. Виктор Степанович. Просыпайтесь.
10: Я дремал, что происходит?
5: Больной, просыпайтесь, пора пить снотворное.
11: Подожди, что за
4: почерк? Давай 10 надо, с меня супер игра.
11: Что это четвертое вот это? О, господи, пятое это из своей...
9: Мы сейчас так долго будем, Виктор Степанович.
11: Ну, братан, сам выбрал, что поделать. Давай, запускай.
5: Стартуем.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
11: Ну, Артём, смотрите, есть мужчина, а есть...
9: Мужик.
11: Ну, нет, а мы кого любим-то? Мужчины мы любим кого?
9: А, женщина.
11: Ага, все. Вот мы когда яйцо разбиваем, там есть белок и есть...
9: Желток.
11: Ага, это вот у меня есть... Пупок на какой части тела у меня находится?
9: Живот.
11: Ага. Это значит, есть книга, а есть вот такой в мягкой обложке тоже такой. Вот классно. В дневник.
9: Журнал.
11: Журнал, отлично. Это такая палка, на которой девчонки крутятся. А, нет. Ну, это другая буква.
9: Шест.
11: Ну, шест. Я не знаю, зачем ты шест здесь написала. Подожди, а у нас... Я угадал, все, ничего не знаю. Это шестая буква. Шестое это было уже, да? Ну ладно.
9: Дальше.
11: Под дубом свиньи ищут, вот угадал, было уже такое. Плод дубов. У дубов какие вот? В чем падает с дубов?
9: Бомба.
11: С дубов. Дерево такое.
9: Дуб.
11: Ну.
9: Зовут.
5: Ну там, ладно,
4: засчитаем. Там не шест, а жест вообще. Жест, читать жест. Надо научиться, Виктор Степанович.
11: Писать надо научиться. Давай начнем с этого.
5: Хорошая претензия сейчас была.
11: А желудь был же.
4: Пиши сам свои слова тогда.
5: Ну ладно, ладно, слушайте, коллеги. Коллеги, аузенджап, как говорится, в общем-то.
11: Что это за немецкий?
4: Он нас куда-то послал.
11: Аустерлиц.
5: Аустерлиц, да. И даже если мы засчитаем вам желудь, который у вас был, у вас будет 7 слов.
4: А что, как мало?
11: А знаете, мы...
4: 6-7?
11: Да, пусть так будет. Чего вы меня разбудили, как поздно? Даже почитать еще не дали.
5: Все, пожалуйста, больной, просыпайтесь, пора пить снотворное. Еще раз, дубль 2. Артем, ну, обогнали мы вас, в общем-то, с Алисой.
9: Понятно.
5: А что, вы расстроились?
4: Расстроился.
9: Ну да, больно долго, обещали.
5: Так а вы выбрали себе в парту?
4: А вы сами его выбрали. Я говорю, я хочу, я, возьмите что меня.
5: Же, симпозиум, этот человек тормозит
11: вы
5: немного.
11: Вы понимаете, что они специально так сделали, что я буду фигню какой-то пороть, непонятно. Человеку будет просто
4: невозможно. Ну, конечно, там угадать. Жест, он шест. Еще мне говорят, ты что свои слова тут
11: мне
4: написал?
11: Мне шест больше
5: ой,
11: нравится.
5: Ой, господи, они сейчас и передерутся тут. Артем, ну ничего страшного, в следующий раз вы выбираете Ярославу, и будет вам счастье.
4: Ну, хоть в каком-то, да, смысле.
5: Кому привет будете передавать?
9: Жене, детям, родителям и всем казанцам, и ведущим за такую классную программу, такой классный радио.
5: Спасибо. Спасибо.
4: Артем, а какую песню хотите послушать?
5: Есть любимая песня у вас, Артем?
9: Сейчас скажу, сейчас.
4: Мы хотим для вас поставить, чтобы ваше настроение не падало никогда.
9: Давайте руки вверх.
4: Отлично. Поставим. Спасибо огромное. Звоните еще в следующий раз. Выбирайте меня. Хорошо, Артем?
9: Спасимо. Спасибо.
4: Всем хорошего вечера в компании Сбим Радио. Алисочка, мы вас поздравляем.
12: Спасибо, спасибо.
4: Вы такая шустрая. Вы всегда такая шустренькая?
12: Стараюсь. Как по-другому успеть все.
4: Вот. От женщины ответ. Вы большая умничка. Еще раз вас поздравляем. Кому привет-то будете передавать?
12: Всем, кто узнал. Большой привет. Я, кстати, для меня открытие было, что сегодня среда, как вы сказали. Я что-то во вторнике запуталась.
4: Ну, не зря на работу, значит, мы сегодня пришли все втроем. Трубочку не кладите за эфиром, расскажем, как забрать подарок. И все-таки там был жест, а не шест.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
13: Реклама на Бим Радио.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
4: Максидом. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
6: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вечерний Трубин.
1: Ну, в общем-то, финальная порция ваших замечательных вопросов. Мы сейчас ее с удовольствием прочитаем и уже будем выбирать самого оригинального вопросителя на сегодня. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Давайте,
2: читаем. Уважаемые знатоки, кто из вас играет в ролевые игры? Я. У меня 3 дочери, вот это вот там. Сегодня повар на кухне у младшей дочери. Завтра я учитель у старшей. Угу. Там, ну, угол поставить.
1: Ну, собственно, знаете, все. Можно что ответить. Все мы играем в ролевые игры, так да. или иначе. Да. Вся наша жизнь — игра. Когда? А хотелось бы, чтобы икра черная на столе каждый день.
2: Когда?
1: Вот именно.
2: Когда вечеринку будут вести Петр и Ярослава?
1: Так вот, каждый вечер здесь у нас в эфире, пожалуйста.
2: Но это во-первых. Во-вторых, 10 октября Петр Нижинский ведет вечеринку «Рок из 90-х». Я планирую поддержать коллегу.
1: Вот, прекрасно, я прям с удовольствием, только за.
2: И еще 20 ноября будет день рождения Бимради, а также будет вечеринка. Мы с Петром тоже будем вести
1: поддерживать друг друга.
2: Определенный блок.
1: Абсолютно верно, Александр.
2: Александр Блок.
1: Или какой-нибудь Керама Блок.
3: Блох.
1: Почему бутерброд всегда падает маслом вниз? Вот когда-то у нас такой вопрос уже задавали.
3: Да невысоко подкидывайте, потому что надо повыше подкинуть, тогда он падает под потолку.
2: Помните вот этот вот, почему Толя не Анатолий, а Коля не Анатолий? Почему Люба — это любовь, а Зина не Зиновь?
3: Зиновий. Не знаю, что-то с именами как-то.
2: Почему наши люди так любят соображать на троих? Слушайте, мы тоже любим сообразить на троих. Вот сидим втроем здесь как раз-таки.
3: Одна голова хорошо, две лучше, а три – это вечерний Трубин.
1: Потому что троицу любит.
2: Шоу Петра и Павла здесь, на Бимрадио.
3: Отпускаем грехи, свои собственные.
1: Куриные яйца и сосиски варить в одном чайнике – это норм или стрём?
3: Да нормально. Чё?
1: Потом еще можно чайку туда прям засыпать сразу.
3: Наваристый будет вот. Чай, да.
1: Отлично, тоже считаю.
2: Что будет, если крикнуть имя Сергей в колодец?
1: А эхом отразится какое-то другое слово.
2: Ну что будет? Звук будет?
1: Да.
3: Ну, во-первых, вас односельчане нафиг прогонят из колодца. Чего вы орете в колодец, придурок, иди отсюда. Вот, а во-вторых, мне кажется, нет, последние две буквы.
2: Если Сергей крикнут в колодец, придут все Сергеи, которые находятся рядом.
1: В колодце.
3: В колодце, да.
1: Да, из колодца полезут Сергеи.
3: Подумают, что вы...
2: Шоу Петра и Павла.
3: Сергея в колодце похоронили.
2: Сергей в колодец будет.
1: Здравствуйте, почему не мешать, а помешивать?
3: Ну, помешивать это так, сверху, а мешать это прям вот...
2: Кому лень, короче, жизни, кому да. лень, они помешивают.
1: Виктор да. Степанович, почему дизель дороже бензина?
2: Зина, да, бензина.
1: Может, вы знаете что-то?
3: Почему? Ну, расход меньше.
1: В расход?
3: В расход меньше должен быть.
2: Потому что мешают, они помешивают, да?
1: От чего крокодил зеленый, зачем хлеб продают и почему птицы летают?
3: А чего хлеб летает, крокодил продают и хлеб зеленый? Ну, смотрите, хлеб зеленый, это на нем плесень, скорее всего. От чего продают птиц, от чего, ну, чтобы их есть. А куда летает крокодил, скорее всего, в Анапу. Ну, сейчас вот больше некуда летать. Я правильно?
2: И то с задержками летаю.
1: И то дизель нынче дорогой.
3: Да, свечи от дизеля покупать, ну, вот да, для вот. Дизеля.
2: Почему я ничего не делаю, все равно устаю? Это не от меня вопрос, если что.
3: Ага. Если вы... Почему он ничего не делает и все равно устает?
2: Она.
3: Еще и она.
2: А еще и она.
1: Займитесь делом.
2: Да.
3: Ну, это... А муж-то есть у нее?
1: Кому лень, а кому олень? А это кому как приятнее.
2: Нет, на самом-то деле, кому лень, а потом они становятся оленями.
3: Нет, кому лень — это имя такое финское. Кому лень.
1: Да-да-да, камулень.
3: А, это рыба такая, камулень.
1: Вот такая.
3: Пойду камулень наловлю.
1: Жир в ней много.
3: Ты же разбираешься в рыбе, да?
1: Вот омуль и камулень.
2: А почему задержка — это плохо?
3: Задержка?
2: Да.
3: Задержка — это в этом, в каком-то спорте там есть задержка.
2: Ну, рейсы, например. Вот.
3: Задержка соперника клюшкой, я вот знаю.
2: А почему задержка — это плохо? Потому что трое уже есть, Артем. Почему птичка сидит на проводах, когда она стоит?
3: Ну, теоретически. Почему? Она висит просто.
2: Потому что птичка — это птица, это мужик, мужики всегда стоя. Все, двигаемся дальше к дорожной информации.
3: Панч, ты должна была сказать сейчас. Панч!
2: Панч!
1: Или раунд!
0: Бим радио. Дёвые заметки на Бим радио.
4: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
5: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
6: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Что же происходит на казанских дорогах в данной минуте? Рассказываю. 4 балла у нас местами затруднения. А за это мы, конечно, благодарим Яндекс.Карту за предоставленную информацию. И крупные пробки сохранились. На проспекте Ямашева от проспекта Фатыха-Амирхана до Сибирского тракта 33 минуты время проезда. Проспект Ибрагимова, улица Копылова от Академика Королева до улицы Олега Кашевога 21 минута время проезда. 15-минутное затруднение Новоровского от Короленко до проспекта Ибрагимова. А улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева 12 минут. И 9-минутное затруднение на Комиссара Габишева от Софиулина до Кулгали. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна, мост Миллениум из центра 3 балла, Кировская дамба из центра 2 балла, третья транспортная в центр 8 баллов затруднения. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Вот и третий час вечернего Трубима. Здесь вашему вниманию на 102.8. По-прежнему мы здесь втроем. Ярослава, Виктор Степанович.
2: И Петр Нижинский.
3: А Саш, кто-нибудь сделал с девушкой? Она затекла что-то у нас.
1: За плинтус.
3: Отекла.
2: Что сказал?
3: Нет, не все. Нет, не все. У меня всегда есть что вам добавить.
2: Ну вот и добавь, пожалуйста, мы сказали.
1: Добавь кипяточку.
2: Да, чайник поставь. Мы сказали, что будем награждать автора лучшего вопроса.
4: Автора,
2: да. Будем награждать автора.
1: Представляете, у меня раньше вот только из левого уха кровь текла, теперь с обеих ушей или обоих.
3: Подожди, ухов. У тебя много отверстий, откуда может.
1: Да.
2: Главное, чтобы не гусарские.
1: Прекращайте, Виктор Степанович, прекращайте. Виски для импозантности подкрашивайте. Итак, кто же стал нашим победителем за лучший вопрос? Давайте вознаградим этого человека. В картинг отправим, кстати.
3: За лучший вопрос.
1: Что-нибудь подарим обязательно.
3: Там, я помню, про какую-то эту...
2: Загадка
3: был вопрос загадочный, да, что что-то варит, выбрасывает. Сначала сварят, а потом выбросит, да.
2: Сыры мне едят, а сварят, выбрасывают. Да. Мы поздравляем Светлану, на самом-то деле такая загадка, казалось бы.
1: Мы призадумались.
3: Сложный вопрос.
2: Да, в итоге что это? Лаврушка, яйцо, что это? Скорлупа яичная.
1: Что, действительно, Светлана, если у вас есть ответ, напишите, мы сломали всю голову Виктору Степановичу.
2: Но сейчас мы будем при...
3: Простите.
1: Что происходит? Сейчас мы будем играть за бабушку.
0: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ-радио.
1: Итак, игра за бабушка. Уже до 19.40 мы будем принимать ваше сочинение в нашем мерчендри. +7 92 72 42 102.8. Опять же, авторы лучшего сочинения на сегодня тоже вознаградим. Конечно же, отправим вас, например, в кафе национальной кухни. Отличный подарок.
2: Итак, до 19.40 ты это сказал, да?
1: Да, я все уже сказал.
2: Просто меня тут Виктор Степанович...
1: Только фразу не сказал.
2: Виктор Степанович гладил меня ногой по ноге.
1: Кошмар какой-то.
2: Я немного отвлеклась, выпала из этой жизни. Так, фраза на забавушку. Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато... Ленивый олень... Не сбросил свои рога, но зато... Это спасибо Павлу Рожнову за то, что вдохновил на эту фразу и на многое другое. Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато ждем ваши размышления на заданную тему. Закончите фразу.
1: +7 92 72 42 102.8.
2: Повтори ногой.
0: Вечерний Трубим.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко.
12: Танцпол весь.
11: Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
13: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2.0+.
14: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
16: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
17: «Волга К-50».
16: флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В Канавто выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
17: Скальпель. Нож.
18: Мы его теряем.
17: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
18: Что? Он жив?
17: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
19: Подробности на maximilians.ru. 18+.
17: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вообще-то это стоматология.
2: Я знаю! Это зубной налет!
3: Вот я смешно было, да.
1: Соус апелявый.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка здесь на Бим-радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. До 19.40 предлагаем вам принять участие. Мы вам начало фразы, вы нам ее окончание, то есть ее конец. Давайте как-то с юмором. Сегодня все очень даже из ваших сообщений взято. Итак, ленивый олень не сбросил свои рога, но зато...
2: Зато смог всем надавать по рогам. Такой вариантик.
1: Но зато зимой шапку не надо надевать.
2: Ленивый олень сбросил свои рога, но зато зацепился ими за провода и поскакал по 13-му маршруту.
1: Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато они у него и ему не наставлены.
2: Но зато сел за руль и поехал гонять по Казани.
1: Вот это мне очень понравилось. Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато сохранил семью.
2: Угу. А что это? 10 из 10. Это не туда.
1: А это нет. Он спросил, какое там сегодня у Ярослава настроение. Счет? Пошлое предложение фразы принимается. Я написала, что настроение у Ярослава 10 из 10.
2: А вот еще было, что зимой шапку не надо надевать.
1: А я прочитала
2: да?
1: это.
2: Да, про лося. Ну все, в общем-то. Пока вот так вот.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Игра за бабушка здесь у нас в эфире. Кому нечем заняться, можете зайти в соцсети Бим-радио, посмотреть, как мы с Петром собрали свой кавер-бенд.
2: Из-за провода. И поскакал по 13-му маршруту.
1: Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато они у него и ему не наставлены.
2: Но зато сел за руль и поехал гонять по Казани.
1: Вот это мне очень понравилось. Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато сохранил семью.
2: Угу. А что это? 10 из 10. Это не туда.
1: А это нет. Он спросил, какое там сегодня у Ярослава настроение. Счет? Пошлое предложение фразы принимается. Я написала, что настроение у Ярослава 10 из 10.
2: А вот еще было, что зимой шапку не надо надевать.
1: А я прочитала
2: да?
1: это. Да,
2: про коллега. Лося. Ну все, в общем-то. Пока вот так вот.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Игра за бабушка здесь у нас в эфире. Кому нечем заняться, можете зайти в соцсети Бим-радио, посмотреть, как мы с Петром собрали свой кавер-бенд.

0: надевать.
1: А я прочитала
0: да?
1: это. Да,
0: про Лося. Ну все, в общем-то, пока вот так вот, пока вот так вот.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Игра за бабушка здесь у нас в эфире. Кому нечем заняться, можете зайти в соцсети Бимрадио, посмотреть, как мы с Петром собрали свой кавер-бенд.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд? У ребенка за 15 секунд, у подростка за 18 секунд. За сутки кровь вращается по телу 1500-2000 раз.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертные подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Вот именно этот трек.
1: Здесь правая рука пошла. И левая.
0: Именно
1: левая.
0: Этот трек вы можете засвидетельствовать, как мы репетируем к вечериночке.
1: Я играю на барабанах.
0: Куда там надо зайти посмотреть кружочек-то?
1: А наши соцсети, Бимрадио, группа, в Макс заходите. Ну, поставьте огонечки, нам приятно будет.
0: Пожалуйста.
1: Я четвертый раз за барабанами
0: сижу. Я на бас-гитаре не каждый день играю.
1: Да.

0: И немного информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова. Красивые формы, ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Продолжаем принимать ваши сообщения, ваши сочиненица. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Осталось 10 минут до того, как мы не будем в зачет уже принимать. Фраза сегодня такая. Ленивый олень не сбросил свои рога. А зачем? Через полгода новые вырастут. Действительно.
2: А ленивый олень не сбросил свои рога, но зато... Вот так звучит фраза на забавушку. Давайте зачитывать то, что вы успели прислать к этой минуте. Но зато в год козы на постере выглядел аутентично.
1: Но зато приходят теперь домой каждый день на рогах.
2: Но зато охотнику пришлось вешать рога в прихожей вместе с головой.
1: Зато теперь у охотника есть мясо, шкура и новая вешалка. ПС, вешалка – это про рога, не про красную шапочку.
2: Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато олениха сказала, что он в тренде, ушла к жирафу.
1: На рога сбросил и понял, 100, толку-то нет. Как был оленем, так и остался.
2: Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато остался верен себе и продолжал не включать поворотники.
1: Но зато теперь все в лесу знают, кто здесь главный, вешалка для сумок.
2: У меня все тут.
1: А еще есть у нас, зато зимой шапка держится идеально, и уши не мерзнут. И еще, но зато ему не нужно искать вторую половину, чтобы она снова наставила ему рога. Га-га.
2: Но зато ему будет неудобно надевать шлемофон.
1: Это точно. Ну что, буквально еще 8 минуточек у вас есть, можете успеть написать. Итак, фраза.
2: Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато...
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
4: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: По данным Яндекс.Погоды, 8 октября в Казани переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 градусов, максимальная температура воздуха днем плюс 10, плюс 15. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны, днем максимально до плюс 13 градусов, ночью плюс 7, без осадков. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, днем до плюс 13 градусов, ночью максимально до плюс 6, также без осадков. И в Нурлате днем плюс 15 максимум, осадков не ожидается. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: Вот так вот интересненько.
6: Буду.
1: Будешь?
6: Буду.
1: Точно будешь?
6: Буду, буду.
1: Будешь, будешь?
2: И будут получать поздравления наши сегодняшние именинники. Те, кто отмечает сегодня день рождения, 7 октября на календаре. Хочется начать, конечно, с нашего президента Владимира Владимировича Путина, который нас, конечно же, сейчас слушает. Слушает. Ой.
1: Все падать у вас начало.
2: Я так нервничаю, он же нас слушает. В общем, спасибо вам.
1: За наше
2: прекрасное настоящее.
1: Все.
2: Также напомню, что у нас есть наши мессенджеры Бим-болталка в Максе. Бим-болталка в Максе готовит поздравления для Бим-радио на день рождения, вечеринку, которая состоится, кстати, 20 ноября.
1: И для... Ну ладно.
6: Буду!
1: Буду поздравлять Владимира.
2: Да, также у нас
1: буду.
2: Есть... Наши сообщества в соцсетях, в Максе, в Телеге, ВКонтакте. И прям вот, прям, ну, посмотрите видео, как мы с Петром собрали кавер-бенд. Как мы, кстати, его назвали с тобой?
1: Бим-бом-бенд.
2: Бенд Петра и Павла.
1: Нормально.
2: И интрига, почему выходит женщина. Ладно, будем открывать группу Бим-радио Казань ВКонтакте. Рома Масляев, Людмила Соснова, Серега Минькин, Неля Ганеева, Ольга Красненкова, Алсу Нигмадзянова, Людмила Бубнова, Артем Самусик отмечает свой день рождения, Диана Большакова, Ольга Дудникова, Ильшат Саликов, Алия Карбанова, Алия Сальмушева, Юлия Аксенова, Александра Алексеева. Дорогие наши именинники, мы вам желаем жизни без помех, постоянно чистоты, с постоянно чистоты удачи, чтобы на все ваши «хочу, буду» Вселенная отвечала уже «в пути буду, буду». С днем рождения! Ура! Буду, буду! Буду, буду! Буду, буду!
7: Будьте, будьте!
2: Здоровы.
1: Будьте здоровы, живите богато. Конечно же, расскажем про наш замечательный телефон 2-930-800, позвонив по которому вы можете индивидуально заказать поздравления для своих родных и близких. Или можно заглянуть на сайт bimradio.ru и тоже все в подробностях прочитать. Ну и, безусловно, давайте-ка я еще раз вам напомню, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Ну, безусловно, безусловно. Как же мы не можем, можем, мы все можем. И это вот Владимир Владимирович Путин.
2: Буду.
1: Сегодня у нас отмечает свой день рождения президент Российской Федерации. Вот с кем вы в один день родились. А плюс ко всему, актер Юрий Саранцев, актриса Маргарита Криницына. Очень много актеров, кстати. Телеведущий Владимир Молчанов. Сегодня свой день рождения, я уже говорил, отмечает лучшая семерка в весах Томас Эдвард Йорк, фронтмен группы Radiohead. А также Тони Брэкстон, Unbreak My Heart, если помните такую песенку.
2: Unbreak My Heart.
1: Совершенно верно. Вот сегодня у нее день рождения. А вот вы думаете, что это у меня тут на фоне-то играет, да? Буду-буду, people-то. А все очень просто, потому что сегодня тоже день рождения отмечает Лерой Торнхилл, танцор группы The Prodigy. Вот был он четвертым участником этого коллектива. Ну и не будем забывать такую еще замечательную барышню, не крестьянку причем, которая тоже сегодня отмечает свой день рождения. Это Саманта Браун. Британская певица, музыкант, автор текстов и песен. Ой, смотрите, аккуратнее, только не начинайте раздеваться.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Топ-игра, как говорится, 19:41 уже на часах в студии. В общем-то, теперь ответы, которые будут приходить, не пойдут в зачет. А напомним, что мы просим вас дописать любопытненькую фразу, которую мы вам сегодня предоставляем. Олень не сбросил свои рога. А, подожди, там по-другому немножко звучало.
2: Я гуглю.
1: А я не помню.
2: Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато...
1: Ага, ленивый олень не сбросил свои рога, но зато, даже зацепившись на всем ходу... Что? Я не буду, Павел, это читать. Потому что многие олени сейчас так ходят всегда. Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато сбросил лишний вес. Зато 102,8 любит без помех. Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато играет теперь со своими малышами, приговаривая: «Забодаю, забодаю, забодаю».
2: Ну, с детьми.
1: Да, да.
2: Нормально.
1: Чьими, интересно.
2: Добрый вечер, любимые ведущие. Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато рога ему к лицу.
1: Но зато, у него их 4 пары.
2: Ленивый олень не скинул свои рога, но зато на зиму сохранил неплохой багажник для грибов, яблок и другого.
1: Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато обновил их своей оленихе. Но зато теперь, когда он слеймится под Prodigy, вокруг него никого нет.
2: Но зато изобрел приложение, так понимаю, такси.
1: Ленивый олень не сбросил свои рога, потому что если сбросить рога, придется сбрасывать и корону. А корона единственная, что держит мою самооценку на плаву.
2: Ленивый олень не сбросил свои рога. Все потому, что олень кук готовить и олд старый. Старый готовщик, получается, что ли? Повар старый.
1: А, старый готовщик-повар, да, действительно. Угу. Ленивый олень не сбросил свои рога, потому что он не олень, а я в понедельник утром. Вроде и надо начать новую жизнь, а вроде и с рогами неплохо.
2: Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато олениха еще навешала.
1: Ленивый олень не скинул рога. Гиперактивный медведь не ушел в спячку. Гламурный заяц окрасился на зиму в розовый. Ёж вообще на эпиляцию сходил. Волк удивился этому зоопарку. Ибица перебралась под Красноярск.
2: Так, сейчас. Так, все, как будто мы все дочитали.
1: А нет, еще не все. Ленивый олень не сбросил свои рога, потому что он ее ценит и уважает. И еще ленивый олень не сбросил свои рога, но зато сохранил свое хобби всех бить. Видимо, рогами. Какой веселый олень.
2: А ты видел, картинку нам сделали, да?
1: Видел.
2: А ты лайкос поставил?
1: А только один человек может поставить
2: лайкос. А я поставила.
1: Это ты.
0: Вечерний Трубин. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта – Stena T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».

0: Реклама на Бим-радио. Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
1: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снимет груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Красивые формы – ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Ну что же, 19.55 на часах в студии БИМ-радио. А 56 уже. Ну и, собственно, время-то московское. 19.56 в столице Республики Татарстан. С чем всех поздравляем. Ну и, конечно же, прекрасное трехчасовое путешествие. На этом у вас будет завершаться, но не завершается эфир на любимой радиостанции. А дальше будет программа «Привет-привет». Поэтому, если есть кого поздравить, Владимир Владимирович, например, пишите.
10: Да и просто «Привет» передать.
9: Или «Привет» передать. Владимир Владимирович, например. Вот. А, у нас что там? Подведение итогов?
10: Да, мы готовы подвести итоги. Давайте. Игра «Забавушка» у нас проходила. Стоп-игра давно была. Итак, победитель. Ответ. Ленивый олень не сбросил свои рога, но зато сохранил семью.
9: Вот так вот. Настоящая оленина.
10: Эвелиночка, мы вас... Эвелина,
9: мы вас поздравляем.
10: Мы вас поздравляем. Спасибо огромное всем, кто принимал участие в рамках вечернего шоу «Трубим». Петр, спасибо вам за эфир.
9: Взаимно.
10: И, во-первых, дорогие наши радиослушатели, по традиции, скажем, берегите себя. Петр Нижинский, Ярослава. Если вам сегодня никто не говорил, что вас любят, знайте, что мы вас любим. И, конечно, мудрость дня. Осень. Пора делать глупости в пальто. Берегите себя. Мы вас любим. Пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657-0+.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару. Кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер Бим-радио, Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
5: Шуры-муры, я к тебе! Не хуй меня!
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на БИМ-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Слушаем радио.
1: Привет, дорогие радиослушатели, в эфире Алина Поспелова. Желаю всем прекрасного завершения вечера, ну а скрасить его поможет любимая музыка на любимом Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Онлайн-кинотеатр «Старт» и телеканал НТВ представили первый тизер криминальной драмы «Айда» об истории казанской ОПГ «Тяп-ляп». Проект режиссера Олега Асадуллина исследует истоки феномена братвы и рассказывает о разгроме одной из первых организованных преступных группировок нового типа в СССР конца 70-х годов. Думаю, что это попытка превзойти успех, ну или повторить успех реальных... Ой, как же там их называли-то? Помните этот сериал-то про казанские группировки? Вот уже забыла. Что-то там про пацанов. Ну, в общем, где Айгуль, там вот эти все чушпаны и так далее. Как так-то вылетело у меня из головы название этого сериала? Ну, я думаю, что вы... Слово пацана, вот-вот-вот, точно-точно. Посмотрим, удастся ли новому режиссеру повторить успех или хотя бы чуть-чуть приблизиться к нему. Посмотрим, будем смотреть. В ноябре премьера, а из известных лиц там снимается Никита Кологривый. Вот этот тот самый, который любит кусаться.
2: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.
2: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы там будем петь и подпевать самым культовым песням, которые искусственный интеллект создавать не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, это косуха, стильные аксессуары, и покажите нам всем, кто здесь сам. Самый крутой рокер. Ну а за самый выразительный стиль вас ждет, конечно же, подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Но подробности на maximilians.ru 18+.
0: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Скажи мне,

0: Бим-радио.
1: Из-за казанского полумарафона изменятся схемы движения общественного транспорта. Так что запоминайте, уважаемые водители, таксисты. 11 октября в связи с проведением казанского полумарафона в городе изменятся схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов. А, стоп, ну это что касается только автобусов? Так, может быть, зря читаю вам эту новость. Об этом предупреждает комитет по транспорту. С 5 утра до 10 утра ограничат движение на проспекте Фатыха Амирхана от Сибгада Хакима до моста Миллениум. А, ну нет, наверное, и водителей тоже это касается. А также на самом мосту Миллениум в обоих направлениях тоже ограничат движение. И тут вообще, ой, знаете, нужно читать эту новость в интернете, потому что очень много автобусных маршрутов поменяют свои маршруты. Ну, такая вот тавтология получилась. Так что, если вы частый посетитель автобусов, пожалуйста, почитайте новости, потому что там что-то все поменяется, все изменится. Так что на всякий случай лучше об этом позаботиться заранее и прочитать. 11 октября опять эти бегуны не набегаются никак, уже холодно, они все бегают, да, и нам портят. Ну ладно, не портят, ну кому-то и портят вот эти все транспортные телодвижения. Ну что ж, ладно, спортсмены, не будем их мешать.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: любимое радио. Первое в Казани. Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Ну что, ребята, готовы сорвать свой голос? Ну тогда запоминайте, Бим-радио приглашает всех вас на вечеринку «Рок из 90-х». Когда? 10 октября. Где? В ресторане «Максимилианс». Что же вас ждет? А вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, а за пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид? Ну, тогда надевайте. Самый яркий образ не останется без внимания и будет какой-нибудь, наверное, даже подарочек. Еще раз запоминайте. 10 октября, совсем скоро, в 20.00 в ресторане «Максимилианс». Будет очень жарко. Ну, а подробности на maximilians.ru. 18+. Итак, друзья, может быть, кто-то из вас загорелся идеей попасть на эту вечеринку и прямо сейчас... У вас есть возможность выиграть проходочку абсолютно бесплатно. Представляете? Просто нужно ответить правильно на вопросик, который я задам, и получить. Смотрите, мне уже становится жарко от этой новости. И я уже путаюсь в словах, потому что совсем скоро эта вечеринка пройдет, и сейчас вы можете выиграть проходочку абсолютно бесплатно на это мероприятие. А если что, проходочки продаются платно за денежку. А сейчас самый умный и эрудированный получит ее абсолютно бесплатно, ответив верно на заданный мной вопрос. Ну что, готовы? А вопрос вообще, ну, нереальный. Очень простой. Итак, готовы? Ну, конечно. А правильные ответы, пожалуйста, присылайте нам на студийный номер в МАКС. По номеру, давайте записывайте, кто хочет сейчас еще успеть. +7 92 72 42 102 8. Надеюсь, все успели запомнить, записать. Жду сообщения сюда. Итак, в каком городе появилась группа «Мумий Тролль»? Есть у вас предположение? Может быть, это группа Владивосток? А может быть, это группа Екатеринбург? А может быть, это город... А я говорила группа? Не помню, ну что-то загналась. Или это город Санкт-Петербург? А может быть, ну, мумий-тролль? Да, слово мумия, ну, что-то про Египет напоминает, да? Может быть, это Египет? Четвертый вариант ответа – Египет. Итак, еще раз. В каком городе появилась группа мумий-тролль? А. Владивосток. Б. Екатеринбург. В. Санкт-Петербург. И Г. Египет. Египетская сила. Давайте вспомним, где же у нас появилась эта группа. Итак, выберу рандомным образом двух победителей, которые получат проходку абсолютно бесплатно. А так-то она платная. Ну, может быть, это вас как-то взбудоражит, и вы еще сильнее вдохновитесь на участие в этом потрясающем рокерском розыгрыше. Итак, смотрим, ищем. Ну, конечно, правильный ответ-вариант, ну да, что? Это Владивосток. Владивосток, конечно же. Группа у нас там появилась. Так, сейчас прочитаю, мне тут писали. Да. Ага, да, вот. Группа появилась у нас в 1983 году. Это день 15-летия основателя коллектива Ильи Лагутенко. И вот так вот она появилась в Владивостоке. Итак, правильных вариантов ответа очень много. Все правильные, кстати, друзья. Даже не знаю, о чем мне всех, что ли, победителей выбирать. Ну ладно, сейчас я за эфиром выберу основных победителей, а то их очень много. Ну что, спасибо всем за участие. Все, кто победил, молодцы. Все, кто не успел, не отчаивайтесь, потому что таких розыгрышей будет очень много. Потому что Бим-радио, что? Правильно, щедрое радио, доброе радио, богатое радио, которое всем готово подарить проходки. Но не всем, а самым умным и сообразительным. Ну, а те, кто не сообразил, вы, конечно же, можете за денежку попасть на это мероприятие. Ну что, спасибо всем за участие. А дальше у нас будет гороскоп на Бим-радио. Ну да, плохо. Ну ничего, сейчас будет хорошо.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Звездная пауза. Next. Enjoy. Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снимет груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.
6: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Информация на правах рекламы. Напоминаем вам еще раз, что 10 октября в 20.00 в ресторане «Максимилианс» пройдет вечеринка «Рок из 90-х». БИМ-радио приглашает вас на эту вечеринку. Очень сильно ждет всех. Это будет вечер без полутонов, потому что первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. За пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид? Ну тогда надевайте, потому что самый яркий образ не останется без внимания и сюрприза. Еще раз повторяю, что это будет 10 октября в 20.00 в ресторане «Максимилианс». Будет жарко. Подробности на maximilians.ru 18+.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
7: Привет, приветов на БИМ-радио. Ежедневно в 21.00.
8: Без возрастных ограничений.
1: Ну что, начинаем передавать ваши пламенные приветы. И первый привет от Алексея. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моей семье, которая празднует мой день рождения вместе со мной. Я их очень люблю. Спасибо заранее. Пожалуйста, вам большое. С днем рождения, Алексей Викторович. Поздравляем вам всем коллективом БИМ-радио. И думаю, все слушатели присоединятся к этому поздравлению. И Аниса пишет. Хотела бы передать привет моему мужу, офицеру, самому любимому человеку. Марсель, ты мой герой. Я горжусь тобой и очень сильно люблю. Береги себя. Вот такой привет пришел к нам на сайт. Кстати, вы тоже можете оставлять свои приветы у нас на сайте, у нас в Максе, а еще на специальной такой вот штучке. Ну, короче, на сайте все будет понятно. Заходите на сайт БИМ-радио и там уже передавайте свои приветы. Ксения пишет. Доброго вечера, любимая радиоволна. Передаю привет всей любимой БИМ-болталке и БИМ-читалке. Ребята, вы замечательные. Как хорошо, что вы есть. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Индия. Спектакль». Ну, конечно, конечно, поставлю сейчас вам эту замечательную песню.
0: БИМ-радио.

0: Бим-радио.
1: Вы слышали, какая долгая пауза была. А вот так вот получается иногда, потому что подложечка там вот под песню вот так вот подкладывается, и вот тут что-то было неподрезано. Вот такая вот пауза, извиняюсь за нее. Так, ну мы продолжаем. Привет-приветов. Давайте читать читатев. И сообщение от Павла. Привет, Казань, вечерняя. Привет вам, Алина. Хорошего вам эфира и хорошего настроения. Спасибо большое вам, Павел. Привет, Ярославе. Благодарю за классный, огненный, позитивный трубим. Привет, Петру, за клевый трубим. Привет, Альберту, за табуретку. Привет всей болталке. Не скучайте, там у меня все отлично. Привет, Маратику. Трудимся, трудимся. И если можно, трек Fend S When I Wish You. Ну, что-то такое, да, на английском. Я не буду читать на английском, потому что, когда меня устраивали сюда работать, никто не говорил, что обязательно знание английского языка. Ну что ж, давайте послушаем песню от Павла.

0: Совет приветов на Пим-радио. Ежедневно в 21.00.
1: Без возрастных ограничений.
2: Привет самой красивой девушке Эльмире от красавчика. Надеюсь, Эльмира поняла, от какого красавчика ей это сообщение поступило. Самир пишет: привет, Бим-любим, как ваши дела, как поживаете? Да отлично поживаем, а вы как поживаете? А он пишет, что у него все хорошо. Он был в больнице, рассказывает, 2 недели лежал в больнице, а вот сегодня выписали, боже, поздравляю. Можно ли песню «Свободен» Кипелов? Вот только-только звучала меньше получаса назад эта песня. Ой, ну давайте послушаем другую песню, потому что будем повторяться, а потом кто-то будет ругаться. Слушайте, ну я вас поздравляю. Хотите, я для вас спою?
3: Я свободен, словно птица в небесах.
2: Надеюсь, этого было достаточно. Еще сейчас приветы почитаем, да? Светлана пишет: добрый вечер, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, всей Казани, отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песенку Салтыковой «Скучаю по тебе». И еще большой привет Юлечке и улыбающейся смайлечке. Надеюсь, что Юлечка поняла, и муж, надеюсь, что понял. Ну что ж, надеюсь, вы всей семьей сейчас слушаете это радио, и сейчас прозвучит ваша заказанная песенка.
0: Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: А мы продолжаем передавать приветы. Ну, конечно, что же еще нам остается делать в этом часе приветов-приветов? Итак, сообщение. Бимчики, любимчики, вы огонь. Огромный привет вам из Казани, бимчатам, бимболталки и читалки. Ну, очень огромный привет. Вы классные. И передаю привет Дмитрию и легкие дороги, ни гвоздя, ни жезла. Всем хорошего вечера и только позитива. Вот такой вот привет. Дальше продолжаем, читаем. Привет, Алина. Хорошего эфира и прекрасного вечера тебе. Привет всем ведущим Бимушки. Привет, любимый Казани. Желаю всем шикарного вечера и отличного настроения. Спасибо большое. И еще сообщение. Так, ассалам алейкум. Малейкум ассалам. Салям всей Казани, любимому радио и всем ведущим. И, конечно же, Бим-болталке. Всем здравия и всех благ. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из группы «Краски», чего-нибудь такого позитивного. Ну, по-моему, самая позитивная группа, точнее, песня у группы «Краски» — это «Оранжевое, оранжевое солнце». Ну, а что же еще позитивнее может быть «Оранжевого солнца»? Давайте послушаем.
0: Бим-радио. Оранжевое.

0: Приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Приветики, Beam Radio от Юльки-блондинки. Передаю привет девчонкам-болталки, ведьмочкам, конечно же. Всем приятного вечера, не болеть. А песню поставьте, пожалуйста, «Отпетые мошенники». Девушки бывают разные. Давайте послушаем эту песню прямо сейчас, без лишних слов. Поехали!
0: Beam Radio.

0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.
1: Добрый вечер, Бимушка! Добрый вечер, наши любимые ведущие! Хочу передать привет своей семье и, конечно же, Бим-болталочке. По-моему, Бим-болталочке больше всего приветов прилетает. Вот завидую даже немножко. Так. Хочу пожелать Бим-болталочке душевного тепла и прекрасного вечера. Если можно, сплин, выхода нет. Или Шатунова Юру, седая ночь. Так, ну я, значит, получается, мне, да, выбирать? Я вот тогда выбираю, сплин, выхода нет. Да. Да, прямо сейчас.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать самым любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября в ресторане «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана, в общем, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. А за самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробности на «Максимилианс», на «Максимилианс», на «Максимилианс.ру» 18+.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
1: Друзья, вы не поверите, прямо сейчас на моих глазах сообщение с приветом просто испарилось. Девушка удалила его, но я запомнила и уже трек выставила, который она просила. Ну вот, ну как же так? Не помню, как зовут, по-моему, Светлана. Передавала привет всем своим близким и что-то такое. Я уже и не помню точно. Она вот стояла у меня открытая, взяла и удалила. Девушка дорогая, если вдруг вы меня слышите, зачем же вы удалили? И песенка «Синеглазый дельфин» из Светланы для вас прозвучит прямо сейчас. А то что же вы удалили? Думали, я не включу? А вот нет, я включу.

0: советов на Пим-радио. Ежедневно в 21.00.
1: Без возрастных ограничений.
2: Привет, Дым-радио, привет, ведущий, спасибо за музыку, привет слушателям, привет, вечерняя Казань, привет, Бим-болталки от Бим-читалки. Прогуляться на улице, на асфальте изумрудно-золотисто-оранжевое настроение. Ой, да, согласна, потрясающе, еще так пахнет листочками вот этими оранжевыми. Так, смотрите, быстро приходит сообщение еще, вот, интересное. Бомжур, передайте, пожалуйста, привет моим деткам, пусть идут мыть свои попки и спать, а также мои любимой жене. И поставьте, пожалуйста, Prodigy Firestar, чтобы детки энергичнее спать шли. К сожалению, этой песни нет, но, по-моему, вот эта сейчас, которая зазвучит, отлично подходит.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ну, а мы завершаем привет приветов, потому что час уже близится к своему завершению, и мне, в принципе, тоже уже пора бежать домой спать. Зачитаю последние приветы, которые пришли. По-моему, всех зачитала, никого не обделила. Так. Марсель поздравляет с днем рождения свою подругу, красавицу и умницу Анису. Аниса, он желает вам всего доброго, ценит вас и уважает. Замечательное поздравление. Так, проверим, еще у нас тут. Так. Марат пишет. Алина, спасибо большое за приятный вечер в твоей компании на любимой волне. Спасибо вам, что остаетесь с нами и слушаете. Так, еще. Вот еще нам тут пишут. Мою музыку не успели поставить. К сожалению, не все успевают поставиться. К сожалению, очень много заявок, приветов. К сожалению, не все получается. Некоторые люди, представляете, прям заранее, чуть ли не в 7 часов начинают писать приветы, чтобы их точно не забыли. Ну и вот последнее у нас приветствие. Привет, Ксения Сергеевна. Не бережешь себя, работаешь много. Песня для тебя «Агутин на сиреневой луне» от дорогого Арсения. Ну что ж, давайте послушаем и завершим этой прекрасной песней наш сегодняшний вечер. Спасибо всем, что были с нами. С вами была Алина Поспелова. Пока-пока.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: BIM Radio. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Наслаждайся осенью с Бим-радио.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакете

0: знаешь. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» — первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: От любимых слушателей.
4: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высок...

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Осеннее, уютное, любимое. БИМ-радио. Первое в Казани.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляд.

0: Осенние дни становятся ярче. С Бим Радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: осень на любимой волне.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Spend 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Онлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: BIM Radio.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.

0: physical and see if you would touch me.
1: Осеннее, уютное, любимое. Дим Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Я так